0: разрушивший смерть. Это Христос воскресший и принесший жизнь и вечность через Евангелие. Для тех, кто поверит в благую весть и чья жизнь будет посвящена Христу, больше нет страха смерти. Иисус Христос победил смерть. Бог дает спасение, жизнь вечную тем, кто покаялся, признав себя грешником, верою принимая жертву Сына Божьего Иисуса Христа. И сегодня мы рассмотрим две совершенно разные смерти. И мы увидим большой контраст. Это смерть Саула и смерть нашего Господа. Но для начала предлагаю вам открыть Библию, Ветхий Завет, первую книгу Царств, 31 главу. Я буду читать с первого стиха до конца главы. Первая книга Царств, 31 глава. Филистимляне же воевали с израильтянами, и побежали мужи израильские от филистимлян, и пали пораженные на горе Гилвуе. И догнали филистимляне Саула и сыновей его, и убили филистимляне Инафана и Аминадава, и Малхисуа, сыновей Саула. И битва против Саула сделалась жестокая, и стрелки из луков поражали его, и он очень изранен был стрелками. И сказал Саул оруженосцу своему: «Обнажи твой меч и закали меня им, чтобы не пришли эти необрезанные и не убили меня, и не издевались надо мной». Но оруженосец не хотел, ибо очень боялся. Тогда Саул взял меч свой и пал на него. Оруженосец его, увидев, что Саул умер, и сам пал на свой меч и умер с ним. Так умер в тот день Саул, и три сына его, и оруженосец его, а также и все люди его вместе. Израильтяне, жившие на стороне долины и за Иорданом, видя, что люди Израилевы побежали, и что умер Саул, и сыновья его оставили города свои и бежали, а филистимляне пришли и засели в них. На другой день филистимляне пришли грабить убитых и нашли Саула и трех сыновей его, павших на горе Гилвуйской. И отсекли ему голову, и сняли с него оружие, и послали по всей земле филистимской, чтобы возвестить о сем в капищах идолов своих и народу. И положили оружие его в капище Астарты, а тело его повесили на стене Бевсана. И услышали жители Явиса Галаадского о том, как поступили филистимляне с Саулом. И подняли все люди сильные, и шли всю ночь, и взяли тело Саула и тела сыновей его со стены Бевсана, и пришли в Явис, и сожгли их там, и взяли кости их, и погребли под дубом в Явисе. И постили 7 дней. Аминь. Дорогой друг, когда вы в последний раз посещали кладбище? Находясь в таком месте, в нашем сознании возникают две мысли. Первая мысль. Мы понимаем, что смерть – это одно из важных событий в жизни человека. И, проходя по кладбищу и читая надгробные плиты, мы многое переосмысливаем. И второе. Мы осознаем, что и наш день когда-то настанет. Иногда на надгробиях, кроме имени, написано еще что-то. И порой мы можем многое узнать о похороненном, прочитав эти строки. Например, очень необычная надпись. «Победить невозможно» заставляет задуматься о том, кто же здесь захоронен. Обычно надгробные слова – это слова умершего или слова детей о родителях. А на детском кладбище после трагедии в Беслане на многих надгробиях слова любви, молитвы и слез, горечи утраты – это слова родителей, родных. Задумывались ли вы когда-либо о том, что могло бы быть написано на вашем надгробии? Какие несколько слов могли бы лучше всего охарактеризовать вашу жизнь? И, может быть, мысли об этом – заставят вас что-то в жизни поменять. Знаете, что еще я заметил, рассматривая надгробие? На всех них есть кое-что общее. На каждой плите встречается один и тот же знак. И неважно, сколько лет прожил человек, и где он родился, каким он был, насколько великим, счастливым, значимым. На каждой плите встречается маленькая горизонтальная черточка между датой рождения и датой смерти. И эта черта вмещает в себя всю жизнь. Одна маленькая черта, но она как раз самого подходящего размера, если мы посмотрим на жизнь в сравнении с вечностью. Еще жизнь можно сравнить с монеткой. Мы можем использовать ее по своему усмотрению, но только один раз. И как вы ее потратите? На что? Решать вам. Сегодня мы будем рассматривать историю смерти. И это очень трагическая история. Начнем именно с надгробной надписи. Это всего лишь несколько слов, которые мы находим в 21 стихе 26 главы 1 книги Царств. «И сказал Саул, согрешил я. Возвратись, сын мой Давид, ибо я не буду больше делать тебе зла, потому что душа моя была дорога ныне в глазах твоих. Безумно поступал я и очень много погрешал». В этом одном предложении описана вся жизнь Саула. «Я поступал безумно, Бог был на моей стороне, но я вел себя так, как будто его не было рядом, и в моей жизни был великий чудесный восход солнца, в который Господь помазал меня на царя, или, по крайней мере, народ выбрал меня. Я был на голову выше всех остальных мужчин, я был красивым, я был обаятельным, я был сильным, настоящим лидером. Я был тем самым человеком, который мог взяться за эту работу. Израильский народ меня выбрал. Но они не знали меня хорошо. А я поступил как глупец». Что значит поступать безумно? В одном из толкований мы находим такое определение – человек поступает безумно, когда он пренебрегает своими духовными друзьями. Человек поступает безумно, когда он отправляется на какое-то дело ради Бога, но еще до того, как Бог на самом деле посылает его, то есть забегает вперед. Человек поступает безумно, когда он не повинуется Богу, даже в мелочах. Человек поступает безумно, когда пытается прикрыть свое непослушание Богу религиозными отговорками. Человек поступает безумно, когда утверждает, что выполняет Божью волю, а на самом деле понимает, что это не так. Человек поступает безумно, когда позволяет зависти или ненависти руководить им, как это происходило в жизни Саула. Человек поступает безумно, без ума, когда он отворачивается от Бога и ищет ответы в оккультизме или чем-то потусторонним. Саул делал все вышеперечисленное. И он делал это осознанно. Он не повиновался Богу и делал это, понимая, что творит. Царь Саул был непослушен Богу, и на своем надгробии он написал: «Я поступал как безумец». Перед тем, как мы перейдем к истории о смерти Саула, хочу, чтобы вы задали себе вопрос. То, как вы сейчас живете, это ваше настоящее, истинное состояние. Вы настоящий христианин? Если бы случилось так, что вы неожиданно оказались на небесах, то что бы ваша семья могла написать на надгробной плите? Или еще более серьезный вопрос. Если бы надгробие писал тот, кто может читать ваши мысли и видеть секреты вашего сердца, что бы там было начертано? Очень сложно набраться смелости и честно дать даже себе ответ. Но Саул не только жил жизнью безумца, он и умер смертью безумца. Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Жить без Бога – это безумец, глупец. И сложно поверить, что царь Саул, который так прекрасно, так хорошо начинал, так ужасно закончил свою жизнь. И в 31 главе 1 книги Царств мы читаем о том, как печально закончилась жизнь некогда великого царя Саула. И здесь мы находим некролог, написанный Богом в последние дни жизни царя. Я, служитель церкви, должен признаться, что в нашем служении есть разные стороны. Положительно то, что мы не можем жить в иллюзиях, потому что сталкиваемся с большим количеством боли и переживаний других людей. И я не знаю служителей церкви, пресвитеров, которые хорошо справляются со своим служением и при этом оказываются оторванными от реальности и живут в мире фантазий. Мы знаем, что такое настоящая жизнь. Да, мы несовершенны, но мы понимаем, что такое реальная жизнь. И мы живем в настоящем мире, где люди умирают каждый день, где происходят трагические ситуации, где плоть заглушает дух. И в результате этого люди оказываются побитыми, измученными, приходят потом с раскаянием и желанием понять, что же пошло не так. Важно признать, что вы не все знаете. Царь Саул потерял всякий интерес к советам. У него не было никакого желания иметь рядом людей, которые могли бы ему помочь. И человек, который мог бы быть использован Богом для воплощения его воли, заменил эту миссию злостью и завистью. В первых 6 стихах 31 главы первой книги Царств мы встречаем описание двух очень значимых событий, неожиданно постигших израильский народ. Первое – бушевал бой, и в разгаре были военные действия, шла война. Во время сражения царь был убит. И оба события очень печальные, вызывают массу эмоций. Но это реальность жизни. Посмотрим на то, как происходили военные действия. Филистимляне же воевали с израильтянами, и побежали мужи израильские от филистимлян, и пали пораженные на горе Гилвуи. Мы читаем бой, который был проигран. Во многих семьях нашей страны есть истории боев времен Великой Отечественной войны. Те сражения, которые не записаны золотыми буквами в истории нашей страны, но которые кровью сотен погибших навсегда запечатлены в памяти участников. Филистимлянам недостаточно было просто одержать победу. Они отличались невероятной жестокостью, и нет ничего, чтобы им нравилось больше, чем проливать кровь врагов. И мы читаем во втором стихе, что они догнали царя Саула и его сыновей. И догнали филистимляне Саула и сыновей его, и убили филистимляне Иоаннафана и Аминадава и Малхисуа, сыновей Саула. Насколько вы помните, Иоаннафан был ближайшим другом Давида. Только представьте себе, что должен был чувствовать Саул, когда видел смерть трех своих сыновей. Это что-то ужасное и самое страшное в жизни любого отца. Но вот дошла очередь и до него. Читаем дальше текст Священного Писания. «И битва против Саула сделалась жестокая, и стрелки из луков поражали его, и он очень изранен был стрелками. Его тело истекало кровью от ран, полученных от стрел. Он не мог сбежать, не мог вынуть эти стрелы. Царь Саул умирал. Стрелы пронзили его тело. Это ужасная сцена и очень печальная. Вот послушайте, что он делает. «И сказал Саул оруженосцу своему: обнажи твой меч и закали меня им, чтобы не пришли эти необрезанные и не убили меня, и не издевались надо мною». Но оруженосец не хотел, ибо очень боялся. Тогда Саул взял меч свой и пал на него. Джон Толланд написал биографию жизни Адольфа Гитлера. Книга так и называется «Адольф Гитлер». В конце второго тома он описывает бесславную смерть жестокого диктатора. Читая эту книгу, поражаешься, насколько много общего имеют эти две смерти. Гитлер не хотел, чтобы врагам досталось его мертвое тело. Он не хотел, чтобы его нашли мертвым. Он не хотел, чтобы его мертвое тело демонстрировалось во вражеских странах как доказательство его поражения. И насколько хрупкой оказалась его диктатура, его власть. Поэтому Гитлер составил точный план. Вместе со своей женой Евой они сидели одни в комнате. Она приняла яд, маленькую капсулу, которая забрала ее жизнь. А сам Гитлер приставил к голове револьвер и застрелился. По четко составленному плану, после того, как специальные люди услышали выстрел, они должны были вынести тела в уединенное место, облить бензином и поджечь. Именно так все и произошло. А когда останки превратятся в прах, они должны были быть упакованы и похоронены так, чтобы никто никогда не мог найти их. Тела Гитлера и Евы Браун должны были полностью исчезнуть с лица земли. Практически это было самоубийство. Саул сказал своему оруженосцу: «Я не хочу стать добычей для своих врагов». И сказал Саул: «Обнажи твой меч и заколи меня им, чтобы не пришли эти необрезанные, не убили меня и не издевались надо мною». Удивительно, что Саул очень переживает о своем имидже перед лицом врагов, но так мало переживает о своих отношениях с Богом. Но именно так и происходит, когда мы становимся плотскими христианами. Нас очень беспокоит то, что о нас подумают люди. А вот наше общение с Богом, контакт с Ним теряется, и мы не переживаем о том, что Господь подумает или скажет о наших поступках. В последние часы жизни Саул и не думал молиться. В 4 стихе написано, что он упал на свой меч и умер. И в тот день умерло несколько человек. Если я не ошибаюсь в подсчетах, в Библии говорится о 6 самоубийствах. И первые 2 случая — это как раз царь Саул и его оруженосец. Они оба умерли от меча. Следующее описание самоубийства мы находим во второй книге царств, в 17 главе. Герой — это верующий человек, по крайней мере, я так думаю, но наверняка утверждать трудно. Его имя Ахитофел, советник Авесолома. Он закончил свою жизнь, повесившись. Вот как говорит текст Священного Писания. «И увидел Ахитофел, что не исполнен совет его, и оседлал с осла, и собрался, и пошел в дом свой, в город свой, и сделал завещание дому своему, и удавился, и умер, и был погребен в гробе отца своего». Четвертое самоубийство описано в 3 книге царств, 16 главе. «Когда увидел Замври, что город взят, вошел во внутреннюю комнату царского дома и зажег за собою царский дом огнем и погиб. Замври — царь, который поджег себя в доме и погиб. Как некогда в истории России были те, кто сжигали себя в церквах, но не готовы были к изменениям». 5 — это Самсон. История описана в книге Судей, 16 главе. «И сказал Самсон: умри, душа моя, с филистимлянами. И уперся всей силой, и обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший в нем. И было умерших, которых умертвил Самсон при смерти своей больше, нежели сколько он умертвил в жизни своей». Ну и последний самоубийца, который упоминается в Библии, конечно же, Иуда Искариот. Согласно Евангелию от Матфея, 27 главы, он повесился. Интересно то, что, изучая эти пять самоубийств, мы видим, что все они жили под давлением, с которым они не могли справиться. Они были загнаны в угол, большинство из них из-за собственных действий, и в сложных обстоятельствах они не видели никакого другого выхода, кроме лишения себя жизни. Мне кажется, что эту тему нужно поднимать сегодня, потому что вопрос самоубийства очень актуален в современном мире. И, возможно, среди наших слушателей есть те, кто хоть раз в жизни очень серьезно задумывались о лишении себя жизни. И звание христианина не дает им гарантии, что этот человек никогда не задумается о самоубийстве. Вот из пяти самоубийств, описанных в Библии, два точно были верующими. Царь Саул и Ахитофел. Это может коснуться и тех, кто кажется святым. Но самоубийство – это убийство. И, кроме того, очень жестокое, потому что вы оставляете своих близких с необходимостью найти ваше тело. Ну, немножко статистики. В мире каждые 3 секунды кому-то приходит в голову совершить суицид. И каждые 30 секунд такая идея заканчивается летальным исходом. Как утверждает статистика самоубийств, ежегодно таким образом умирает около 1 миллиона людей. Тогда как пытаются покончить с собой приблизительно 20 миллионов. Уровень самоубийств в России остается одним из самых высоких в мире. И главной причиной считается алкоголизм. Статистика самоубийств по возрасту выделила несколько категорий причин. С 45 по 54 года в основном мужчины из-за безработицы и алкоголизма. А вот с 15 до 19 лет самоубийцы – это подростки, чья ранимая психика все воспринимает против себя. Ссора с возлюбленным, неразделенная любовь, непонимание со стороны родителей или близких людей. Старшее поколение. А вот здесь фигурируют две основные причины. Финансовые трудности и одиночество. Признаюсь честно, эту отвратительную тему не очень хочется трогать. Я не люблю говорить о смерти, а тем более о самоубийстве. Но, к сожалению, это необходимо. Если вы именно сейчас думаете о том, чтобы лишить себя смерти, то обратитесь за помощью. Вы очень нуждаетесь в человеке, который сможет вас поддержать. Если ваши дети стали говорить о смерти, не оставляйте это без внимания. Обратитесь за помощью, за профессиональной помощью. Или если ваш сосед по комнате, или ваш друг, или родственник говорит о том, что он никому не нужен, что ему лучше уйти из жизни, ищите того, кто может ему помочь. И вполне возможно, он не шутит. Дорогой друг, каждому из нас нужно позаботиться о своей душе. И выход только в доверии нашей жизни Богу. Поэтому призываю вас сегодня помолиться молитвой покаяния и отдать свою жизнь в руки Господа. Господи, прости нас и помилуй, руководи нами, веди своей рукой. Во имя Твое прошу. Аминь.
1: Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Две смерти» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию, читая первую книгу Царств. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Не самая приятная сцена встает перед глазами, когда мы читаем 31 главу первой книги Царств. Царь Саул умирает, совершив самоубийство, потому что не хотел раненый, истекающий кровью, достаться врагам. Что послужило причиной такой кончины? Почему его царство завершается именно так? Он сам ответил на этот вопрос. безумно поступал я и очень много погрешал. Для нас это может послужить уроком. Помните, что каждый день мы строим свою жизнь, каждый наш поступок имеет последствия. Да благословит вас Господь быть мудрыми, думать о будущем. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. В последующих передачах мы продолжим изучать историю Давида, пастуха, который стал величайшим царем Израиля и был назван человеком по сердцу Бога. Вы услышите беседы под названием «Новый царь, неизменный Господь», «Давид и ковчег завета», «Когда Бог говорит нет», «Благодать в бесплодном месте». Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Цвет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами: свет.жизнь@mail.ru. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Две смерти» в следующей передаче «Свет жизни».
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.

Спасибо за то, что вы вместе с нами, дорогие друзья. Иоанна 15:5. «Я есть лоза, а вы ветви. Без меня не можете делать ничего», так сказал наш Спаситель Иисус Христос. Может ли ветвь слишком полагаться на лозу? Дело в том, что ветвям без лозы вообще никак не будет. Они засохнут и погибнут. Иисус нам сказал, что если ветви, то есть мы с вами, не прибудут на лозе, то есть не будут полагаться на него, то не смогут приносить плод. Если мы ветви живые, мы полностью должны быть отданы лозе, Богу. А какие вы ветви, дорогие друзья? Проверьте сегодня.

Присоединяйтесь к нам, в то время как мы будем читать из книги «Потоки в степи» на сегодня 24 июня. Сегодняшние места из Писания записаны в Евангелии от Матфея в 7 главе в 7 стихе, а также в Евангелии от Иоанна в 14 главе в 13 стихе. Там есть такие слова: «Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите, и отворят вам». И далее: «Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю». Господь молился, обращаясь к Отцу, и получал ответы. Он говорил: «Отче, хочу» — Иоанна 17:24. Иисус Навин в торжественную минуту триумфа простер свое копье к заходящему солнцу и воскликнул: «Стой, солнце!» И Бог исполнил его просьбу. Илья воспользовался этим правом, закрыв небеса на 3 года и 6 месяцев, а затем снова открыв их по молитве своей. Бог даровал нам право на столь чудесные отношения с Ним. Мы знакомы со словами, подобными приведенным в отрывке: «Я, мои руки распростерли небеса, и всему их воинству дал закон я» — Исаия 45:12. И тот же Бог предлагает нам просить у Него и получать от Него. Что за дивная перемена! Как велика разница между такими взаимоотношениями и робкими, запоминающимися, неуверенными молитвами, к которым мы так привыкли, и которые из-за постоянного повторения теряют свою остроту и смысл. Как часто в течение своей земной жизни Иисус давал людям возможность приходить к Нему и получать помощь от Него. При входе в Иерихон Он остановился и спросил у слепого, просящего милостыню: «Чего ты хочешь от Меня?» Этим Он как бы говорил: «Я готов помочь тебе». Можно ли забыть, как женщине, сирофеникиянке, Он вручил ключ от своей сокровищницы, даровав ей право взять то, что она хотела? Способен ли разум смертного до конца осознать высоту положения, в которое наш Бог с любовью ставит своих малых чад? Он как бы говорил: «Все возможности Мои в вашем распоряжении. Если чего попросите во имя Мое, то сделаю». Иоанна 14:13.

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:10. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 8:10.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Фома Кемпийский. «О подражании Христу». Книга 3, глава 51. «О том, что усерднее надобно предаваться смиренным делам, когда нет сил для дел высоких. Сын мой, невозможно тебе соблюсти на всякий час ту же горячность в желании добродетелей и держаться всегда на высшей степени созерцания. Но ради первородного недуга нужно тебе иногда опускаться и в нижние пределы и нести бремя тленной жизни даже по неволе и с прискорбием. Покуда носишь на себе смертное тело, будешь чувствовать тоску и тягость сердечную. И когда ты во плоти, часто надобно будет тебе стенать под бременем плоти, от того, что не в силах ты неотступно пребывать в духовном делании и в божественном созерцании. Тогда полезно тебе прибегать к низкой работе и ко внешним упражнениям, и в добрых делах обновлять свою силу с твердым упованием ожидать пришествия моего и вышнего посещения, переносить терпеливо изгнание свое и сухость сердечную, доколе снова не посещу тебя, и освободишься тогда от всякой тревоги. Я повелю, и забудешь все труды свои, и насладишься внутренним успокоением. Расстелю перед тобой луга святых писаний, и расширится сердце твое, и пойдешь по путям заповедей моих, и скажешь: недостойны страсти нынешнего времени к приходящей славе явиться в нас. Глава 52. О том, что не должен человек почитать себя достойным утешения, но более всего достойным наказания. Господи, недостоин я утешения Твоего и никакого духовного посещения, и для того праведно поступаешь со мною, когда меня оставляешь нищим и безутешным. И хотя бы мог я пролить море слез, все не был бы достоин твоего утешения. Ничего я не достоин, разве ран и наказания, ибо тяжко и часто оскорблял тебя и согрешил во множестве великих прегрешений. Оттого, когда по правде обо всем размыслю, недостоин я и малого утешения. Но ты, Боже, щедрый и милостивый, не хочешь погубить создание Твоего, и богатство благости Твоей показываешь на сосудах милосердия. Ты благоволишь утешать раба Твоего без всякой заслуги и свыше меры человеческой, и истины утешения Твои, не то что льстивые слова человеческие. Что за дела мои, Господи, за что уделяешь мне от небесного утешения? Ничего за собою не знаю, чтоб я доброго сделал. Знаю только, что всегда был склонен к пороку и ленив к исправлению. Истинно так, и отрицаться мне невозможно. Если иное скажу о себе, ты против меня станешь, и некому будет оправдывать меня. Что заслужил я за грехи свои? Разве преисподнюю и огонь вечный? Вправду исповедую, что достоин я всякого посмеяния и презрения, и нет мне места между верными твоими. И хоть горько мне самому у себя слышать, против себя вправду обличу грехи свои, да преклонится милосердие твое на мое моление. Что скажу я, виновный, исполненный всякого смущения? Нет слов в устах моих, разве одно только слово? Согрешил я, Господи, согрешил, помилуй меня, прости меня. от преступника, от несчастного грешника более всего требуешь ты, да сокрушится сердцем и да смирится о своих прегрешениях. В сокрушении и в смирении сердца родится надежда прощения, примиряется смущенная совесть, возвращается потерянная благодать, ограждается человек от грядущего гнева и встречаются во взаимном лобзании святом Бог с кающейся душою. Смиренное сокрушение грешников, жертва благоприятная Тебе, Господи, благоуханна перед лицом Твоим, более курение фимиама, и как мира благовонное, что оставил Ты женам возливать Тебе на ноги. Сердце сокрушенного Ты не презришь, Боже. Здесь место прибежища от лица злобы вражьей. Здесь исправлено и омыто будет все, что искривлено было и осквернилось. Глава 53. О благодати, которой не могут познать земные мудрствующие. Сын мой, драгоценна благодать моя, и не терпит смешения со внешними вещами и земным утешением. И для того надобно отвергнуть все, что препятствует благодати, если хочешь, чтобы излилась на тебя благодать. Ищи себе сокрытого места. Не скучай жить сам с собою в уединении. Не требуй ничьей любопытной беседы, но более всего изливай к Богу благоговейную молитву, чтобы собранная мысль держалась в тебе и совесть в чистоте сохранилась. Весь мир почитай за ничто. Выше всего не внешнего поставь себе упразднение души в Боге, ибо невозможно и во мне упразднить свою душу и в то же время находить наслаждение в скоро приходящих вещах. От близких и от милых отойти надобно, и содержать дух в отчуждении от всякого временного утешения. Так увещает блаженный Петр апостол, чтобы верные Христовы держали себя в мире, как странники и пришельцы. 1 Петра 2:2. О, когда придет смерть, с какой уверенностью станет умирать тот, кого никакая привязанность не удерживает в мире? Но болезненный дух не умеет еще понять, что можно так отрешить от всего свое сердце, и животный человек не знает, какова свобода во внутреннем человеке. Однако, если хочешь по правде стать человеком духовным, нужно отречься и от дальних, и от ближних, и никого так не опасаться, как себя самого. Если себя самого победишь совершенно, остальное легко будет покорить себе. Над собой самим восторжествовать — вот совершенная победа. Кто самого себя держит в подчинении, так что чувственность его повинуется разуму, а разум мне во всем повинуется, тот истинный победитель над собою и властелин миру. Если горит у тебя желание подняться на такую высоту, надобно тебе по-мужски положить начало и к самому корню занести секиру, надобно вырвать и истребить скрытую беспорядочную наклонность к себе самому и ко всякому своему особенному и чувственному благу. От этого порока, что самого себя человек беспорядочно любит, происходит все, что надобно истреблять до самого корня. Когда это зло победишь и превозможешь, будет великий мир и спокойствие непрестанное. Но немногие стараются сами себя умертвить совершенно. Немногие совершенно стремятся отойти от себя. Оттого и остаются люди опутаны сами собою и не могут сами над собою возвыситься в духе. А кто хочет со мною ходить в свободе, тому надобно умертвить все свои злые и беспорядочные наклонности и ни к единому созданию не прилепляться до страсти беспорядочную любовью.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кемпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Вы на волне библейского вещания BBN. Спасибо за то, что вы вместе с нами. Однажды я прочитал следующую историю. Один португалец-миссионер пришел ко Христу через необычные обстоятельства. Из Португалии он в поисках работы попал в Англию, а в это время у его отца было обнаружено опасное заболевание головного мозга. И парень стал задаваться трудными вопросами о смысле жизни. Однажды он проходил через Гайд-парк, думая об этих неразрешимых вопросах с болью в сердце. И на пути ему попался человек, который говорил об Иисусе. Парень остановился и услышал ясные и понятные слова о том, как обрести спасение. В этот же день он встретил еще одного верующего, который продавал христианские книги. Он купил книгу Билли Грэма «Мир с Богом», еще не зная, что же это за мир. А вечером парень прочитал книгу и поверил, что Христос — его Спаситель. Теперь они с женой служат Господу в качестве миссионеров в Испании. Давайте искать возможности говорить людям об Иисусе, его любви и силе, которые могут спасти всех, кто призовет Христа. Мы в этом можем вам помочь, если вы нам напишите по адресу russian@bbnradio.org и попросите у нас выслать вам визитки радиослушателя. Мы это сделаем с радостью и совершенно бесплатно. Поэтому пишите нам, если вы хотите, чтобы мы помогли вам в миссионерстве среди ваших друзей и знакомых.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Продолжим изучение жизни и служения великого апостола к язычникам, апостола Павла. Родившийся в Тарсе, в Киликии, воспитанный у ног знаменитого еврейского учителя Гамалиила, после обращения ставший смиренным последователем Иисуса Христа, и это случилось, когда он активно преследовал христиан, апостол стал избранным сосудом Божиим. Точно как он был энергичным, ревностным фарисеем, он стал горячим последователем Иисуса Христа. Многие сведения об апостоле Павле, который раньше был известен как Савл, мы находим в книге «Деяний святых апостолов». Эта книга была написана под влиянием Святого Духа, Лукой, также автором Евангелия, который носит его имя. Лука имел личный контакт с апостолом и проводил с ним время. Об этом упоминается в последнем послании Павла, где мы читаем: «Один Лука со мною». Итак, Лука узнал многое о переживаниях апостолов непосредственно от него лично. Первое миссионерское путешествие апостола Павла. Павел и Варнава отправились кораблем в Антиохию, на остров Кипр. Вполне вероятно, что Варнава предложил это место для их первой остановки, так как он родился на Кипре, вероятно, в Саламине, и, очевидно, в других частях острова уже были верующие. Так как там было много евреев, апостол Павел и его сотрудник Варнава проповедовали в синагоге. Нет записей о результатах в Саламине. Итак, трое, Павел, Варнава, Иоанн, Марк, отправляются в другую часть острова Паф, который на западной части острова. Оба города, Саламин и Паф, вероятно, были соединены хорошей проезжей дорогой, длиной примерно в 100 миль. Паф был местожительством римского губернатора. Несомненно, там находился мощный гарнизон римской армии, несмотря на то, что население в основном было греческим. Несмотря на проявление греческой культуры, Паф носил печать Рима. Вдобавок, само собой разумеется, евреи были членами общества. Писание, не странно, повествует о действиях Евангелия, проповедуемого апостолом Павлом, на римляна Сергея Павла, который был проконсулом. Интересно заметить, что Писание говорит о нем: «Сергей Павл – муж разумный, который пожелал услышать Слово Божие». По всей вероятности, у Сергея Павла был пытливый ум. И несмотря на это, он попал под влияние еврейского волхва. Записано: греческая и латинская литература Римской империи изобилует доказательствами преобладающего легковерия во время этого скептического периода. Неверие, основавшее свою несостоятельную часть, охотно падает в руки сей веры. Вера образованных римлян совершенно исчезла. Воображение, как простонародье, так и римской аристократии, было возбуждено до фанатизма, и они жадно воспринимали самое абсурдное и позорное суеверие. В связи с этим удивительно видит совершенно другое отношение со стороны Сергея Павла. Он желал узнать больше о той вести, о которой проповедовал апостол Павел. Таким образом возникла линия сражения между воззванием Елима, Волхва, и вестью, о которой проповедовал апостол. Писание утверждает, что еврей по имени Елима был же пророком. Он старался оказать влияние на римского губернатора на Кипре. Павел со своей стороны старался так передать весть о спасении, чтобы привести римского губернатора к вере в Господа Иисуса Христа. Елима, настоящее имя которого было Вариусус, приложил себе еще одно имя, которое означает «мудрец». Но проконсул не был введен же пророком в заблуждение до такой степени, чтобы быть равнодушным к вести, о которой проповедовал Павел. Он был подготовлен к слушанию, и поэтому послал за Павлом и Варнавою, чтобы они наставили его в Слове Божьем, которое они проповедуют. Сразу же выяснилась оппозиция со стороны волшебника. Им употребленный метод не упомянут, но утверждается, что он старался отвратить проконсула от веры. И так произошло столкновение между заблуждением и истиной. Контраст между же пророком и апостолом ясно провозглашен в утверждении. Павел, исполнившись Духа Святого, устремил на него взор. Поистине это был долгий, пронзительный, всепроницающий взгляд, который, казалось, проникал в волшебника. И сегодня есть люди, имеющие большую власть, которые своим взглядом могут преобразить и заворожить других. Такой взгляд был у апостола Павла, исполненного Духа Святого, когда он стоял лицом к лицу с этим человеком, который называл себя мудрецом. Елима, не сводя глаз, смотрел на апостола, когда услышал слова из уст Павла. «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних?» От этих слов обвинение по телу пробежала дрожь, затем следовал суд. «Ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». Павел на собственном опыте почувствовал руку всемогущего Бога, когда годы тому назад он был ослеплен небесным светом и услышал голос воскресшего, прославленного Сына Божия, обвиняющего его в преследовании христиан. Павел был слепым в течение 3 дней. Руководимый Святым Духом, Павел провозглашает, что Елима будет слеп до времени. И как Павел из-за слепоты нуждался, чтобы кто-либо привел его за руку в Дамаск, как Елима Волх нуждался в помощи других, которые водили бы его с места на место. Здесь явная параллель с апостолом. Человек может противиться Богу и его служителям, но раньше или позже на них обрушится Божий суд. Для Елима это был явный суд, слепота. На Сергея Павла это тоже произвело сильное впечатление. Он поверил тому, что он видел и слышал. В этом римлянине увидел чудное проявление силы живого Бога, и его пытливый ум был готов признать истинность всего происходившего. Итак, начало первого миссионерского путешествия Павла касалось 2 фактов. Через апостола была продемонстрирована духовная сила, которая привела к тому, что римский проконсул обратился от духовной тьмы к Божьему свету. 2-м фактом было осуждение личности, которая злонамеренно старалась не допустить, чтобы другой человек познал истину, Бога и спасся. Интересно и полезно заметить, что

0: И все же в жизни апостола Петра и апостола Павла мы видим одно чудо гнева, упомянутое с целью задержать распространение зла. Ранее церковь должна была осознать святость Бога. Над первой попыткой запятнать церковь был мгновенный суд. Об этом записано в 5 главе Деяний святых апостолов. Там мы узнаем о Божьем суде, произведенном через апостола Петра по причине лицемерия и лжи Анании и Сапфиры. А затем мы видим в 13 главе Деяния святых апостолов, как Божий суд был проявлен через апостола Павла над попыткой самозванца, же пророка Елима, мудреца, как он себя называл, когда он старался извратить пути и труд Господа. Особенности, когда он старался удержать проконсула от слышания и отклика на весть от Бога, которую возвещал Павел. Заметьте, что совершение божественного суда над Елимой привело к тому, что глаза Сергея Павла, который был важной личностью на Кипре, прозрели по отношению к истине и силе Евангелия. Некий писатель утверждает, мы можем не сомневаться в том, что когда проконсул обратился, то его влияние привело к тому, что христианство стало уважаемым, и что с того момента благая весть о спасении коснулась сердец как язычников, так и евреев того острова. Аминь.
1: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Вы слушаете BBN, библейское вещание в интернете. На русском языке мы круглые сутки с вами. Если образно писать Христа, для тебя не просто увлечение. Жизни всей заветная мечта, ты его напишешь, без сомнения. Только краски мира собери, желтый, что в колосьях созревает, нежно-розовый, что у зари перед тем, как солнце засияет. Изумрудный цвет в листве берез, в небе синий цвет и бирюзовый, красный в лепестках душистых роз, в васильках, что в поле, васильковый. Собери их, и на холст души, сотканный любовью беспредельной, с верой и молитвой положи, радугой, как кистью семицветной. И святые, вечные черты, что в душе любовно так лелеял, озарят тебя, и узришь ты образ Иисуса Назарея.

Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхардт. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: Мир вам, дорогие слушатели! Поговорим сегодня о Божьем жилище, поэтому главным текстом нашей темы возьмем послание к Ефесянам из главы 2, стихи с 19 по 22. «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Мы с вами знаем, что Божий храм в Иерусалиме ныне больше не существует, а каждый из вас, который уже бывал в Иерусалиме, мог заметить лишь жалкие остатки. Остаток от стен Иерусалима под названием «Стена плача». Но кто из вас видел строительный план или план реконструкции храма, либо во времена Соломона, или во времена Иисуса, тот заметил, каким впечатляющим было это здание. Если во времена Соломона кто-то входил в этот храм, если он видел это великолепное строительство, прекрасно украшенные колонны, все орнаменты, если он слышал пение мощного хора, или если он, как священник, мог заглянуть во святилище, где все было обтянуто или облицовано золотом, где можно было увидеть много ценного, то можно было, конечно, получить впечатление о величии, о славе и величине Бога. Для этого и служил этот храм, чтобы Бог мог нам таким образом символично представить частицу своего существа и его плана спасения. А теперь апостол Павел прообразно использует этот храм на нас, на Церковь Иисуса Христа, на всех тех, которые верят в Него и через покаяние стали детьми Божьими и получили жизнь вечную. Поразмыслим с вами сегодня об этом. Что это прежде всего значит? Что именно желает Святой Дух этим выразить? Что Церковь Иисуса Он показывает и характеризует храмом, а с другой стороны – мы проследим вопрос, какое место имею я, какое место имеешь ты в этом храме. Почему Святой Дух использует именно храм изображением церкви? Решение этого вопроса мы находим в стихах 21-22 нашего текста, где сказано, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Как скиния собрания, так и храм Соломонов в Ветхом Завете являлись жилищем Божьим. Не в том смысле, чтобы Бог там жил, как мы живем в наших домах или квартирах, это ясно. И в Ветхом Завете израильтяне об этом уже знали. Когда Соломон в свое время совершил освящение храма, то он сказал во второй книге Паралипоменон 2 стих 6, «И достанет ли у кого силы построить ему дом, когда небо и небеса небес не вмещают его? И кто я, чтобы мог построить ему дом? Разве только для курения пред лицем его?» Для курения пред лицем его но не для того, чтобы этот великий Бог, которого небеса не вмещает, в этом каменном храме мог жить. Это же невозможно. Этот факт израильтяне и тогда уже знали. И несмотря на это, Бог особым образом дал обетование, что Он хотел присутствовать в этом храме, сверх того, что Он так или иначе повсюду присутствует. Он обещал присутствовать также в этом храме. Бог обетовал присутствовать в этом храме. Именно это имеется в виду, если нас, детей Божьих, Церковь Иисуса, Святой Дух обозначает в Новом Завете храмом. И мы знаем, как говорит Слово Божье, в каждом человеке, который принимает Иисуса в свое сердце, Бог устраивает себе жилище, или обитель, как читаем в нашем тексте. Иоанна 14:23. Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Мы придем к Нему, Сын и Отец. Если кто-то уверует в Иисуса Христа и примет Слово Божие, о чем Библия говорит, как о покаянии или как о рождении свыше, тогда Господь Иисус и Небесный Отец устраивают у таких людей обитель. Это что-то такое, что мы как следует и недостаточно часто можем себе представить, и что это, собственно, значит. Ибо если мы об этом хотя бы мгновение поразмыслим, то заметим, что это даже непостижимо, что живой Бог, сотворивший небеса и землю, который настолько свят, что даже ангелы закрывают перед Ним свои лица и взывают: «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель» — Откровение 4:8. Что этот Бог устраивает себе жилище в нас, греховных людях, которые проявили себя Его врагами. Следствием этого является сообщение в первом послании Коринфянам 6:19-20, где апостол Павел говорит: «Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляете Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи». И если я в это верю и имею об этом ясное представление, то автоматическим следствием этого должно быть мое познание, что живой Бог живет во мне. Тогда совершенно неподходящим является тот факт, что я терплю в себе еще грех и всякую духовную грязь. Если в этом Божьем дому выглядит, как у моего соседа Рампеля, под диваном, какую грязь и беспорядок мы там обнаружим? А я думаю, вы все знаете, как выглядит под тяжелым диваном, который, быть может, один раз в году передвигают, чтобы под ним убрать. Эти два понятия – присутствие в нас греха и проживание в нас Святого Бога – как-то не совмещаются. Собственно, при нормальном ощущении или чувстве это следовало бы замечать. Но тот факт, что каждый из нас в отдельности является храмом Божьим, я упоминаю лишь между прочим, потому что в Ефесянах 2 речь идет еще о чем-то другом. Там не говорится о том, что Бог в каждом из нас в отдельности живет, но там сказано: «На котором», то есть на этом фундаменте, «и вы устрояетесь в Божие жилище Духом». Заостряю ваше внимание особенно на этом выражении. То есть все мы, вместе взятые, полностью Церковь Иисуса Христа, называется или характеризуется здесь Божьим храмом. Кое-кто может подумать или сказать: «Разве это не то же самое?» Ведь совершенно ясно, если Бог живет в Кристине, или в Юргене, или в Вольфгане. И если все эти вместе соберутся, то не может же так быть, что Бог вдруг будет отсутствовать. Но Слово Божие не делает нам излишние или ненужные обетования. Оно не дает нам обетования в том, что и без того ясно. Для этого обратимся ко всем нам известному месту Писания в Матфея 18, стих 20. «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди их». Посреди их, а не в них, здесь сказано. Если бы Господь Иисус так или иначе всегда присутствовал среди нас, когда каждый из нас в отдельности находится в повседневной жизни, то обетование в Матфея 18:20 было бы излишним. Ибо совершенно ясно, что Господь Иисус и тогда находится с нами, когда мы двое или трое собраны во имя Его. Если здесь выразительно подчеркивается, что Господь Иисус тогда находится посреди нас, если двое, трое, или 200, или 300 человек собраны во имя Его, то это значит, что там, где собралось Его собрание, Он особым образом открывается, что там Он присутствует особым образом, а именно таким образом, который превосходит тот факт, что Он живет в каждом из нас в отдельности. Поэтому в Ефесянах 2 и в некоторых других местах Писания Церковь Иисуса рассматривается как храм Божий. Поэтому Господь Иисус избрал Церковь своим храмом и дал по этому поводу обетование, что в этом храме Он присутствует особым образом. Мы теряем это обетование, а следовательно и связанное с ним благословение, если мы, как собрание, не даем Господу Иисусу возможность мощно себя проявить. Немного дальше, в этом же послании Ефесянам, в главе 3, в стихах 9 и 10, Господь подчеркивает: «И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшееся от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известною», то есть это тайна, «через Церковь, начальством и властям на небесах, многоразличная премудрость Божья». Мы можем задать себе вопрос, почему Бог открывает свою премудрость через Церковь, в которой имеется так много слабых и грешных людей? Почему не через несколько выдающихся людей, которые ведут действительно святую жизнь? Не проще ли было бы это с точки зрения людей? Но именно для этой цели Господь Иисус избрал Церковь, чтобы в ее среде открыться в своей манере, в своем существе. Я думаю, что существенной причиной является тот факт, что в первую очередь Его существо мы видим в Его любви, а любовь мы можем познать только через общение. Именно поэтому Господь Иисус избрал Церковь, чтобы особым образом присутствовать в ее среде, чтобы особым образом в ней открыться. Это такая красота, такая прелесть, что Господь Иисус дает нам здесь возможность познать Его и получать от Него благословение. Следующий вопрос, который мы немного подробнее рассмотрим, заключается в следующем. Какое место занимаешь ты, какое место я занимаю в этом храме? Мы с вами заметили, что Господь Иисус сделал свою церковь храмом. Этот образ Господь использует для чего-то величественного, для чего-то впечатляющего, славного. Господь Иисус сделал в целом свою церковь для своей обители, то есть для жилища. Он дал нам обетование, что в церкви Он особым образом будет присутствовать и открываться. И какое же место имеем мы, дети Божьи, в этом храме? Я думаю, что всем должно быть предельно ясно. Если мы соберем 500 камней в одну кучу, то это будет далеко еще не храм. Тогда все камни, хотя и все хорошо собраны вместе и находятся недалеко друг от друга, но они не являются еще храмом. Храм лишь тогда возникнет, если согласно строительного плана эти камни хорошо будут подобны друг к другу. Только так возникнет храм. Именно об этом идет речь в Ефесянах глава 2. В начале нашего текста мы читаем: «бывшие утверждены на основании апостолов и пророков». Бог позаботился о том, чтобы фундамент был солидным, чтобы там никто ничего не взял и не добавил. Но Бог взял для фундамента тех людей, которые несколько лет жили и ходили с Иисусом на этой земле, которых Он особым образом оснастил, которых Он оснастил особыми дарами, чтобы на них построить свою церковь. Однако этот Божий план не кончается пророками и апостолами, но само собой понятно, что он относится также ко всем остальным камням, этот Божий план. Господь Иисус имеет также свой план со мной и с тобой. Он желает нас встроить в таком месте этого храма, где мы можем получить от него, возможно, большее благословение, и сами могли другим передать, возможно, большее благословение. При этом дело заключается не в том, чтобы мы сами отыскали это место или предопределили его, как нам это нравится, или как нам это заблагорассудится, чтобы кто-нибудь просто ушел из одного собрания, потому что в прежнем собрании ему больше не нравится, или потому что кто-то наступил ему на мозоль, или потому что с тем или другим больше не согласен. Или же он уходит, потому что какие-то задания, которые дал ему Господь, ему не нравятся. Он считает, что лучше он все оставит в этом собрании, уходит в другое собрание и там занимается тем, чего Господь Иисус ему не поручал. Но так дело не пойдет. По этому поводу еще раз напоминаю намерение Господа Иисуса с каждым Детем Божьим, о котором недвусмысленно сказано в первом послании Коринфянам, глава 12, стих 18. «Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно». Понимаете? «Как ему было угодно, и не так, как мы хотим». В этих членах имеются в виду все дети Божьи, в теле – духовное тело Церковь Иисуса. Особенно выделяю последнюю фразу этого стиха – «как ему было угодно», а не так, как многие дети Божьи этого желают и к этому стремятся. И если, как в нашем тексте сказано, на котором все здание, слагаясь стройным, возрастает, или должно возрастать, то мы должны свободу давать Господину строительства, нашему Господу, Господу Иисусу, чтобы Он определял, где наше место в этом храме, чтобы мы Его спрашивали: «Господи, где это место, которое Ты для меня предусмотрел?» А мы можем быть уверены, что то место, которое Господь Иисус для нас предусмотрел, всегда является самым лучшим, потому что Господь Иисус знает наши способности. Мы не найдем себе лучшего места, даже если мы так думаем. По этому поводу напоминаю вам место Писания, где читаем о том, что левиты имели в Ветхом Завете каждый свое место при разборке скинии собрания, при ее переноске на следующее место и при новом ее сооружении. Но при этом это ответственное дело протекало непроизвольно, не так, что Аарон говорил: «А ну, ребята, подходите сюда и берите каждый то, на что его глаза смотрят. Перенесем все на новое место и там снова соберем. Так мы быстро и хорошо справимся с этим делом». Но дело в том, в этой работе каждый левит имел свое заранее предопределенное задание. Это все ясно, и там не могло быть недоразумения. Каждый выполнял свою задачу и ничего другого. И по отношению ко всем детям Божьим, Божий план, его намерение заключается в том, что каждого из нас он хочет там использовать, где мы максимум можем его прославить. Но для этого необходимо, чтобы мы позволили ему показать нам это место, чтобы мы не сами отыскали себе такое место и думали: «Здесь для меня лучше и удобнее». Я вспоминаю об одном брате, который, когда он уверовал, очень усердно евангелизировал. А когда через некоторое время я его снова встретил, то он сказал: «Теперь я это больше не делаю, не хожу из дома в дом. Это мне больше ничего не дает». В первое мгновение я был просто ошеломлен, так как у него появилась совершенно другая точка зрения, выраженная в его словах. «Это мне больше ничего не приносит». Но дело заключается не в этом, а дело заключается в том, какое задание имеет Господь для нас. И, между прочим, я хочу заметить, что можем быть уверены, если мы ходим перед Господом в послушании, то всегда будем им богато одарены и обильно благословлены. Храм Соломона Святой Дух использует и в других местах Нового Завета как прообраз Церкви Иисуса. Одним из этих мест является первое послание Коринфянам. Там апостол Павел идет еще на один шаг дальше и говорит, что возможен не только тот факт, чтобы мы, как живые камни, были Господом встроены в этот удивительный храм, но Господь Иисус желает также, чтобы мы участвовали в строительстве этого храма. Привожу этот текст. Первое послание Коринфянам 3, стихи с 9 по 16. «Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божье строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Лично я едва ли могу себе представить необходимость вести более безутешную жизнь со следующим притупленным чувством. Собственно, все, что я делаю, окажется в конце для кошки. А ведь с таким убеждением и сознанием вынуждены жить многие люди. Единственная возможность, которую они имеют, заключается в том, чтобы это сознание оттеснить от себя. Но в подсознании это убеждение у большинства все же присутствует. Что останется от всего того, что я делаю? Что будет с золотом, которое я сэкономил? Возможно, для детей? Но от этого я тоже ничего не имею. Что я имею от того, чего я в своей профессии достиг? Ничего. В мои 67 лет всему этому конец. Что я имею от докторского титула, от всех оказанных мне почестей? Что я имею от того, что 10 раз за свою жизнь побывал на Майорке и 2 раза на Гавайях? Честно говоря, что, собственно, остается в заключении от всего этого? Ничего от этого не останется. И если ничего из этого, из того, что я делаю, не имеет постоянства, то это является абсолютно тяжкой, обременительной мыслью. Даже если кто-нибудь пойдет в политику и скажет, я должен в политике кое-что к лучшему изменить. И такие верующие бывают. И что он может достичь? Может так случиться, что вся его работа, усердие и хлопоты будут напрасными, что он достигнет противоположное того, чего он, собственно, добивался, и что в действительности останется. По этому вопросу мы находим в стихе 14, выше приведенного текста, что-то величественное. Там написано, у кого дело, которое он строит, устоит, тот получит награду. Есть возможность, что в течение нашей сознательной жизни мы что-то сделаем, что наверняка устоит, чтобы не случилось все то, что неприходящее или не оскудевающее и не ветшающее, как в нашем тексте читаем, все это устоит. Не стоит ли, чтобы мы устраивали для этого нашу жизнь и создавали такое неприходящее, не ветшающее, чтобы мы не собирали кучу дров, которая когда-то сгорит и ничего от нее не останется. Но именно это является печальной истиной. В выше приведенном отрезке Писания, первое послание Коринфянам, 3, стихи с 9 по 16, речь идет о верующих, но не о таких людях, которые ничего о Боге и знать не хотят, и без Него живут, для которых так или иначе все это не имеет никакого смысла. В том-то и дело, что речь здесь идет о верующих. Такое бывает, что люди рождены свыше, а в конце жизни ничего пребывающего для вечности не сделали, ничего полезного в руках не остается. Все просочилось сквозь пальцы. Это является потрясающим делом. Мы стоим перед выбором. Мы имеем возможность так устроить перед Господом нашу жизнь, чтобы от нашего труда что-то осталось для вечности. И как это может случиться? Да именно в том, что мы будем участвовать в строительстве этого храма, о котором в нашей теме речь идет. Чтобы при строительстве этого храма после нас осталось что-то со стабильной ценностью – золото, серебро и драгоценные камни. Мы все можем стать Божьими соработниками. На эту тему я писал уже проповедь под названием «Соработники». Она имеется в нашем сайте. При выше приведенных размышлениях часто приходят мысли, смогу ли я что-нибудь полезного сделать при работе в Божьем Царстве, при участии в строительстве этого храма. Быть может, этот брат или та сестра, они могут кое-что для этого сделать, а я величайший неудачник, какой когда-либо бывал. Что я могу в этом деле сделать? Но в Ефесянах 4:7 мы по этому поводу читаем. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Затем объясняется, как благодать выглядит. Замечу, что здесь не говорится о Божьей благодати для спасения. В стихе 11 и 12 перечисляются некоторые виды или дары служения и о цели или о назначении этого служения. Ефесянам 4, стихи 11-12. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пасторами, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Он поставил, а не мы себя ставим, поставил к совершению святых для созидания тела Христова, то есть для завершения строительства этого храма тела Церкви Иисуса». Обратимся еще к другому месту Писания, а именно к первому посланию Петра 4, стих 10. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». Каждое дитя Божие получило от Бога дар, который оно может применить при строительстве Божьего храма в Церкви Иисуса. В отношении темы «Церковь и дары» многие дети Божии думают. Некоторые являются евангелистами, некоторые учителями, некоторые пасторами. А кто я такой? При этом большинству детей Божьих ничего больше на ум не приходит. Но если мы обратимся к посланию Римлянам, глава 12, то убедимся, что кроме учителей, там упоминаются еще совершенно другие задачи и служения. И я верю, если мы честно позволим Господу Иисусу показать нам то место, где Он желает нас видеть на Своем теле, то каждый из нас, безусловно, установит и поймет, что он получил от Бога определенный дар, а следовательно и задание. В Римлянах 12:6 читаем: «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры». До этого момента мы с вами уже знаем теперь. Но Святой Дух ведет нас в этих дарах дальше, чтобы не мыслили так узко. Поэтому читаю стихи теперь из этой же главы 12, стихи 7 и 8. Но поскольку в русском переводе Библии они трудно читаются, то я их перефразирую, чтобы их легко было читать и хорошо понять. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Если ты учитель, пребывай в учении. Если ты увещатель, то увещевай. Если ты раздаватель, то раздавай в простоте. Если ты начальник, то начальствуй с усердием. Если ты благотворитель, то благотвори с радушием. И если учесть Римлянам 12 стих 6, где читаем: «Имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры», то имеем в этих трех стихах семь различных даров от Господа Иисуса, что означает Божие совершенство. Поразмыслите над этим. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.
0: Вы прослушали программу библейского вещания BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхардт. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели. Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную. И Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами!

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

Нет слов, чтоб имя описать, что так люблю я вас хвалять. Пускай звучит оно опять, прославьте имя Иисуса. Желаю вам обильных Господних благословений, радости, счастья в прослушивании прекрасных христианских песен и в размышлении над священными писаниями. Оставайтесь на волне библейского вещания BBN.

Часто в нашей жизни мы говорим: «Если бы я мог вернуть все назад». Но знаете, грех назад не вернешь. Но в нем можно искренне раскаяться. Наш милостивый Бог именно в эту минуту хочет окунуть твое беспокойное сердце в радость своего прощения. Давайте будем помнить, что, обличая, Бог делает нас несчастными для того, чтобы после исповедания грехов мы стали счастливыми. В эфире BBN.

Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевление. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:10. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 8:10.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: В Священном Писании часто можно встретить предложения, сказанные в отрицательной форме, с целью выразить какую-нибудь истину. Так, например, в разбираемом нами сегодня тексте апостол Павел в первом послании Фессалоникийцам во второй главе перечисляет целый ряд качеств, которые не должны входить в служение верного служителя Христова. Начиная с 3 и по 6 стихи в этой второй главе, Павел не менее 9 раз употребляет отрицательные частицы «не» и «ни». Так пишет он о своем служении. «В учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства». И дальше «говорим, угождая не человеком, но Богу. Не было у нас ни слов ласкательных, ни видов корости, не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других». И потом он добавляет «Бог – свидетель». Первый он говорит «в нашем учении нет заблуждения». То есть, я не искажал Слово Божие. Всегда были и будут ложные пророки, не проповедующие истину, говорящие обман и мечты своего сердца. А таковых, апостол Павел говорит, они служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву. Они ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных. С другой стороны, те, которые от чистого сердца, побуждаемые любовью к своему Господу, они могут сказать, как сказал Павел верующим в Коринфе, «Мы не повреждаем слова Божьи, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога пред Богом во Христе». Сегодня слышно так много различных голосов, и нам следует быть на страже и не быть младенцами, колеблющимися и увлекающимися всякими ветрами учения, но всегда исследовать, согласуется ли сказанное со Словом Божьим. Дальше Павел говорит, в нашем учении нет ни нечистых побуждений. Дорогие мои, ни богатство знания, ни ораторское искусство, ни способность логично и с убедительностью излагать истину не могут заменить чистоту и святость служителя Божьего. «Очистите себя, — говорит Господь, — несущие сосуды Господни. Мой брат, если ты хочешь, чтобы Господь тебя употреблял, то не обязательно, чтобы ты отличался большими способностями, но важно чистое сердце перед Господом». Третий Павел говорит, что в его учении нет лукавства. Слово «лукавство» в греческом подлиннике «долос» и означает «приманка» или «наживка». Для какой цели прицепляется наживка на крючок удочки? Только для одной цели – приманить ею рыбу, не так ли? Это всегда был и есть излюбленный метод дьявола – приманкой заманить людей на свою удочку с целью их уничтожения. Павел говорит, мы этого никогда не делали, то есть не прибегая к хитрости, искажая Слово Божие, как делают те, которые не Богу служат, а для какой-нибудь своей личной негодной цели. Четвертая отрицательная частица относится к тому, кому мы угождаем в нашем служении. Заметьте, что Павел говорит, как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытующему сердца наши. Дорогие мои, как рабы Христовы, мы должны исполнять волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеком. Если мы чем-либо другим мотивируемся, то оно не принимается Богом. Но теперь отметьте пятую отрицательную частицу «ни». Ее вы найдете в 5 стихе. «Ибо никогда не было у нас пред вами ни слов ласкательства, как вы знаете». Никто не может отрицать факт, что апостол Павел обладал большим интеллектом. Он был оратором высшего сорта, с богатейшей вокабулярией, как говорят, в карман за словом не полез бы он. В то же время он был логичным и убедительным учителем, всесторонне зная свой предмет. Нельзя читать его послания и проповеди и не убедиться в обширности его знаний, истории, науки, философии и литературы. И тем не менее он мог сказать: «Я приходил к вам, братья, возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. И был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете, и слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Не так проповедуют ложные учителя. Они из любостяжания уловляют души человеческие льстивыми словами, как говорит апостол Петр. Поэтому суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Слово Божие говорит, что человек, льстящий другому, расстилает сеть ногам его. Читайте первые страницы Библии. Разве не лестью пришел змей к женщине в Эдемском саду? «Вы будете как боги», — говорит он нашим прародителям. Но, увы, эти льстивые слова были лишь игра на самолюбие Евы, чтобы погубить ее и Адама. Лесть — это одна из удачнейших приманок дьявола — поймать в свою сеть человеческую душу. Сколько послушали его ложные комплименты и попали в его ловушку. Думает, что все мы в одно или другое время попадали на эту удочку негодных людей, которые оказались щедрыми на льстивые слова. «Умоляю вас, братья, — говорит апостол Павел, — остерегайтесь производящих разделений и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них, ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву. Ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных». Эти ложные пророки только пользуются человеческими душами для своих гнусных целей, склоняя их на свою сторону, но не согласно слову истины. Что такое лесть, как не ложное восхваление, лицемерное восхищение, которое мотивируется каким-нибудь гнусным и эгоистичным побуждением? Лестью человек ищет, чтобы так расположить другого, чтобы использовать его для своих личных интересов. Это, однако, дорогие мои, не значит, что мы не должны никогда сказать комплимент, в хорошем смысле этого слова, конечно, человеку, если он его заслуживает. Если что-нибудь хорошо сделано или сказано, почему не похвалить? Быть требовательными к другим. На это все мы способны. Но не помешало бы, во-первых, поблагодарить, а вдобавок сказать поощряющее слово. Один мой знакомый пастор рассказывал, как в общине, в которой он служил в свои юные годы, была одна сестра, которая всегда после проповеди находила сказать ему что-нибудь любезное и поощряющее о его проповеди. Она никогда не позволяла себе льстить пастору, но в то же время она всегда находила что-нибудь хорошее и любезное сказать ему о его слове. И вот в одно воскресное утро молодому пастору просто не повезло. Несмотря на то, что он был приготовлен к проповеди, в это утро у него ничего не складывалось. «Что же может эта сестра сегодня сказать мне поощряюще?» — подумал он. «Если она искренна, то за эту проповедь она ничего хорошего не скажет». После собрания эта сестра подошла к брату, крепко пожала ему руку и сказала: «Какой у вас был чудный текст сегодня!» «Да, если о проповеди ничего нельзя сказать, почему тогда не поблагодарить за текст?» Разница между лестью и истинным комплиментом как день и ночь. Одно внушается лицемерными и порывистыми побуждениями, а другое – желанием ободрить и поощрить к еще большему старанию. Фессалоникийцам Павел мог сказать: «Никогда не было у нас пред вами слов ласкательств, как вы знаете. То есть вы свидетели, вы сами можете проверить меня. Вы были там, когда я был с вами. Льстил ли я кому-нибудь? И тем не менее, этим же верующим он мог сказать: «Всегда благодарим Бога за всех вас, непрестанно памятуя ваше дело веры, труд любви и терпение упования на Господа. Вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахайи. Во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога». Разве это лесть? Разве тут Павел лицемерно хвалит их? Он им дает заслуженную похвалу. Для чего? Поощрять их к еще большей добродетели. Дорогие мои, мы никогда не ошибемся, если скажем хорошее слово там, где его следует сказать. Есть такие, которые очень уж боятся, чтобы человек не возгордился от таких комплиментов. Они способны на то, чтобы смирять других, но чтобы поощрять, на это у них нет способности. Павел мог позже сказать этим фессалоникийцам во втором своем послании: «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами». Значит, никто в результате сказанных слов не возгордился, правда? Наоборот, их вера за это время возросла, и любовь каждого друг к другу умножилась. Возлюбленные, не будем скупы на добрые слова, но пусть они всегда будут честны и искренны. Может быть, твоя любезность как раз нужна твоему брату или сестре в Господе, и она окажется ободрением и благовременной помощью. Время позволит нам коснуться еще одной отрицательной частицы, которая входит в жизнь служителя Божьего. «Никогда не было у нас ни видов корысти», — говорит апостол Павел. «Бог свидетель». Этот ужасный грех, корысть, лежит в основе всех других зол. Почему? Потому что этот грех, в отличие от других грехов, нарушает первую заповедь. Последняя ясно связана с первой заповедью. Последняя заповедь говорит: «Не пожелай», а первая: «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Но вы скажете, что здесь общего? То, дорогие мои, что пожелание есть идолопоклонство. «Умертвите земные члены ваши», говорит Слово Божие, «блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которые есть идолослужение». Из всех этих гнусных дел любостяжание или корыстолюбие отделяется как особое зло, так как оно делает человека идолопоклонником. Противоположны корысти – это довольствие, быть довольным тем, что Бог тебе дает. Слово Божие говорит: «Имейте нрав не сребролюбивый, довольствуясь тем, что есть». Сколько из нас могут сказать вместе с Павлом: «Я научился быть довольным тем, что у меня есть». Победу над грехом любостяжания мы найдем только в Иисусе Христе. Сразу после того, как апостол Павел сказал: «Я научился быть довольным тем, что у меня есть», он добавляет: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». «Ты просишь себе великое? Не проси», говорит Слово Божие. «Проси только об одном, мой друг, чтобы Господь во всем мог быть довольным тобой. Об остальном тебе нет надобности беспокоиться. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Сегодня до нас дошло письмо от одной сестры, которая фактически осталась без мужа, а ее дети без отца по причине гонений и преследований. Что же она пишет? «Мы благодарны Господу за все. Хотя жизнь наша не без трудностей, тревог и переживаний, мы стеснены, но не оставлены. Чувствуем, что нам так суждено им. Муж не может быть дома, но я не унываю, зная, что все содействует ко благу». Это письмо не нуждается в комментарии. Эта сестра обнаружила секрет. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Можешь ли ты это сказать, мой дорогой друг? Во-первых, познал ли ты Его как своего личного Спасителя? Если нет, Он один может тебя не только простить, но дать жизнь вечную и победу над всякой дурной наклонностью нашего греховного и падшего человека. «О, бедный я человек! кто избавит меня от всего тела смерти. Благодарю Бога моего Иисусом Христом. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

С вами радио BBN, духовный пир, на котором всегда изобилие прекрасной пищи. Однажды в журнале US News and World Report приводились слова одного судьи, которые тот произнес в университете на занятиях по этике со студентами-юристами. Судья предупредил студентов: «Я вам гарантирую, что вам когда-нибудь предложат поступить нечестно. И вот в этот момент будет решаться ваше будущее. И даже если у вас будут дети, а также большие долги, ответ может быть только один – нет». Да, Иисус есть истина и путь, который приведет тебя к покою. Поверь Ему, сомнения забудь, и будет вечно Божий мир с тобою. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».

0: очень рады, дорогие друзья, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Даниила. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Книга Даниила передает удивительные информации относительно жизни некоторых пленников, переселенных из Иерусалима в Вавилон, а также о влиянии, которое они оказали на этот народ. Это могло совершаться только благодаря честности в делах, которые им были поручены, но более всего по причине их абсолютного послушания законам живого Бога. Даниил и его три друга встретились, несомненно, с враждой со стороны других прислужников царя, который возвысил их во власти и доверял им вполне. Даниил, который разделял судьбу своего плененного народа в течение 70 лет, был главным из них. Эта книга также знакомит нас с жестокостью, гордостью и самовластием царей. Они отдавали на смерть, кого хотели, и возвышали других по своему желанию. Навуходоносор, взявший в пленение вавилонское Даниила и друзей его, имел к ним большое доверие. Но его изменчивость в поведении была очевидна всем. Он впадал в ярость и гнев на тех, кто дерзал не повиноваться его приказаниям. Даже высокопоставленные лица при управлении страной не были зарегистрированы, чтобы они не пострадали от руки царя. В течение многих столетий верующие страдали от таких деспотов, правителей страны. Требовалась большая смелость и вера, чтобы устоять пред лицом жестоких преследований, а также полная отдача самих себя в руки самого Господа. Об этом засвидетельствовали многие святые мужи и жены с тех пор, как Библия была написана, и их примеры ободряют и поучают нас в наши времена. Первые три главы книги Даниила повествуют об изумительных вещах, о переживаниях Даниила и друзей его, переносящих тяжелые испытания. Первый случай имел место вскоре после их прибытия в Вавилон. Так как они были дети семейств высшего сословия, то их считали большой военной добычей. После некоторой подготовки они были включены в число царских советников. Первое испытание их веры пришло в тот день, когда они отказали царскую диету, избрав овощи и фрукты для своего питания. Пища вавилонская не допускалась законом еврейским. Они возложили надежду на Господа и оказались победителями. Вид их был здоровый и лицо прекрасное. Читайте подробности в первой главе. Во второй главе мы встречаемся с испытанием иного характера. Это испытание являлось весьма серьезным, потому что было связано с возможной смертью. Эта глава передает сон Навуходоносора, подробности которого он не мог вспомнить, вероятно, по воле Божьей. Придворные чародеи и тайновидцы были позваны царем объяснить ему тревожный сон. Но этого сделать они не могли. Царь в большом гневе дал указ казнить всех тайновидцев. Это, несомненно, включало Даниила и его трех друзей, хотя они не являлись чародеями, но были слугами живого Бога. Даниил искал лица Божие в молитве, чтобы получить откровение об этом сне и о его содержании и значении. Даниил сохранил свою скромность и кротость. Он не принял чести себе, а прославил имя Божие, сказав царю, что это знание не было его, а даровано Богом. Когда мы приходим к третьей главе, там иное испытание. Трудно сказать, является ли этот второй сон Навуходоносора результатом первого, но важно то, что он приказал поставить громадный золотой истукан на открытом поле, чтобы все ему поклонились. Это было действительно испытание веры для Даниила и его друзей. Обратите внимание на Даниила 3 главу 1 стих. Распоряжение царя о постройке истукана. 3 глава со 2 по 7 стих. Приказ о поклонении истукану и угроза за непослушание. 3 глава с 8 по 12 стих. Обвинение трех еврейских юношей, которые отказались преклонить колено и поклониться истукану. Проявление вражды к ним некоторых халдеев. 3 глава с 13 по 23 стих. Гнев, угрозы и повеление царя по причине непослушания юношей. Гнев Навуходоносора обнаружил изменчивость его характера и самообладания. Выслушайте 3 главу 13 стих. Тогда Навуходоносор во гневе и ярости повелел привести Сидраха, Месаха и Авденова, и приведены были эти мужи к царю. После их свидетельства о вере в живого Бога в 19 стихе сказано: «Тогда Навуходоносор исполнился ярости, и вид лица его изменился». В главе 3 с 24 по 30 стих говорится об изумлении царя, что юноши остались живыми. Он ожидал крик и визг ужаса, когда их бросали в раскаленную печь, но вместо этого он увидел, что они ходили в ней развязанные, и был четвертый с ними, который имел вид ангела. Царь сказал: «И вид четвертого подобен Сыну Божию». В это время царь уразумел, насколько напрасен был его гнев. Обличение его пришло в форме присутствия небожителя в печи огненной. Однако изменчивость его характера проявилась, когда он начал воздавать честь и славу живому Богу евреев, ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать. 3 глава 29 стих. Но вскоре он снова забыл об этом. Переживание трех юношей принесло утешение и ободрение миллионам верующим, переносившим различные испытания и преследования в течение столетий. Когда огненная печь испытания или преследований делается невыносимой, тогда рядом с нами является личность Сына Божия, который защищает нас и утешает в страданиях. Эти переживания приносят такие благословения. Первое. Характер христианина, который переносит страдания, более преображается в образ Сына Божия, который возлюбил и умер за нас. Многие места Священного Писания подтверждают это. Апостол Павел говорит так: «Чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его». Филиппийцам 3 глава 10 стих. Второе. Многие христиане одобрены и укреплены примером страдающих братьев. Апостол Павел говорит: «И большая часть из братьев Господи, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие». Филиппийцам 1 глава 14 стих. Третье. Сам Господь Иисус знает о наших страданиях и укрепляет благодатью Своею. Верен Бог,

0: апостол Павел говорит нам в послании так. Конечно, мы должны сказать, что эта огненная печь испытаний принимает разный вид. Но внутреннее ее действие то же самое. Будем помнить, что хотя форма наших страданий различна, но все мы призваны переносить страдания. Помните, что страдают многие. Пророк Илия в свое время много страдал и начал смущаться, почему это так. Он ушел в пустыню и взывал в молитве к Богу. «Остался я один, и души моей ищу». Третья книга Царств, 19 глава, 10 стих. «Бог укрепил слугу своего, послав ему чуткую помощь». Но когда Илия повторил свою жалобу, Бог ответил ему: «Я сохранил для себя 7000, которые не преклонили колени свои пред Ваалом». Третья Царств, 19 глава, 18 стих. Конечно, эти верные Богу люди были меньшинством в Израиле. Но Илия не был один. Были и другие, которые одинаково с ним переживали положение в народе. Эти 7000 вместе с ним взывали к Богу и поклонялись ему с верой. Слова апостола Павла прекрасно объясняют истину, что мы страдаем, будучи христианами вместе, потому что мы являемся телом Христовым. Аминь.
1: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Даниила. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «Бог мой, судья». Эта книга охватывает все 70 лет вавилонского пленения Израиля. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. В нашем христианском пути мы снова и снова спотыкаемся, каждый день. Но нас твердо держит Господь, и мы можем после каждого падения опять стать ближе к Нему, если исповедуем грехи наши. Об этом сказано в первом послании Иоанна, в первой главе, 9 стихом. Да, во Христе мы в безопасности. Как сказал апостол Павел в послании к Колоссянам, в 3 главе, 3 стихом, «Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Мы можем быть уверены, что Он нас удержит и доведет до вершины, поэтому не робейте. Господь силен сохранить нас, потому что Он нас держит. Оставайтесь с нами.

0: Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Книга псалмов Давида.
2: Псалом 9. Начальнику хора. По смерти Лабена. Псалом Давида. Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои. Буду радоваться и торжествовать о Тебе, петь имени Твоему, Всевышний. Когда враги мои обращены назад, то приткнутся и погибнут пред лицем Твоим, ибо Ты производил мой суд и мою тяжбу. Ты воссел на престоле, судья праведный. Ты вознегодовал на народы, погубил нечестивого, имя их изгладил на веки и веки. У врага совсем не стало оружия, и города Ты разрушил, погибла память их с ними. Но Господь пребывает вовек. Он приготовил для суда престол свой, и Он будет судить вселенную по правде, совершит суд над народами по правоте. И будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во время скорби, и будут уповать на Тебя, знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи. Пойте Господу, живущему на Сионе, возвещайте между народами дела Его, ибо Он взыскивает за кровь, помнит их, не забывает вопля угнетенных. Помилуй меня, Господи, воззри на страдание мое от ненавидящих меня, Ты, который возносишь меня от врат смерти, чтобы я возвещал все хвалы Твои во вратах чери Сионовой, буду радоваться о спасении Твоем. Обрушились народы в яму, которую выкопали, в сети, которую скрыли они, запуталась нога их. Познан был Господь по суду, который Он совершил. Нечестивый уловлен делами рук своих. Да обратятся нечестивые в ад, все народы, забывающие Бога. Ибо не навсегда забыт будет нищий, и надежда бедных не до конца погибнет. Восстань, Господи, да не преобладает человек, да судятся народы пред лицем Твоим. Наведи, Господи, страх на них, да знают народы, что человеки они. Для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь себя во время скорби? По гордости своей нечестивый преследует бедного, да уловятся они ухищрениями, которые сами вымышляют. ибо нечестивый хвалится похотью души своей. Корыстолюбец ублажает себя. В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа, не взыщет. Во всех помыслах его нет Бога. Во всякое время пути его гибельны, суды твои далеки для него. На всех врагов своих он смотрит с пренебрежением, говорит в сердце своем: «Не поколеблюсь, в род и род не приключится мне зла». Уста его полны проклятия, коварства и лжи. Под языком его мучение и пагуба. Сидит в засаде за двором, в потаенных местах убивает невинного. Глаза его подсматривают за бедным, подстерегает в потаенном месте, как лев в логовище, подстерегает в засаде, чтобы схватить бедного, хватает бедного, увлекая в сети свои, сгибается, прилегает, и бедные падают в сильные когти его. Говорит в сердце своем: «Забыл Бог, закрыл лице свое, не увидит никогда». Восстань, Господи Боже мой, вознеси руку твою, не забудь угнетенных. Зачем нечестивый пренебрегает Бога, говоря в сердце своем: «Ты не взыщешь»? Ты видишь, ибо ты взираешь на обиды и притеснения, чтобы воздать твоей рукою. Тебе предает себя бедный, сироте ты помощник. Сокруши мышцу нечестивому и злому, так, чтобы искать и не найти его нечестие. Господь царь навеки, навсегда. Исчезнут язычники с земли его. Господи, ты слышишь желания смиренных. Укрепи сердце их. Открой ухо твое, чтобы дать суд сироте и угнетенному. Да не устрашает более человек на земле. Псалом 10. Начальнику хора. Псалом Давида. На Господа уповаю. Как же вы говорите душе моей: «Улетай на гору вашу, как птица». Ибо вот нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем. Когда разрушены основания, что сделает праведник? Господь во святом храме своем. Господь — престол его на небесах. Очи его зрят. Вежды его испытывают сынов человеческих. Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилие ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер их доля из чаши. Ибо Господь праведен, любит правду, лице его видит праведника. Псалом 11. Начальнику хора на восьмиструнном. Псалом Давида. Спаси, Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими. Ложь говорит каждый своему ближнему, уста льстивые говорят от сердца притворного. Истребит Господь все уста льстивые, язык велеречивый, тех, которые говорят: «Языком нашим пересилим, уста наши с нами. Кто нам, Господин?» Ради страдания нищих и воздыхания бедных ныне восстану, говорит Господь. поставлю в безопасности того, кого уловить хотят. Слова Господни — слова чистые. Серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное. Ты, Господи, сохранишь их, соблюдаешь от рода сего вовек. Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные из сынов человеческих возвысились. Псалом 12. Начальнику хора. Псалом Давида. «Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец? Доколе будешь скрывать лице Твое от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день и ночь? Доколе врагу моему возноситься надо мною? Призри, услышь меня, Господи Боже мой, просвети очи мои, да не усну я сном смертным, да не скажет враг мой, я одолел его, да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь. Я же уповаю на милость Твою. Сердце мое возрадуется о спасении Твоем. Воспою Господу, облагодетельствовавшему меня». Псалом 13. Начальнику хора. Псалом Давида. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся все делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Господа? Там убоятся они страха, ибо Бог вроде праведных. Вы посмеялись над мыслью нищего, что Господь — упование его. Кто даст Сиона спасение Израилю? Когда Господь возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Псалом 14. Псалом Давида. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего, тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется вовек. Псалом 15. Песнь Давида. Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу: Ты, Господь мой, блага мои Тебе не нужны. К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не возлию кровавых возлияний их, и не помяну имен их устами моими. Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, вразумившего меня. Даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании. Ибо Ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радостей пред лицем Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек.
0: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

BBN – библейское вещание на интернете. Что может быть более постоянно, чем круглосуточное радиовещание для вашей души? Мне дан короткий срок земного заключения, чтобы я усвоить смог небесное учение. Учение о том, что смерть – дорога к вечности, что спасено Христом от ада человечества. Мне дан недолгий срок и скромное имущество, чтобы я познал, как строг Господь в Своем могуществе, как Он велик в любви, мы, грешники и мытари, в Его святой крови соделались омытыми. Тебя мы славим, Бог, и в юности, и в старости. Нам жизнь дана, как срок для этой благодарности. Будьте с нами.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена Библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Мы продолжаем наши исследования Священного Писания, ежедневные исследования по страницам книг Библии. Сегодня перед нами новый отдел. Это Евангелие от Марка. И перед тем, как начать это изучение, я хотел бы вместе с вами помолиться. Отец наш Небесный, благослови наше вступление в изучение Евангелия от Марка, научи нас больше применять Слово Твое в нашей жизни, пусть оно станет источником нашего вдохновения и следования за Тобой. Все это мы просим в имя Иисуса Христа. Аминь. Друзья дорогие, Евангелие от Марка хронологически было, можно сказать, первым написанным Евангелием. В действительности, это была одна из первых книг Нового Завета. Марк не был апостолом, он был внуком Варнавы. И когда апостол Павел и Варнава отправились в свое первое миссионерское путешествие, они взяли с собой и Марка. Его правдивое имя было Иоанн. Латинское имя Марк ему дано было позже. Его мать была зажиточной женщиной и известной христианкой в Иерусалимской церкви. В ее доме часто происходили собрания христиан. Марк был духовным сыном апостола Петра. Продолжительное время считалось, что это Евангелие было написано апостолом Петром. Как мы уже упоминали, Марк был взят в первое миссионерское путешествие апостолом Павлом. Но потом он, видимо, не выдержал опасностей, связанных с проповедью Евангелия, возвратился на полпути назад к себе домой. Во второе путешествие апостол Павел уже отказывается брать Марка, но под конец своей жизни апостол Павел пишет из римской тюрьмы Тимофею и говорит: «Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». Мы это читаем в втором послании Тимофею, в 4 главе, 11 стих. Думает, что факты для написанного им Евангелия Марк взял от апостола Петра. А в объяснении этих фактов чувствуется влияние апостола Павла. Сейчас мы имеем 4 книги Евангелия. Матвей писал Евангелие для всего израильского народа и особенно для религиозных людей. Марк пишет для римлян, и оно соответствует римской современности того времени. Оно писалось для сильных людей этого мира, для людей, которые правили миром. Римляне покорили себе мир. Они установили мир, покой и справедливость, а также хорошие пути сообщения, установили закон и порядок, защиту и так далее. Но они силой, можно сказать, накинули этот мир и порядок на всех. Железная пята Рима давила человечество. Это была та цена, которую человечество платило за все блага, предоставленные ему Римом. Это была сильная диктатура. Римляне старались человеческой силой в форме закона регулирующего политическими принципами, в которых законный порядок был их основой, сделать человечество совершенным посредством подчинения личности государству, делая государство, можно сказать, универсальным. Мир и сейчас смотрит за сильным человеком, способным взять в свои руки вожжи правления миром. Это вело к диктатуре и представляло собой большую опасность для человечества. Рим был, можно сказать, могущественным рабочим, завоевателем, организатором и правителем. В Цезаре сосредоточены были усилия Рима. Цезарь и священная царская власть есть неизбежный результат развития Рима. И вот, если бы дать Риму глубоко почувствовать, что естественная справедливость в руках человеческого деспота с неограниченной властью будет ужаснейшей вещью для грешного человека, тогда действием Духа Святого можно предложить ему принять Иисуса из Назарета как властелина и спасителя, как ожидаемого освободителя мира. Сегодня, слушатели, мы движемся в состоянии, когда из этого мира установится полицейское государство, управляемое одним человеком. Это будет безбожный сатанинский человек, который будет управлять грешными людьми так, что люди будут кричать и просить об освобождении. И только один, который принесет им это освобождение, будет Господь Иисус Христос во время Его второго пришествия. Евангелие, друзья, есть сила, несущая помилование. Во время римского Цезаря мир жаждал помилования, но все, что люди получали, была сила. Никто не мог противиться силе, не рискуя жизнью. Бежать от нее было некуда. В то время Бог послал благую весть и к римлянам, и она была написана Марком. На его Евангелии сильно чувствуется отпечаток личности апостола Петра. Оно является Евангелием действия, потому что и Петр был сильно активным человеком. Оно было написано римлянам, которые также были людьми действия. В Евангелии от Марка Иисус ложит свою царскую одежду в сторону и припоясывается полотенцем, чтобы служить. Здесь он уже не царь, а слуга. Но он Божий слуга. Об этом он сам говорит. Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Мы читали это в Евангелии Марка в 10 главе, 45 стих. Здесь он предоставлен как слуга Иеговы. Это есть исполнение пророчества Исаии, 42 главы. Там написано в первых двух стихах: «Вот отрок мой, которую я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него, и возвестит народам суд. Не возопьет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах». Друзья дорогие, стиль Марка, можно сказать, инструктивный и прямой, деловой и сжатый, краткий и приятный. Марк подходит во всем прямо к делу. Это есть Евангелие действия и достижения. Иисус показан в нем в действии.

Марк пишет простым стилем, направленным, можно сказать, ко всем, к уличным массам. Он писал это Евангелие, видимо, в Риме. Писал к римлянам, которые хотели получить прямой ответ на вопрос, может ли Иисус совершать свое дело, способен он к нему. Только несколько мест процитировано здесь из Ветхого Завета и из еврейских обычаев. Это еще раз показывает, что Евангелие от Марка писалось для иностранцев. В нем нет родословной, например, записи, но зато много рекомендаций, отзывов, что

окруженного, несмотря на очень и очень активную, полную занятия жизнь, Иисус находил время для молитвы. А как много времени мы проводим в молитвах? Как мы активны в нашем христианском служении? Подобна ли наша жизнь до Его жизни? Ну, а теперь, друзья, мы прочтем первых три стиха этой первой главы Евангелия Марка. Написано: «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков: «Вот, я посылаю ангела моего перед лицом твоим, который приготовит путь твой перед тобою. Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Но это, слушатели, но это не есть ни начало Иоанна Крестителя, ни Иисуса, это начало Евангелия, когда Господь Иисус пришел на эту землю, умер на кресте и воскрес. Я бы хотел сказать, дорогие слушатели, что есть три начала, записанных в Священном Писании. Эти три начала можно поставить их в хронологическом порядке. О первом начале мы читаем в Евангелии от Иоанна в первой главе, первый стих, где говорится следующее: «В начале было Слово». Это начало, слушатели, это начало уходит или уводит нас не только в прошлое, но выходит из времени. Оно вне времени и стоит прежде возникновения времени. Здесь логическая, а не хронологическая связь. Бог вышел из вечности, вошел под законы времени, чтобы встретить нас с вами, дорогие слушатели, тех, которые живем во времени. О втором начале говорится в первой книге Бытие. В Ветхом Завете это первый стих, первая книга Библии это первая книга Моисея, книга Бытие. Первый стих, там написано: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Это там, где мы, слушатели, где мы из вечности входим во время. Сколько люди не стараются определить век нашей Вселенной, они не могут. Люди угадывают по-разному. От 6 тысяч лет до 10 миллиардов лет и так далее. Но я уверен, что ни один из них не прав. Только есть один, который знает прекрасно и знает все данные, все точные данные, это Господь Бог. Но люди, конечно, люди угадывают по-разному. И вы слышите это постоянно в новостях, в газетах, в журналах, вы можете об этом прочитать. Но они забывают, что время также было сотворено Богом и развивается вместе с развитием Вселенной. Поэтому, друзья дорогие, поэтому длину времени к самому началу сотворения нашей Вселенной нужно измерять всем существующим временем. Наш Бог есть великий Бог. Он Творец всего видимого и невидимого, слушатели. И человеческое понимание времени для Него не означает ничего. И о третьем начале я хотел бы сказать кратенько также. О третьем начале мы уже читали. Это было в первой главе Евангелия от Марка, где говорится «начало Евангелия». А Иоанн говорит о том, что было от начала. Первое послание Иоанна, первая глава, первый стих. Евангелие уже имеет свое начало во времени. Оно своим началом уходит назад и начинается только с момента, когда Иисус Христос воспринял на себя человеческое тело. Иисус Христос в своем воплощении является Евангелием, то есть доброй вестью. Он есть эта добрая весть, дорогие слушатели, которая пришла для каждого человека, приходящего в этот мир. И вот с

0: Здесь, в первых стихах первой главы, Марк цитирует два пророчества. Римляне мало знали о пророчествах, и потому Марк подает только то, что относится к праву на служение нашего Господа Иисуса. Отзыв о нем пророков Исаии и Малахии, а не его родословную запись. Марк показывает, что пришествием Иоанна Крестителя исполнились пророчества о том, кто стал предтечей Христа. В основном же Евангелие от Марка – это, конечно, очень и очень практическая книга для нашего ежедневного употребления и применения к жизни, дорогие слушатели, чтобы мы с вами ходили в самом деле в практической жизни, в практической жизни христианина. Эти лекции важны для общего ознакомления со всей Библией. Более подробное изучение Слова Божьего вы можете слушать из других радиопередач. Надеюсь, что вы со вниманием и с любовью начнете это изучение Евангелия Марка. Я приглашаю вас, дорогие слушатели, к этому изучению. А для этого, слушатели, читайте всегда наперед хотя бы одну-две главы. Читайте всегда со вниманием и несколько раз главы, которые мы думаем изучать. В этот момент я приглашаю вас прочитать первые и вторые главы Евангелия Марка. А пока я надеюсь, слушатели, на следующую нашу встречу в эфире в это же время и на этой же волне.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Иисус в Евангелии от Иоанна в 15 главе 12 стихом сказал: «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Любить значит рисковать, подставлять под удары свое сердце. Иногда бывает очень больно, но и Христу было больно, и Он все равно любил, хоть это стоило Ему жизни. Мы должны тоже любить, несмотря ни на что. Любить жену, ребенка, соседа, товарища по работе. Это по-христиански, и это лучше, чем запирать свое сердце в ларце себелюбия. Подумайте над этим.

Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:10. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 8:10.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение первой книги Библии «Бытие». В прошлый раз мы говорили о том, что получается, если люди торопятся получить обещанное Богом. Желая ускорить события, Авраам и Сара попали в непростую ситуацию. Служанка Агарь, убежав из дома, вернулась по увещеванию ангела после того, как ей было дано откровение от Бога, что он видит и слышит ее. Усвоив этот урок, все участники событий поняли, что они должны полагаться на Бога и верить, что получат обещанное. При этом Авраам получил новое имя и был назван отцом множества народов. Сегодня мы продолжим разговор о Божьем Завете с Авраамом. Давайте вместе с доктором МакГи приступим к изучению 17 главы книги «Бытие».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Я хочу сейчас рассказать вам небольшую историю, плод моего воображения, чтобы показать, как сильна была вера патриарха Авраама. Представим себе, что однажды утром Авраам и Сара встали и, занимаясь делами своего стана, увидели вдруг, что к их маленькому оазису вокруг источника Хеврон приближается купеческий караван. Авраам вышел им навстречу, и купцы спросили, нельзя ли им напоить своих верблюдов. В те дни было очень много гостеприимных людей, и это само по себе довольно интересно. Сейчас мы часто говорим о варварских нравах прошлого и о том, как была ужасна их жизнь. Но позвольте вам заметить, что в те дни чужестранец не мог ни шагу ступить без того, чтобы кто-нибудь не распахнул для него двери и не принял его в своем доме. В наши же дни, если вы, как чужестранец, заявитесь в Лос-Анджелес, я не знаю никого, кто бы, не зная вас, впустил бы вас к себе, хотя христиан там живет множество. Наша современная культура совершенно отличается от культуры древних людей, и нам явно не хватает их гостеприимства. Итак, Авраам подошел к караванщикам и сказал, «Пожалуйста, пользуйтесь всем, что вам нужно». И у меня есть чем пополнить ваши запасы. Не хотите ли несколько дней передохнуть у меня?» Купцы ответили, «Нет, мы люди занятые, мы спешим по торговым делам в Египет». Потом один из караванщиков сказал, «Меня зовут Аллах». А другой сказал, «А меня Али-Баба». «А как тебя зовут?» Когда Авраам ответил, «Меня зовут Превознесенный Отец», караванщик воскликнул, «Здорово! А у тебя сын или дочь?» Авраам же сказал, «У меня нет детей». Караванщик же рассмеялся и переспросил, «Ты хочешь нам сказать, что у тебя нет детей, но тебя зовут Авраам, Превознесенный Отец? Да как же ты можешь зваться отцом, если у тебя нет детей?» И, посмеиваясь между собой, караванщики двинулись в путь. Спустя 6 месяцев эти же купцы снова пришли к оазису. Когда Авраам вышел им навстречу, они сразу же начали смеяться. «О, мы приветствуем тебя, Превознесенный Отец!» Но Авраам ответил им, «Теперь меня зовут не Превознесенный Отец, теперь меня зовут Отец Множества». Купцы сказали, «О, видимо, у тебя должно быть двойня». И они просто покатились со смеху, когда Авраам ответил, «Нет, детей у меня так и не появилось». Караванщики сказали, вот уж ничего смешнее мы и не слышали. Таков был человек, называвшийся отцом еще до того, как у него появились дети. В то время Авраам был Авраамом, отцом множества, только через свою веру. Но спустя 4000 лет, когда живем мы с вами, мы можем сказать, что Бог, конечно, исполнил свое обетование. Согласитесь, что это имя подходит патриарху как нельзя лучше. И теперь он действительно Авраам, отец неисчислимого множества людей. Теперь послушаем, что Библия говорит о Божьем Завете и об обетованиях Бога относительно владения землей и относительно потомков Авраама. Вот стихи 6 и 7 из 17 главы книги «Бытие». «И весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя, и поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя». Исполнил ли Бог свое обетование? Разумеется, да. Какой же завет устанавливает Бог с Авраамом? Бог устанавливает вечный завет. Если это вечный завет, значит, он действителен и сегодня. Разумеется, действителен. Бог обещал нам с вами вечную жизнь, если мы будем верить во Христа. Вот завет, который установил с нами Бог. Друзья мои, если бы Бог не собирался исполнить завет, который заключил с Авраамом, вам бы следовало задуматься и о своем завете. Но у меня есть для вас добрая весть. Бог намерен хранить свой завет с вами точно так же, как Он исполняет условия своего завета с Авраамом. Вот стих 8. «И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую во владение вечное, и буду им Богом». Бог говорит Аврааму о том, что он, Бог, сделает. Бог говорит: «Я весьма расположу тебя и произведу от тебя народы, и поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими, и дам тебе и потомкам твоим всю землю ханаанскую во владение вечное». Бог установил с этими людьми завет, который будет вечным. И как таковой этот завет нельзя взять и нарушить. У этого завета не может кончиться срок действия. Бог не дает им землю в аренду на 99 лет. Бог дает им землю в вечное владение. Евреи поселялись на этой земле 3 раза. И это их земля. Но существенно, что еврейский народ обладает ею только на определенных условиях. Сначала Бог послал евреев в землю египетскую, и они там размножились. Уходило в Египет семейство человек в 70, а вернулся огромный 1,5-миллионный народ. Затем они снова были согнаны со своей земли в вавилонский плен, потому что погрязли в идолопоклонстве и не свидетельствовали другим народам о Боге. В 70-м году после Рождества Христова, после того, как они отвергли своего Мессию, они опять лишились своей земли уже в 3-й раз. Фактически, они так и не вернулись назад. Бог предрек, что 3 раза они уйдут со своей земли и 3 раза вернутся в нее. Они уже вернулись 2. Нынешнее же возвращение на землю Израиль я еще не считаю исполнением этого пророчества. Когда они вернутся в следующий раз, я думаю, это будет означать, что они больше никогда не уйдут с этой земли. Когда Бог соберет их и приведет назад на эту землю, начнется 1000-летнее царство. Стих 9, 10 и 11. «И сказал Бог Аврааму: ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя. Да будет у вас обрезан весь мужеский пол, обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами». Обрезание является знаменем завета. Евреи должны совершать обрезание не для того, чтобы стать участниками завета. Наоборот, они делают это потому, что уже заключили завет с Богом. Роль обрезания для них такая же, как роль добрых дел для современных верующих. Мы не совершаем добрые дела для того, чтобы спастись. Мы совершаем добрые дела, потому что мы уже спасены. И в этом вся разница. Когда я в юности покинул родной дом, я столкнулся со многими жизненными трудностями. Однако, единственное, что удерживало меня от окончательного падения, была мысль о моем отце. Я говорил себе, раз я сын своего отца, я не стану делать так-то и так-то. Я поступлю вот так. И я от многого удерживался благодаря моему отцу. Так вот, нельзя сказать, что я стал его сыном, потому что не совершал каких-то некрасивых поступков. Я и так был его сыном. Но я не совершал разных плохих поступков именно потому, что я был его сыном. Итак, обрезание было знаменем, знаком, признаком вступления в завет. Евреев делало участниками завета отнюдь не обрезание, но обрезание было свидетельством этого. Читаю стих 12. «Восьми дней от рождения, да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени». А вы не обращали внимания, как досконально излагается в Писании все относящееся к Рождеству Христа? Все законы исполнились в связи с рождением этого младенца. Отмечено, что он сын Авраама и сын Давида, он был их потомком. И на восьмой день он был обрезан, он подчинился закону, говорит Павел в 4 стихе 4 главы послания к Галатам. Со Христом все произошло именно так, как написано в стихе 13 с 17 главы книги Бытия. «Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашем заветом вечным». И опять же, обрезание – это знамение завета. Евреи делают обрезание не для того, чтобы войти в завет. Бог уже заключил с ними завет. Надеюсь, что вы это запомните, потому что это очень важно. Ведь это остается справедливым и в сегодняшней ситуации. Очень многие люди думают, что если они будут ходить в церковь или примут крещение, они будут спасены. Нет, друзья мои, для того, чтобы спастись, вам нет нужды делать этого. Если вы спасены, я думаю, вы сделаете и то, и другое. Вы будете ходить в церковь, и вы примете крещение, но делается это не для того, чтобы спастись. Телегу нужно ставить на свое место позади лошади, а не впрягать лошадь позади телеги. А ведь многие сегодня думают о спасении так, что лошадь у них оказывается даже не позади, а на самой телеге. Бывают люди, нарушающие это установление об обрезании. Практически весь народ его нарушил во время исхода из Египта. Однако в результате они не уничтожили завета. Просто такие нарушители исключаются из завета, ибо об этом написано в 14 стихе. «Необрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа-то из народа своего, ибо он нарушил завет мой». Никакой человек или даже группа людей не могут отменить завет, который Бог заключил с Авраамом и его потомками. Это завет вечный. Человек, который нарушает завет, истребится, но сам завет останется. Так замечательно этот завет устроен. Читаем стихи 15 и 16. «И сказал Бог Аврааму, Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей Сарра. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына. Благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее». Раньше ее имя было Сара, теперь она зовется Саррою с двумя «р». Если престарелый Авраам станет отцом множества народов, значит Сарра станет матерью многих народов. И вот стих 17. «И пал Авраам на лице свое, и рассмеялся, и сказал сам в себе, неужели от столетнего будет сын? И Сара, девяностолетняя, неужели родит? Престарелый патриарх просто засмеялся. Я думаю, это не был смех недоверия. Я думаю, это был смех чистейшей радости от того, что подобное возможно. Уверен, что с вами бывало нечто похожее. В вашей жизни это случается не так уж редко, когда Бог делает для вас что-нибудь настолько замечательное, что вы смеетесь от радости. От такой радости просто невозможно не засмеяться. Ведь это было нечто неслыханное, и утроба Сарина была в омертвении, и тело Авраама омертвело. Вы помните, что говорит об этом апостол Павел в послании к римлянам? Бог поставил Авраама отцом многих народов. Бог, которому Авраам поверил, оживляет мертвых и называет существующим несуществующее, то есть то, чего пока еще нет. Апостол Павел пишет: Авраам сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному: «Так многочисленно будет семя твое». И, не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении. Не поколебался в обетовании Божьем неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. Потому и вменилось ему в праведность. Авраам поверил Богу и был совершенно изумлен чудесами Божьими и Божьей благодатью. Но потом Авраама вдруг, как стрела, пронзила мысль, он подумал о мальчике, который был его сыном, о мальчике по имени Измаил. Вот стих 18 из книги «Бытие», глава 17. «И сказал Авраам Богу: „О, хотя бы Измаил был жив пред лицом Твоим“». Другими словами, Авраам говорит: «О, Господи, а как же этот малыш, который растет в моем доме?» Авраам был уже привязан к Измаилу. Тому исполнилось всего 14 лет, когда Авраам отослал его от себя. И не думаю, чтобы патриарх еще когда-нибудь впоследствии увидел его. Конечно, Авраам был привязан к Измаилу. Аврааму было тяжело расставаться с ним. Однако, друзья мои, гораздо важнее другое. Мне кажется, Авраам уже много раз задумывался. Он говорил: «Я совершил большую ошибку, что сошелся с Агарью». Это ведь был грех, который стал несчастьем не только для патриарха. Вся та земля с самого начала страдала из-за того, что Авраам согрешил. И не говорите, что грех – это пустяк, или что грехи так легко сходят с рук. Апостол Павел в послании к Галатам пишет: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Человек пожинает не что-то похожее, а в точности то самое, что посеял. И патриарх Авраам уже пожинает это. Он говорит: «О, хотя бы Измаил был жив пред лицом Твоим». Читаем стих 19. «Бог же сказал: „Именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь имя ему Исаак, и поставлю завет мой с ним заветом вечным, и потомству его после него“». Иными словами, Бог отвечает: «Нет, я не приму Измаила. Твой поступок был неправильным, у тебя будет другой наследник». Не думайте, что Бог одобряет многоженство, просто потому, что о возможности вступать в брак со многими женщинами говорится в Писании. Я никак не допускаю, чтобы Бог мог одобрить многоженство. Однако Бог проявляет свою милость и благость даже в такой сложной ситуации. Он говорит, читая стихи 20 и 21: «А о Измаиле я услышал тебя. Вот я благословлю его и возвращу его, и весьма-весьма размножу. 12 князей родятся от него, и я произведу от него великий народ. Но завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара в сие самое время на другой год». Бог держит обещания, которые дает. Его невозможно ни уговорить, ни заставить отказаться от них. Он делает в точности то самое, что обещал сделать. Бог разговаривает так, как будто Исаак уже родился и живет с Авраамом. Бог говорит о несуществующем, как о существующем. И все это действительно осуществилось на следующий год. И далее. Бог перестал говорить с Авраамом и вошел от него. Иными словами, Бог дает понять: все, Авраам, этот вопрос решен, и говорить тут не о чем. Друзья мои, существуют вещи, о которых нам с вами тоже пора бы перестать молить Господа. Бывают случаи, когда вы уже сказали достаточно, и больше ничего говорить вам не нужно. Иногда люди просто докучают Господу с мольбами, на которые уже получили ответ, и, разумеется, ответ отрицательный. Бог дает понять Аврааму: «Хватит, оставим это, не будем больше об этом вспоминать». Я с этим не согласен и не соглашусь. Тем не менее, Бог готов слушать Авраама и отвечать на другие его молитвы. Мы увидим, что Бог прислушивается к просьбам Авраама. Но что касается завета Божьего, Бог заключит его с Исааком, а не с Измаилом. Это решено, и Аврааму пора прекратить свои попытки уговорить Бога передумать. В наши дни слишком многие люди возносят Богу такие молитвы, которые Бог, может быть, совсем не намерен ни выслушивать, ни отвечать на них. Я стараюсь быть очень осторожным, когда призываю людей молиться о чем-то. Я хочу сначала, по крайней мере, убедиться, что есть какая-то разумная вероятность, что Бог услышит эти молитвы и ответит на них. Далее мы читаем в стихах с 23 по 27. «И взял Авраам Измаила, сына своего, и всех рожденных в доме своем, и всех купленных за серебро свое, весь мужеский пол, людей дома Авраамова, и обрезал крайнюю плоть их в тот самый день, как сказал ему Бог». Авраам был 99 лет, когда была обрезана крайняя плоть его. А Измаил, сын его, был 13 лет, когда была обрезана крайняя плоть его. В тот же самый день обрезаны были Авраам и Измаил, сын его. И с ним обрезан был весь мужеский пол дома его, рожденный в доме и купленный за серебро у иноплеменников. Обрезание – это знамение завета, который Бог установил с Авраамом. Может возникнуть вопрос: – а при чем здесь Измаил? Отвечу тоже вопросом. Но разве Бог не обещал, что и от Измаила произойдет великий народ? И в этом смысле Измаил причастен к завету. Но он не тот наследник, которого Бог обещал Аврааму с самого начала. Измаил не станет праотцем того народа, который будет служить Богу. Народа, из которого произойдет Мессия, Спаситель человечества.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие. И только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.

Еще раз хочу вам напомнить наши адреса. Адрес нашей страницы bbnradio.org. Там, наряду с русским языком, вы можете услышать наши программы еще на 7 других языках. А также, если у вас возникают вопросы по поводу наших программ, вы можете писать нам электронные письма по адресу russian@bbnradio.org. Еще раз повторю, russian@bbnradio.org. Мы ждем ваших писем, и нам очень хочется, чтобы мы с вами имели одни и те же мысли, что во Христе Иисусе. Да благословит вас в этом Господь. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Большой палец панды. Те, кто не верует в Творца, из кожи лезут вон, чтобы доказать, что он не существует. Креационисты же убеждены, Вселенная так разумно устроена, что она просто не может не иметь Создателя. Ведь в конце концов, часы устроены куда проще, чем, скажем, шмель. Если у часов есть разработчик и создатель, так почему же шмель должен был возникнуть сам по себе? Эволюционисты утверждают, что многое из того, что существует, далеко от совершенства. Это, уверяют они, опровергает идею существования разумного создателя, который замыслил и сотворил все сущее. Один из излюбленных эволюционистских примеров несовершенства.

0: или иная вещь, или почему она устроена так, а не иначе, это еще не значит, что она никем не сотворена. Как бы ни чился человек отвергнуть Бога, это ему не удается. Жители бывшего Советского Союза знают это по собственному опыту.
1: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире библейское вещание BBN, только о Христе и для Его славы. Нет, не порыв бессмысленных дерзаний, не вспышка смелости вели Его на крест, не пламя чувств, не боль страданий, но трезвый разум и любовь небес. Творил Он, созидал любовь любовью, знал, средства цели соответствовать должны. Кровь грешную очистил чистой кровью. Знал, палачи для этого нужны. Он видел все, все сознавал. В молении томился, ужасался, тосковал. Он шел навстречу страху и мучению. Любовью их смирял и побеждал. Да, это все Христос сделал лично для меня. И я принял его в свое сердце как личного спасителя. Как обстоит дело с тобой, дорогой друг? Сегодня есть время ответить ему «Да, Господь».

0: каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
1: Благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломейцева «Действие Святого Духа сегодня». Часть третья.
2: Ну, теперь давайте вернемся мы к этой цитате. «Братья, не будьте детьми умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние. В законе написано: иными языками, иными устами буду говорить народу сему, ну и тогда не послушают меня, говорит Господь». Итак, языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Я думаю, сейчас стало понятно, почему апостол Павел так говорит. Апостол Павел очень ясно говорит о том, что в законе написано, что на иных языках будут говорить к тем, кто не верит, для того, чтобы показать Божий суд над ними. Вся история израильского народа была связана с этим. Везде на протяжении всех вот этих фактов, где упоминались иные языки, они все были связаны с судом. Это то, что говорит апостол Павел здесь. Они все были связаны с проявлением Божьего суда над неверующими в Него иудеями. Вот почему он говорит здесь. Итак, языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих. Знамение чего? Знамение Божьего суда, о котором сказано в 21 стихе. Вот эту фразу, вот этот 22 стих абсолютно перепутало современное христианство, современные пятидесятнические харизматические группы. Они говорят по-другому. Они говорят: итак, языки – суть знамения для кого? Они говорят о том, что для верующих. То есть, если человек верующего, тогда он должен получить знамение. Так говорят. Этим прямо противоречат тому, что здесь написано. Хотя они не противоречат, потому что они говорят о других языках совершенно, о тех, о которых в Библии не написано. О языках, которые были придуманы и искусственно внесены в их жизнь. Про эти языки здесь не написано, это факт. Это абсолютно не библейское явление, которое имеет место сегодня в эмоциональном каком-то переживании людей, и люди практикуют эти вещи и каким-то образом пытаются объяснить свою особую духовность посредством этой практики. Если мы будем читать Писание, не смотреть на то, что происходит, а читать Писание, мы никогда не найдем этого. И как вы видите, апостол Павел очень ясно объясняет. Он говорит: итак, языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих. Конкретно для неверующих евреев, которые оставляли Бога и которые прекрасно знали, что такое услышать Божий голос, говорящий на ином языке. Итак, в первой половине мы ясно увидели то, что говорит Ветхий Завет о практике, о применении иных языков, какую роль они играли. Больше того, именно на эту роль апостол Павел ссылается, обращаясь к верующим в Коринфе в 14 главе первого своего послания к этой церкви. Теперь давайте посмотрим на то, что происходило в первый раз, когда в церкви люди заговорили иными языками. И с чем это было связано? Речь идет, безусловно, о Дне Пятидесятницы, 2 глава Деяний апостолов, с 5 стиха мы читаем. «В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные из всякого народа под небом, Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. Все изумлялись и дивились, говоря между собою, «Сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Парфяне и медяне, и еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи, Каппадокии, Понта, Асии, Фригии, Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киренее, пришедшие из Рима, Иудеи, Прозелиты, Критяне и Аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих». Посмотрите, что происходило тогда, в то время. Собрались люди, набожные написано, набожные люди, набожные евреи, которые иудеи и прозелиты написано. Прозелиты – это те, кто обращен был в иудейство из других вер, то есть язычники разные, покаявшиеся и ставшие частью иудаизма. Так вот, вот эти люди, которые имели представление о законе, они прекрасно знали историю народа израильского. Это люди, которые пришли в Иерусалим, потому что они набожны. Пришли, потому что они хотели выразить свое богопочитание, поклонение Богу. Вот обращаясь к этим людям, Бог избрал такую форму, очень интересную форму провозглашения своей проповеди. Я хотел бы вместе с вами посмотреть немножко дальше, в конец второй главы «Деяния апостолов». Дело в том, что суть проповеди, которую провозглашали апостолы, заключалась в одной истине, в одном важном факте, который нужно было вот этим набожным иудеям знать. Послушайте, 36 стих, 2 глава «Деяния апостолов». «Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом этого Иисуса, которого вы распяли». Это то, к чему пришел Петр в своей проповеди. Это то, о чем говорили ученики, обращаясь к этим людям. Это то, что Дух Святой провозглашал, стуча в сердце каждого человека, который пришел слушать. Посмотрите, 36 стих говорит о евреях. «Итак, твердо знай весь дом Израилев». То есть речь обращена к вот этим иудеям и прозелитам, пришедшим с разных мест. И обращаясь к этим иудеям и прозелитам, Бог говорит им слово осуждения. Он говорит им, смотрите, знайте, что вы распяли Иисуса, которого Бог соделал Господом и Христом, Господом и Мессией. Мессия – очень известное слово было для евреев. Господом – то же самое. Это слово, которое означало для них все. Таким образом, апостол Петр, апостолы провозглашают этим людям, обращаются к этим людям и говорят этим людям одну истину. Они говорят им, вы неверующие люди. Вы не приняли, вы не уверовали, вы не приняли того, кто пришел от Бога, кто пришел тот, который был обещан на протяжении многих и многих десятков, сотен лет, которые прожил или которые имел народ израильский в своей истории до этого дня. Теперь посмотрите, вот этот месседж или эта истина, это слово, это проповедь, обращенная к этому народу, явное слово осуждения. Именно после этого слова они умилились сердцем и сказали Петру и апостолам, что нам делать, чтобы спастись. Вот это слово, обращенное к этим людям, звучало не на еврейском языке, не на арамейском, который они привыкли слушать. А арамейский – это была одна из вариаций или один из вариантов еврейского, очень близок к еврейскому языку. Но тот, который практиковался тогда во время апостолов в день Пятидесятницы. Посмотрите, апостолы обращаются к этим людям и говорят не просто на иных языках. Кстати, слово «иные языки» очень редко вы встретите. В большинстве случаев его вставляют переводчики, иные языки. Чаще всего просто упоминаются языки. Почему я отмечаю это? Потому что, когда говорят «иные языки», сразу представляют собой гласолалию, то есть вот этот экстатический говор, лепит экстатический. Но то, что мы видим в день Пятидесятницы, абсолютно далеко от чего-либо подобного. Посмотрите, не просто сказано, что и люди их понимали, а конкретно перечисляется сфера за сферой, нация за нацией. Перечисляются парфяне, медяне, еламиты, жители Месопотамии, иудеи, Каппадокии, Понта и Асии, Фригии, Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киренеи, пришедшие из Рима, иудеи, прозелиты, критяне и аравитяне. Слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. То есть смотри, что произошло. Бог дал ученикам, которые были рыбаками, которые не имели большого образования, дал ученикам мгновенную способность понимать и уметь говорить на языках разных-разных народов, которые собрались в этот день, в день Пятидесятницы. И они говорили на этих языках, и те, кто их слушал, понимали то, что было сказано. Вот это очень важный факт о дне Пятидесятницы. Есть еще несколько важных фактов, связанных с этим. Во-первых, апостолы говорили, как мы уже упомянули, на языках, которые тогда существовали. Это реальные языки были. Второе. Слушатели понимали апостолов. Третье. Было как минимум три цели, посредством почему Бог использовал этот феномен, дал этот дар иного языка для того, чтобы обращаться к этим людям. Во-первых, Бог продемонстрировал Божье осуждение неверия Израиля. Это то, что очень ясно было. Люди, пришедшие туда, они пришли слушать проповедь на еврейском языке, на котором закон читался. Закон был написан на еврейском языке. Каждая буковка, каждая иота тщательно соблюдалась, сохранялась евреями-переписчиками, которые переписывали этот закон. И когда люди шли в Иерусалим, они приходили туда для того, чтобы там послушать на том языке, на котором он был написан. У них были синагоги, и они там в синагогах говорили на своих языках, но закон они всегда читали на еврейском. И они прекрасно знали Второзаконие 28 главу, они прекрасно знали Исаия 28 главу, они прекрасно знали Иеремию 5 главу. Им очень-очень неприятно было, когда им проповедовали и говорили на языках тех народов, откуда они пришли. Потому что это всегда было унижением для еврея слышать, как кто-то учит его, а тем более учит его в вопросах религии, учит его в вопросах веры. Второе. Бог обличил народ. Посредством этой проповеди Бог обличил народ. Он не просто представил им способность говорить на разных языках. Не просто какие-то части закона читались, которые были отвлечены от сегодняшней или от тогдашней ситуации. А звучала весть, которая говорила о необходимости покаяния. Таким образом, Бог не только продемонстрировал, что Израиль в неверии, Он им продемонстрировал, Он обличил их, продемонстрировал их грех. Он сказал сущность греха, что вы распяли Иисуса Христа, вы не приняли Его. Третье. Все это привело к результату массового покаяния. 3000 человек тогда покаялись. Вот почему, когда апостол Павел вспоминает в 22 стихе 14 главы 1 Коринфянам, когда он говорит, что это суть знамения для неверующих. Вот о чем он говорит, вот что он имеет в виду. Вот это феноменальное знамение, которое прозвучало и было явлено для этого народа, послужило вот этим неверующим людям возможностью для покаяния. Итак, это то, что касается Деяния апостола, 2 глава. Есть еще несколько текстов, которые говорят в Деянии апостола о том, что люди говорили на иных языках. И все они связаны с этой же самой идеей. Они связаны с распространением Евангелия на другие территории, на других людей. Связаны с ситуациями, которые необходимы были для апостолов, чтобы они могли пережить. Посмотри Деяния апостолов, 10 глава, 44 стиха. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слово. Верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников. Ибо слышали их говорящими языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал, кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа? Посмотри, о чем идет речь. Бог для того, чтобы повести Петра проповедовать язычникам, использовал специальное знамение. Было явлено полотно, которое спустилось с небес с нечистыми животными, и Бог говорил Петру: «Заколи, ешь», и этим самым он объяснил ему, что: «Петр, тебе нужно не гнушаться язычников, а идти к ним и проповедовать». И Петр сделал этот шаг. Петр в послушании пошел. Он пришел туда, в Кесарию. Он нашел там этот дом этого военачальника. Он проповедовал ему. И после того, когда он проповедовал, он увидел, что эти люди не только способны выслушать проповедь, а эти люди способны получить рождение свыше. И знаком этого рождения свыше для него было то, что эти люди, эти язычники, точно так же, как апостолы получили это в день Пятидесятницы, они заговорили на иных языках. То есть было проявлено один в один одна ситуация к другой. И именно это послужило убеждением для апостола Петра. Смотрите, почему он говорит в 47 стихе. Тогда Петр сказал: «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» То есть, скорее всего, кто-то запрещал. Скорее всего, у него, у самого в сердце не было уверенности ясной, чтобы крестить их, чтобы им дать место в церкви. И Богу необходимо было провести этих людей, язычников, показать им именно такую же форму его действия, как это было в день Пятидесятницы. Об этом он говорит в 11 главе, 17 стихом. Итак, когда апостол Петр вернулся назад, когда он пришел в Иерусалим, когда он рассказывал ученикам, другим апостолам, о том, что произошло вот там, в Кесарии, он объясняет им, и он приводит тот же самый аргумент. Посмотрите, итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? Вот именно этим он объясняет остальным апостолам и говорит: смотрите, он им дал точно такой же дар, как и нам. То есть он был, Богу надо было продемонстрировать, чтобы язычники вошли. Это был первый язычник, который вошел в церковь. Чтобы язычники вошли в церковь, Богу нужно было продемонстрировать и сделать это точно так, как это было у апостола в день Пятидесятницы. Второе значение этого текста, или этих двух стихов, о которых мы говорим, это то, что когда мы говорим, что это был такой же дар, или апостол Петр говорит, как и мы, то речь идет о том, что если апостолы в день Пятидесятницы говорили на понятных иностранных языках, то люди, о которых сказано здесь, если они говорили точно так же, как апостолы, то они тоже говорили на понятных кому-то иностранных языках. То есть для того, чтобы придумать, чтобы вот здесь сказать, что вот здесь они говорили на непонятных языках, говорили глоссолалией, это нужно придумать. Здесь его нет, это нужно придумать и вложить туда. То, что мы видим там, так, как было в день Пятидесятницы, так и здесь. Вот именно поэтому мы принимаем их в церковь, потому что мы видим, что было точно так, как было тогда. Если было бы немножко не так, апостолы бы не приняли. Они бы сказали: да, у язычников не получается. У язычников какой-то хаос сплошной. Но апостолы принимают именно потому, что это было так, как это было у них самих. Я хотел бы сделать на основании этого определение дара иного языка. Что это такое? Как мы можем охарактеризовать, сказать, что такое библейский дар иного языка? Я попытался сделать это следующим образом. Новозаветный дар иного языка – это дарованная Богом сверхъестественная способность говорить с пониманием на иностранном языке без его предварительного изучения. Во всяком случае, вот то, что мы видим, что произошло с апостолами, то, что мы видим, что происходило в 10 главе «Деяния апостолов с язычниками». То есть речь идет о сверхъестественной способности, которая была дана Богом определенным людям, посредством которой они способны были говорить на иностранном языке без предварительного его изучения. Вот это вывод, который я делаю на основании того, что мы прочитали из Библии относительно даров иного языка. теперь давайте посмотрим немножко на дар иного языка, который практикуется сегодня. Дело в том, что этот дар сильно отличается от того, что было написано. Во-первых, тот дар, который практикуется сегодня, он не является признаком крещения Святым Духом. Почему? Потому что, как мы сказали уже очень ясно, что крещение Святым Духом – это погружение человека в тело Иисуса Христа, в Церковь, которая происходит в момент его покаяния, в момент его рождения свыше, когда Дух Святой его наполняет. Нигде, ни в каком месте говорение иными языками и крещение Святым Духом не связано доктринально. Это было связано в день Пятидесятницы только потому, что Духа Святого в такой функции не было раньше. Поэтому он пришел и имел вот это действие крещения и действие свидетельства через учеников посредством иных языков. Во-вторых, тот дар, который практикуют сегодня, не является тем даром, который имели апостолы в день Пятидесятницы. То, что сегодня практикуют, никто не понимает. Если даже кто-то говорит, что есть истолкователи, которые истолковывают, сделайте такой опыт. Я знаю, что его делали, доказанный опыт. Возьмите, запишите кого-нибудь. Запишите на магнитофон чье-то экстатическое говорение сегодняшнее. И попробуйте дать эту запись двум или трем истолкователям, которые бы не знали бы друг друга и которые бы не имели бы договоренности об этом. И вы увидите, что истолкования будут абсолютно разными. Абсолютно. Абсолютно произвольными. То есть речь идет о том, что какого-то послания, какого-то реального слова за этой комбинацией звуков нет. Это просто чья-то выдумка. Это экстатическое говорение. То есть человек в экстазе. И в экстазе лепечет то, что придет на язык. Кстати, у людей обычно одни и те же звуки, которые пользуются или которые говорят языками, они постоянно говорят одни и те же звуки или фразы подобные. Причем у разных людей разные эти фразы. И постоянно одна и та же тема проходит в их говорении на ином языке. Мы видим, что эти вещи абсолютно никак не связаны с тем, что было в день Пятидесятницы. В-третьих. 1 Коринфянам 14 глава не может быть основанием для доктрины экстатического говорения на иных языках. Почему? Потому что апостол Павел очень ясно говорит в 20, 21, 22 стихах, он говорит о том, что языки – суть знамения для неверующих, но не для верующих. Он подводит итог этой главе. Он подводит итог всему тому, что он говорит в этой главе. И он объясняет, что языки – суть знамения для неверующих, а не для верующих. И мы говорили подробно о том, каким образом это знамение было явлено, как оно действовало для тех людей, которые слышали о Боге, но не слушались Его, не были верующими иудеями. Четвертая причина. Сегодня мы сталкиваемся с явлениями, которые, так скажем, мы можем наблюдать, как многие-многие языческие религии практикуют точно такое же экстатическое говорение на иных языках. Оно явно не связано с проявлением Святого Духа. Они даже не говорят о Христе. Они абсолютно далекие от христианства люди. И на протяжении истории было много-много таких людей. Различные лжерелигии. Кстати, в Коринфе, история говорит, что в Коринфе были такие религии, языческие религии, которые практиковали экстатическое говорение. Больше того, среди мусульман, мы говорили в прошлый раз, практикуется экстатическое говорение на иных языках. Есть определенные группы, которые особо радеют, то есть особо эмоциональны в своем поклонении, и они входят в этот экстатический лепет. И они поклоняются Аллаху, они не признают Иисуса Христа, они являются людьми, которые далеки от христианства настолько, насколько это можно быть. Больше того, различные тибетские монахи, люди, которые представляют совершенно другую отрасль религии, абсолютно отдаленную от единобожия даже. Эти люди практикуют говорение на иных языках. Точно такое же экстатическое говорение, которое наблюдается сегодня. Ереси различные. Мы говорили о ереси в самом первом, самой первой, которая появилась в 3-4 веке, ереси Монтануса, когда они говорили на иных языках. И на протяжении истории наблюдались группы всяких еретиков, которые говорили на иных языках, которые были отвержены церквями. Это во Франции были так называемые севинольские священники в 16 веке. Это время реформации уже было. Кроме того, были пророки Звикау, то же самое, это группа, которая была связана с реформаторами, но она таким же образом была очень странной группой и практиковала говорение на иных языках. Трясуны, или последователи матери Анны Ли, это в 18 веке, во второй половине 18 века, их называли трясунами. Почему? Потому что они вот так вот в экстазе тряслись. То есть эти люди, которые следовали женщине, пророчицы, она была их лидершей. И таким образом они практиковали такую же самую форму. И так далее. Можно перечислять этот список. Очень много-много людей есть, которые говорят о том, что практика, которая сегодня применяется среди церквей харизматических, пятидесятнических, других, признающие вот эту глоссолалию или экстатическое говорение на иных языках, она не имеет ничего общего со Священным Писанием. Мы не будем сейчас говорить о том, что это такое. Скорее всего, это просто эмоции. Скорее всего. Просто возбужденные эмоции. Может быть, в каких-то ситуациях эти возбужденные эмоции заходят немножко дальше. Я не знаю, у меня нет доказательств для этого. Вот. Но то, что это не то, что представлено в Священном Писании, это факт. Поэтому нам сегодня нужно иметь ясное представление, чтобы мы были твердо убеждены, что вот эти вещи, которые сегодня предлагаются нам, возможно, у вас возникают вопросы, когда вы сталкиваетесь с людьми, которые говорят, ну, может быть, там что-то и написано, но я это переживаю. Смотри, какая тонкая подмена происходит. Вместо того, чтобы основанием было Священное Писание, люди строят свое основание на том, что они переживают. Вместо этого, как было бы хорошо, если бы мы смогли искать нашу жизнь, наше основание в жизни в том, что написано, в том, что говорит Священное Писание. И тогда многие-многие вопросы бы стали для нас ясными. Я сейчас хочу вернуться к этому вопросу, к этой теме, о которой мы говорили в самом начале. Вспомните о действительных действиях Святого Духа. Вспомните о возрождении, о утешении, о способности понимать Слово, об освящении, о способности свидетельствовать, о крещении в тело Христово, о исполнении Духом Святым и так далее. О том, что действительно Дух Святой делает. Я хочу еще раз призвать вас, я хочу обратить свое внимание. Мне это нужно, крайне нужно, чтобы я мог обращать внимание на то, чтобы пребывать в общении со Святым Духом, чтобы исполняться им, чтобы подчинять себя ему, чтобы моя жизнь была наполнена им, чтобы я контролировался Святым Духом, чтобы мои слова отражали это, чтобы мое выражение лица, мои жесты, мои взаимоотношения с людьми могли нести в себе вот это Божье присутствие, присутствие Святого Духа. Это так важно. Это что представляет собой действительное присутствие Божие в человеке, который оправдан Иисусом Христом.
3: Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!
4: Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы www.bbnradio.org.

эфире библейское вещание BBN. В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами.

мы каждый день бываем на Голгофе. Отчет себе не отдавая в том, порой казним Христа за чашкой кофе. Порой прощаемся

В эфире библейское вещание BBN. Только о Христе и для Его славы. Нет, ни порыв бессмысленных дерзаний, ни вспышка смелости вели Его на крест, ни пламя чувств, ни боль страданий, но трезвый разум и любовь небес. Творил Он, созидал любовь любовью, знал, средства цели соответствовать должны. Кровь грешную очистил чистой кровью, знал, палачи для этого нужны. Он видел все, все сознавал, в молении томился, ужасался, тосковал. Он шел навстречу страху и мучению, любовью их смирял и побеждал. Да, это все Христос сделал лично для меня, и я принял Его в свое сердце как личного Спасителя. Как обстоит дело с тобой, дорогой друг? Сегодня есть время ответить Ему «Да, Господь».

В эфире библейское вещание на интернете BBN. Спасение не найти, если искать его в своих делах. Его находят лишь те, кто верой принял то, что сделал для нас Бог. Принимаете ли вы, дорогие друзья, верою то, что сделал Бог для вас? Принимаете ли вы верою то, что Он родился для вас? Умер и воскрес для вас? Если да, то сейчас тот момент, когда вы можете принять эту весть спасения в свое сердце. Сделайте это немедля.

0: Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:10. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 8:10.
1: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Здравствуй, дорогой друг! Напомню, что, несмотря на свою мудрость, Соломон совершал плохие поступки. Попросту говоря, он грешил. Бога очень огорчило поведение царя, ведь он щедро благословил Соломона и мудростью, и богатством. Но греховная ненасытность Соломона имела тяжелые последствия. Бог отнял у его потомков царство, оставив за ними только малую его часть. Иеровоам. Библия. Третья книга Царств, глава 11. Однажды, когда царь Соломон обходил Иерусалим, чтобы посмотреть, как рабочие чинят городские стены, он обратил внимание на юношу, работавшего с особым усердием. «Как тебя зовут?» – спросил царь. «Иеровоам», – последовал ответ. Царь подошел к десятнику и сказал: «Этот Иеровоам хорошо трудится, поставь его смотрителем». Иеровоам обрадовался повышению и ревностно исполнял свои новые обязанности. Как-то раз он возвращался домой полем и встретил на дороге идущего навстречу ему пророка Ахию. Пророк был в новых одеждах. Не говоря ни слова, Ахия остановился и стал рвать на себе эти одежды. Иеровоам был поражен, ведь новая одежда стоила больших денег, а пророки, как правило, богатыми не были. Тут Ахия стал протягивать Иеровоаму куски своего платья, один за другим, пока не отдал ему ровно 10 лоскутов. Два куска изодранной одежды остались в руке у пророка. «Иеровоам, — сказал Ахия, — ты видел то, что свершит Господь. Он отнимет царство у Соломона и отдаст его тебе». Иеровоам посмотрел на два кусочка ткани, оставшиеся в руках Ахии. «Два колена наследуют дети Соломона», — объяснил Ахия. «А эти, — он указал на 10 лоскутов, которые держал Иеровоам, — будут принадлежать тебе. Пусть участь Соломона будет для тебя назиданием. Господь отнимает у него царство, ибо он больше не повинуется ему и не чтит его. Подумай об этом и соблюдай все, что Бог заповедует тебе. Тогда твое царствование будет твердым, и дети твои будут править после тебя». Сказав это, Ахия быстро удалился, оставив ошеломленного Иеровоама стоять на дороге с зажатыми в руке лоскутами. Неужели все, что он слышал, правда? Даже во сне он не мог вообразить, что будет царем. Но если ему вправду суждено взойти на царский престол, то зачем для этого ждать смерти Соломона? С тех пор Иеровоам стал думать о том, как бы ему поскорее захватить престол. Известия об этом дошли до Соломона, и он решил казнить Иеровоама. Но царю не удалось схватить его, и Иеровоам бежал в Египет. Когда же Соломон умер, час Иеровоама настал. Поучительная история, не правда ли? Соломон сам выделяет усердного юношу, который по пророчеству Ахии станет новым царем. Пророк дал очень мудрое наставление юноше, предостерег его от ошибок Соломона и напомнил, что именно послушание Богу и его заповедям сделает его успешным в делах его. Поэтому и ты, пока молод, старайся делать выводы, исходя из ошибок других людей. Для этого эти истории и записаны в Библии. Но нам пора прощаться. До свидания, до следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божие.
0: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 34. Книга Второзакония. 26 глава, 9 стих. «И привел нас на место сие, и дал нам землю сию, землю, в которой течет молоко и мед». Вы можете себе представить землю, в которой течет молоко и мед? Такое бывает только в сказках. Но Господь, который обещал дать Израилю такую землю, этими словами словно говорил им о богатстве и плодородии этой земли. В Египте, из которого их вывел вождь и Божий пророк Моисей, земля тоже была плодородной. Но все плодородные земли находились по берегам реки Нил. Воду для полива этой земли приходилось черпать в реке, а в засушливые годы воды не хватало, и поля приносили скудный урожай. Но земля, в которую их вел Господь, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал ее при помощи ног твоих, как масличный сад. Но земля, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного напояется водою. Земля, о которой Господь печется. Очи Господа Бога твоего непрестанно на ней от начала года и до конца года. Второзаконие, 11 глава, 10 стих. Бог благословил эту землю. Обетованная земля. Впервые я услышал о такой чудесной земле после возвращения бабушки из гостей. Она гостила целый месяц у старых и хороших друзей в Киргизии. Оттуда она привезла всем нам в подарок большую сумку яблок. Я таких раньше не видел и на картинках. Яблоки были большие, как сложенные вместе два кулака взрослого человека. Они были очень красивые, темно-красные, с желтым боком и очень ароматные и вкусные. Бабушка сказала, что этот сорт яблок называется апорт. А еще она привезла гранаты. Я и не знал, что фрукты могут называться так. Когда я увидел бабушкины гостинцы, а потом их попробовал, мне очень захотелось жить там, где много вкусных больших яблок и где на деревьях, а не у военных в армии, растут сочные гранаты. Моя мечта вскоре исполнилась, потому что вся наша большая семья переехала жить в Киргизию. Оказалось, что здесь растет очень много разных и вкусных фруктов – черешня, урюк, клубника. А когда мы купили большой дом с просторным двором, в котором росло много вишневых деревьев, я был потрясен. Никогда раньше я не представлял такого вкусного изобилия. Но самым удивительным фруктом был виноград. И хотя он был мелким и кислым, мы все ели его с наслаждением. А особенно он нравился нам, детям. В этой прекрасной земле мы прожили много лет. И в нашем саду росли разные фруктовые деревья. Среди них были яблони с большими красными яблоками, апорт, и много других яблонь. Груши, сливы, черешни, вишни, клубника, несколько сортов винограда. Все это росло в нашем саду. И я почти совсем забыл, что когда-то мог видеть эти фрукты только на картинках. Книга «Числа», 13 глава, с 24 стиха. «И пришли к долине Эсхол, и срезали там виноградную ветвь с одной кистью ягод, и понесли ее на шесте двое. Взяли также гранатовых яблок и смоков. Место сие назвали долиной Эсхол по причине виноградной кисти, которую срезали там сыны Израилевы». Вот это виноградная кисть. Израильтяне были потрясены, когда увидели изобилие страны, в которой их привел Господь. Им оставалось только зайти в эту прекрасную землю и жить в ней, благодаря Богу за его благословение. Но они не привыкли слушаться Бога, не привыкли верить Его словам и не верили в Его могущество. Они испугались жителей той земли, в которой их привел Бог. За непокорность Богу и неверие им пришлось еще 40 лет бродить по пустыне, прежде чем они снова подошли к этой прекрасной земле, где течет молоко и мед. Бог дал им эту землю, и они жили и благодарили Его за все милости и чудные дела, пока не привыкли к тому, что всего у них в изобилии. Но это уже другая история. А всем вам в подарок стих из Библии. Выучите его наизусть. 102-й Псалом, 2-й стих. «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его».
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Ой, ох-ох-ой, ну и как же мне?
1: Привет, Белочка! А чего это ты тут развздыхалась-то? Ой, да ты проголодалась, наверное.
0: Да нет, просто мне так петь хочется. Помнишь, когда мы с госпожой Лисичкой песенки распевали? А с тех пор, как она в другой заповедник жить переехала, мне петь-то не с кем. Сам знаешь, что слух у меня не идеальный. Ну и все такое.
1: Да что это ты на себя наговариваешь, Белочка? Вот у меня еще меньше слух, чем у тебя. И я вот нисколько не смущаюсь. Хожу себе песни на весь заповедник распевают. Пусть все слушают.
0: Ну, у меня так не получится, чтоб на весь заповедник.
1: Ой, слушай, Белочка, а мне тут одна идея в голову пришла. Ой, даже точнее прилетела. А пойдем-ка мы с тобой в гости в одно пестренькое семейство. Я каждый день слышу, как они в своем дупле, ну что на старой сосне, как раз над моим домиком, веселые песенки поют. Это я про гнездо мухоловок-пеструшек говорю. Ой, у них еще недавно такой маленький, славненький малыш вылупился. Ну, или малышка с таким желтеньким клювиком.
0: И ты думаешь, это удобно?
1: Да, конечно, конечно, удобно. Они же меня каждый день на чай приглашают. Пойдем, Белочка. Сама услышишь, как они чудесно поют. Ой, я уверен, тебе

0: Здравствуйте, тетушка Мухоловка-Пеструшка. Это я, кабанчик. А я не один, со мной и Белочка.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, гости дорогие. Ой, как мы рады. Проходите, чувствуйте себя как дома. Это моя дочурка Нади-Нади. А муж мой с минуты на минуту подлететь должен.
0: Привет, Надя. Ой, привет, желторотенькая.
3: Здравствуйте.
2: Для начала я вас чаем из ромашки напою. А вот и наш хозяин вернулся.
4: Здравствуйте, рады вас видеть, кабанчик и Белочка.
0: И мы.
1: Здравствуйте.
0: Ой, вы знаете, я тут Белочке про вас много-много рассказывал. Правда, Белочка? Ну, про то, что вы так красиво поете. Эти песенки там свои. Особенно я вот одну запомнил. Печи-печи, куличи-куличи.
4: Да, и эту тоже. Знаете, многие, когда мухоловок-пеструшек слушают, именно так их песенка им слышится. Про куличи.
2: Вообще-то мы действительно семья музыкальная. Как и почти все птицы в нашем заповеднике. Но мы не только такие песни поем.
1: А какие еще? Вы знаете, так послушать хочется.
0: Ой, точно, точно. Ну, спойте, пожалуйста. Я Белочке уже все уши прожужжал. И про песенки ваши.
4: С удовольствием. Неси-ка, милая женушка, наши ноты.
1: Кабанчик, давай и наших радиослушателей тоже позовем на музыкальную передачу. Только вот незадача. Лисичка-то в другой заповедник переехала, а передачу мы назвали «Рыжие нотки». Как же быть-то теперь, кабанчик?
0: Ой, да что ты в самом деле, Белочка? Название нужно сохранить прежнее. А рыжие нотки – это значит яркие, веселые. И потом подумаешь, лисичка, ты же у нас тоже рыженькая.
1: И верно, кабанчик. Дорогие мальчики и девочки, приглашаем вас на нашу музыкальную передачу «Рыжие нотки».
2: А вот и наша нотная тетрадочка. Можно начинать.
4: Особенно нам нравятся песни, которые прославляют нашего создателя. Ведь это он создал нас такими музыкальными.
5: Чему растет трава? Почему шуршит листва? Почему? Никак я не пойму.

0: «Ой, как же здорово у вас получается! Мне бы тоже так петь хотелось!»
1: «А ты попробуй с нами, Белочка! Уверен, что если ты будешь от всего сердца стараться, у тебя обязательно получится!»

0: Инстаграм я фотки мили храня. И если пташек любит он любит и меня. Да любит он, я знаю, любит он. Он любит маленьких детей, он любит и меня.
1: Кабанчик, ты что, разве не слышишь, что ты один уже давно поешь?
0: А? Что? Ой, правда, это, извините.
2: Да ничего страшного, если поется.
1: А скажите, в вашем репертуаре случайно нет песенок про Иисуса Христа?
3: А как же, непременно имеются. Вот, например, та, что мы поем нашей малышке «Нади-нади».

0: аллилуйя, аллилуйя. Да все, Белочка, не нужно меня своими черными глазенками сверлить. Понял я уже все, да. Ну что это, я тут и не один там, и все такое. А знаете, какую бы мне хотелось спеть песенку? Ой, какую-нибудь такую забавную. Ну вот про всяких там зверушек разных, например. Ну, чтобы про таких, которые в нашем заповеднике не водятся, а?
1: Знаем мы и такую песенку, кабанчик. Ну что, споем?

0: как же нам у вас, дорогие мухоловки-пеструшки, понравилось. Так уютно в вашем дупле и весело. А песни-то какие чудесные. Ах, жаль, что домой пора.
1: Ой, а вы нас еще в гости зовите.
2: С радостью.
3: Мы всегда гостям рады.
4: Смотрите еще.
1: Обязательно придем.
0: Дорогие ребята, пришло время заканчивать нашу передачу «Рыжие нотки».
1: Пишите нам по адресу: Христианская миссия «Свет на Востоке», радиопередача «Смотрите, радуга!» «Рыжие нотки», абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
0: Еще запишите наш электронный адрес: радуга@lio.ru.
1: До новых встреч в радиопередаче
5: «Смотрите, радуга!»
0: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
1: Ой, Белочка, знаешь чего? А вот

Вы слушаете библейское вещание на интернете на русском языке, которое звучит круглосуточно, 24 часа в сутки. Мы с вами, чтобы вас ободрить в Господе. Часто Бог не открывает нам своих соображений. Он может делать что-то, чего нам не понять, и что объяснить нам просто не под силу. И делает Он это для того, чтобы взрастить нашу веру. Будьте послушны Богу, что бы ни случилось, даже когда вы не понимаете, что Он делает. А в будущем для вас все станет ясно. Только имейте терпение Божие. Оставайтесь с нами.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Что останется после нас? Как нас будут вспоминать? Что напишут на надгробии?
1: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы продолжаем изучение цикла под названием «Давид. Человек по сердцу Бога». Сегодня наше внимание будет приковано не к Давиду, а к Саулу, первому царю Израиля, который своей гордостью и непослушанием выстлал себе путь к совсем уж не царской смерти. На его надгробии можно было бы написать: «Я поступал безумно». И это очень печально. Но для нас смерть царя Саула может послужить уроком, может заставить нас задуматься над тем, как мы тратим свои дни. Две смерти – тема сегодняшней передачи.
0: Мир вам, дорогие друзья! Христос воскрес! Воистину воскрес! Когда мы читаем историю о воскресшем Господе, то так приятно читать о том, как люди меняются после личной встречи с живым Господом, с Иисусом Христом. Но вот конец жизни одного из учеников очень настораживает. Это описано в Евангелии от Матфея, 27 главе. «Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря: „Согрешил я, предав кровь невинную“. И они же сказали ему: „А что нам до того? Смотри сам“. И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв серебряники, сказали: „Непозволительно положить их в сокровищницу храма, потому что это цена крови“. Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Поэтому и называется земля-то землею крови до сего дня. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: „И взяли 30 серебряников, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь“». Да, дорогие друзья, есть разные истории, которые связаны со смертью. И иногда говорят о представлении старухи с косой, или представляют образы нечистой силы, которые описаны Николаем Васильевичем Гоголем. И у каждого из нас назначено свидание со смертью. Священное Писание говорит: «Однажды человеку положено умереть». Жизнь человека имеет начало и имеет конец. Жизнь царя Саула и его сыновей закончилась трагично. Именно это сегодня мы увидим, читая текст Священного Писания. Спустя несколько столетий Иисус Христос исполнит план Бога Отца, придя на землю как человек и как наш Спаситель, разрушивший смерть. Это Христос воскресший и принесший жизнь и вечность через Евангелие. Для тех, кто поверит в благую весть и чья жизнь будет посвящена Христу, больше нет страха смерти. Иисус Христос победил смерть. Бог дает спасение, жизнь вечную тем, кто покаялся, признав себя грешником, верою принимая жертву Сына Божьего Иисуса Христа. И сегодня мы рассмотрим две совершенно разные смерти. И мы увидим большой контраст. Это смерть Саула и смерть нашего Господа. Но для начала предлагаю вам открыть Библию, Ветхий Завет, первую книгу Царств, 31 главу. Я буду читать с первого стиха до конца главы. Первая книга Царств, 31 глава. «Филистимляне же воевали с израильтянами, и побежали мужи израильские от филистимлян, и пали пораженные на горе Гилвуе. И догнали филистимляне Саула и сыновей его, и убили филистимляне Иенафана и Аминадава, и Малхисуа, сыновей Саула. И битва против Саула сделалась жестокая, и стрелки из луков поражали его, и он очень изранен был стрелками. И сказал Саул:
2: оруженосцу своему: обнажи твой меч и закали меня им, чтобы не пришли эти необрезанные и не убили меня, и не издевались надо мной. Но оруженосец не хотел, ибо очень боялся. Тогда Саул взял меч свой и пал на него. Оруженосец его, увидев, что Саул умер, и сам пал на свой меч и умер с ним. Так умер в тот день Саул, и три сына его, и оруженосец его, а также и все люди его вместе. Израильтяне, жившие на стороне долины и за Иорданом, видя, что люди Израилевы побежали, и что умер Саул, и сыновья его, оставили города свои и бежали. А филистимляне пришли и засели в них. На другой день филистимляне пришли грабить убитых и нашли Саула и трех сыновей его, павших на горе Гилвуйской. И отсекли ему голову, и сняли с него оружие, и послали по всей земле филистимской, чтобы возвестить о сём в капищах идолов своих и народу. И положили оружие его в капище Астарты, а тело его повесили на стене Бевсана. И услышали жители Яависа Галаадского о том, как поступили филистимляне с Саулом. И поднялись все люди сильные, и шли всю ночь, и взяли тело Саула и тела сыновей его со стены Бевсана, и пришли в Яавис, и сожгли их там, и взяли кости их, и погребли под дубом в Яависе. И постились 7 дней. Аминь. Дорогой друг, когда вы в последний раз посещали кладбище? Находясь в таком месте, в нашем сознании возникают две мысли. Первая мысль. Мы понимаем, что смерть – это одно из важных событий в жизни человека. И, проходя по кладбищу и читая надгробные плиты, мы многое переосмысливаем. И второе. Мы осознаем, что и наш день когда-то настанет. Иногда на надгробиях, кроме имени, написано еще что-то. И порой мы можем многое узнать о похороненном, прочитав эти строки. Например, очень необычная надпись: «Победить невозможно». Заставляет задуматься о том, кто же здесь захоронен. Обычно надгробные слова – это слова умершего или слова детей о родителях. А на детском кладбище после трагедии в Беслане, на многих надгробиях слова любви, молитвы и слез, горечь и утраты – это слова родителей, родных. Задумывались ли вы когда-либо о том, что могло бы быть написано на вашем надгробии? Какие несколько слов могли бы лучше всего охарактеризовать вашу жизнь? И, может быть, мысли об этом заставит вас что-то в жизни поменять. Знаете, что еще я заметил, рассматривая надгробие? На всех них есть кое-что общее. На каждой плите встречается один и тот же знак. И неважно, сколько лет прожил человек, и где он родился, каким он был, насколько великим, счастливым, значимым. На каждой плите встречается маленькая горизонтальная черточка между датой рождения и датой смерти. И эта черта вмещает в себя всю жизнь. Одна маленькая черта, но она как раз самого подходящего размера, если мы посмотрим на жизнь в сравнении с вечностью. Еще жизнь можно сравнить с монеткой. Мы можем использовать ее по своему усмотрению, но только один раз. И как вы ее потратите? На что? Решать вам. Сегодня мы будем рассматривать историю смерти. И это очень трагическая история. Начнем именно с надгробной надписи. Это всего лишь несколько слов, которые мы находим в 21 стихе 26 главы 1 книги Царств. «И сказал Саул: согрешил я. Возвратись, сын мой Давид, ибо я не буду больше делать тебе зла, потому что душа моя была дорога ныне в глазах твоих. безумно поступал я и очень много погрешал. В этом одном предложении описана вся жизнь Саула. Я поступал безумно, Бог был на моей стороне, но я вел себя так, как будто его не было рядом, и в моей жизни был великий чудесный восход солнца, в который Господь помазал меня на царя, или, по крайней мере, народ выбрал меня. Я был на голову выше всех остальных мужчин, я был красивым, я был обаятельным, я был сильным, настоящим лидером. Я был тем самым человеком, который мог взяться за эту работу. Израильский народ меня выбрал, но они не знали меня хорошо, а я поступил как глупец. Что значит поступать безумно? В одном из толкований мы находим такое определение. Человек поступает безумно, когда он пренебрегает своими духовными друзьями. Человек поступает безумно, когда он отправляется на какое-то дело ради Бога, но еще до того, как Бог на самом деле посылает его, то есть сбегает вперед. Человек поступает безумно, когда он не повинуется Богу, даже в мелочах. Человек поступает безумно, когда пытается прикрыть свое непослушание Богу религиозными отговорками. Человек поступает безумно, когда утверждает, что выполняет Божью волю, а на самом деле понимает, что это не так. Человек поступает безумно, когда позволяет зависти или ненависти руководить им, как это происходило в жизни Саула. Человек поступает безумно, без ума, когда он отворачивается от Бога и ищет ответы в оккультизме или в чем-то потустороннем. Саул делал все вышеперечисленное. И он делал это осознанно. Он не повиновался Богу и делал это, понимая, что творит. Царь Саул был непослушен Богу, и на своем надгробии он написал: «Я поступал как безумец». Перед тем, как мы перейдем к истории о смерти Саула, хочу, чтобы вы задали себе вопрос. То, как вы сейчас живете, это ваше настоящее, истинное состояние? Вы настоящий христианин? Если бы случилось так, что вы неожиданно оказались на небесах, то что бы ваша семья могла написать над надгробной плите? Или еще более серьезный вопрос. Если бы надгробие писал тот, кто может читать ваши мысли и видеть секреты вашего сердца, что бы там было начертано? Очень сложно набраться смелости и честно дать даже себе ответ. Но Саул не только жил жизнью безумца, он и умер смертью безумца. Сказал безумец сердце своем: нет Бога. Жить без Бога — это безумец, глупец. И сложно поверить, что царь Саул, который так прекрасно, так хорошо начинал, так ужасно закончил свою жизнь. И в 31 главе 1 книги Царств мы читаем о том, как печально закончилась жизнь некогда великого царя Саула. И здесь мы находим некролог, написанный Богом в последние дни жизни царя. Я, служитель церкви, должен признаться, что в нашем служении есть разные стороны. Положительно то, что мы не можем жить в иллюзиях, потому что сталкиваемся с большим количеством боли и переживаний других людей. И я не знаю служителей церкви, пресвитеров, которые хорошо справляются со своим служением и при этом оказываются оторванными от реальности и живут в мире фантазий. Мы знаем, что такое настоящая жизнь. Да, мы несовершенны, но мы понимаем, что такое реальная жизнь. И мы живем в настоящем мире, где люди умирают каждый день, где происходят трагические ситуации, где плоть заглушает дух, и в результате этого люди оказываются побитыми, измученными, приходят потом с раскаянием и желанием понять, что же пошло не так. Важно признать, что вы не все знаете. царь Саул потерял всякий интерес к советам. У него не было никакого желания иметь рядом людей, которые могли бы ему помочь. И человек, который мог бы быть использован Богом для воплощения его воли, заменил эту миссию злостью и завистью. В первых 6 стихах 31 главы первой книги Царств мы встречаем описание двух очень значимых событий, неожиданно постигших израильский народ. Первое. Бушевал бой, и в разгаре были военные действия, шла война. Во время сражения царь был убит. И оба события очень печальные, вызывают массу эмоций. Но это реальность жизни. Посмотрим на то, как происходили военные действия. Филистимляне же воевали с израильтянами, и побежали мужи израильские от филистимлян, и пали пораженные на горе Гилвуи. Мы читаем бой, который был проигран. Во многих семьях нашей страны есть истории боев времен Великой Отечественной войны. Те сражения, которые не записаны золотыми буквами в истории нашей страны, но которые кровью сотен погибших навсегда запечатлены в памяти участников. Филистимлянам недостаточно было просто одержать победу. Они отличались невероятной жестокостью, и нет ничего, чтобы им нравилось больше, чем проливать кровь врагов. И мы читаем во втором стихе, что они догнали царя Саула и его сыновей. И догнали филистимляне Саула и сыновей его, и убили филистимляне и Анафана, и Аминадава, и Малхисуа, сыновей Саула. Насколько вы помните, Анафан был ближайшим другом Давида. Только представьте себе, что должен был чувствовать Саул, когда видел смерть трех своих сыновей. Это что-то ужасное и самое страшное в жизни любого отца. Но вот дошла очередь и до него. Читаем дальше текст Священного Писания. «И битва против Саула сделалась жестокая, и стрелки из луков поражали его, и он очень изранен был стрелками». Его тело истекало кровью от ран, полученных от стрел. Он не мог сбежать, не мог вынуть эти стрелы. Царь Саул умирал. Стрелы пронзили его тело. Это ужасная сцена и очень печальная. Вот послушайте, что он делает. «И сказал Саул оруженосцу своему: обнажи твой меч и закали меня им, чтобы не пришли эти необрезанные и не убили меня, и не издевались надо мною». Но оруженосец не хотел, ибо очень боялся. Тогда Саул взял меч свой и пал на него. Джон Толланд написал биографию жизни Адольфа Гитлера. Книга так и называется «Адольф Гитлер». В конце второго тома он описывает бесславную смерть жестокого диктатора. Читая эту книгу, поражаешься, насколько много общего имеют эти две смерти. Гитлер не хотел, чтобы врагам досталось его мертвое тело. Он не хотел, чтобы его нашли мертвым. Он не хотел, чтобы его мертвое тело демонстрировалось во вражеских странах как доказательство его поражения. И насколько хрупкой оказалась его диктатура, его власть. Поэтому Гитлер составил точный план. Вместе со своей женой Евой они сидели одни в комнате. Она приняла яд, маленькую капсулу, которая забрала ее жизнь. А сам Гитлер приставил к голове револьвер и застрелился. По четко составленному плану, после того, как специальные люди услышали выстрел, они должны были вынести тела в уединенное место, облить бензином и поджечь. Именно так все и произошло. А когда останки превратятся в прах, они должны были быть упакованы и похоронены так, чтобы никто никогда не мог найти их. тела Гитлера и Евы Браун должны были полностью исчезнуть с лица земли. Практически это было самоубийство. Саул сказал своему оруженосцу: «Я не хочу стать добычей для своих врагов». И сказал Саул: «Обнажи твой меч и закали меня им, чтобы не пришли эти необрезанные, не убили меня и не издевались надо мною». Удивительно, что Саул очень переживает о своем имидже перед лицом врагов, но так мало переживает о своих отношениях с Богом. Но именно так и происходит, когда мы становимся плотскими христианами. Нас очень беспокоит то, что о нас подумают люди. А вот наше общение с Богом, контакт с Ним теряется, и мы не переживаем о том, что Господь подумает или скажет о наших поступках. В последние часы жизни Саул и не думал молиться. В 4 стихе написано, что он упал на свой меч и умер. И в тот день умерло несколько человек. Если я не ошибаюсь в подсчетах, в Библии говорится о 6 самоубийствах. И первые 2 случая — это как раз царь Саул и его оруженосец. Они оба умерли от меча. Следующее описание самоубийства мы находим во 2 книге Царств, в 17 главе. Герой — это верующий человек, по крайней мере, я так думаю, но наверняка утверждать трудно. Его имя Ахитофел, советник Авесолома. Он закончил свою жизнь, повесившись. Вот как говорит текст Священного Писания. «И увидел Ахитофел, что не исполнен совет его, и оседлал с осла, и собрался, и пошел в дом свой, в город свой, и сделал завещание дому своему, и удавился, и умер, и был погребен в гробе отца своего». 4 самоубийство описано в 3 книге Царств, 16 главе. «Когда увидел Замври, что город взят, вошел во внутреннюю комнату царского дома и зажег за собою царский дом огнем и погиб. Замври — царь, который поджег себя в доме и погиб. Как некогда в истории России были те, кто сжигали себя в церквах, но не готовы были к изменениям». 5 — это Самсон. История описана в книге Судей, 16 главе. «И сказал Самсон: умри, душа моя, с филистимлянами. И уперся всей силой, и обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший в нем. И было умерших, которых умертвил Самсон при смерти своей больше, нежели сколько он умертвил в жизни своей». Ну и последний самоубийца, который упоминается в Библии, конечно же, Иуда Искариот. Согласно Евангелию от Матфея, 27 главы, он повесился. Интересно то, что, изучая эти 5 самоубийств, мы видим, что все они жили под давлением, с которым они не могли справиться. Они были загнаны в угол, большинство из них из-за собственных действий, и в сложных обстоятельствах они не видели никакого другого выхода, кроме лишения себя жизни. Мне кажется, что эту тему нужно поднимать сегодня, потому что вопрос самоубийства очень актуален в современном мире. И, возможно, среди наших слушателей есть те, кто хоть раз в жизни очень серьезно задумывались о лишении себя жизни. И звание христианина не дает им гарантии, что этот человек никогда не задумается о самоубийстве. Вот из 5 самоубийств, описанных в Библии, 2 точно были верующими. Царь Саул и Ахитофел. Это может коснуться и тех, кто кажется святым. Но самоубийство — это убийство. И, кроме того, очень жестокое, потому что вы оставляете своих близких с необходимостью найти ваше тело. Ну, немножко статистики. В мире каждые 3 секунды кому-то приходит в голову совершить суицид. И каждые 30 секунд такая идея заканчивается летальным исходом. Как утверждает статистика самоубийств, ежегодно таким образом умирает около 1 миллиона людей. Тогда как пытаются покончить с собой приблизительно 20 миллионов. Уровень самоубийств в России остается одним из самых высоких в мире. И главной причиной считается алкоголизм. Статистика самоубийств по возрасту выделила несколько категорий причин. С 45 по 54 года в основном мужчины из-за безработицы и алкоголизма. А вот с 15 до 19 лет самоубийцы – это подростки, чья ранимая психика все воспринимает против себя. Ссора с возлюбленным, неразделенная любовь, непонимание со стороны родителей или близких людей. Старшее поколение. А вот здесь фигурируют две основные причины. Финансовые трудности и одиночество. Признаюсь честно, эту отвратительную тему не очень хочется трогать. Я не люблю говорить о смерти, а тем более о самоубийстве. Но, к сожалению, это необходимо. Если вы именно сейчас думаете о том, чтобы лишить себя смерти, то обратитесь за помощью. Вы очень нуждаетесь в человеке, который сможет вас поддержать. Если ваши дети стали говорить о смерти, не оставляйте это без внимания. Обратитесь за помощью, за профессиональной помощью. Или если ваш сосед по комнате, или ваш друг, или родственник говорит о том, что он никому не нужен, что ему лучше уйти из жизни, ищите того, кто может ему помочь. И вполне возможно, он не шутит. Дорогой друг, каждому из нас нужно позаботиться о своей душе. И выход только в доверии нашей жизни Богу. Поэтому призываю вас сегодня помолиться молитвой покаяния и отдать свою жизнь в руки Господа. Господи, прости нас и помилуй, руководи нами, веди своей рукой. Во имя Твое прошу. Аминь.
1: Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Две смерти» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию, читая первую книгу Царств. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Не самая приятная сцена встает перед глазами, когда мы читаем 31 главу первой книги Царств. Царь Саул умирает, совершив самоубийство, потому что не хотел раненый, истекающий кровью, достаться врагам. Что послужило причиной такой кончины? Почему его царство завершается именно так? Он сам ответил на этот вопрос. «Безумно поступал я и очень много погрешал». Для нас это может послужить уроком. Помните, что каждый день мы строим свою жизнь, каждый наш поступок имеет последствия. Да благословит вас Господь быть мудрыми, думать о будущем. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. В последующих передачах мы продолжим изучать историю Давида, пастуха, который стал величайшим царем Израиля и был назван человеком по сердцу Бога. Вы услышите беседы под названием «Новый царь, неизменный Господь». Давид и Ковчег Завета. Когда Бог говорит «нет». Благодать в бесплодном месте. Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами свет.жизнь@mail.ru. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Две смерти» в следующей передаче «Свет жизни».
3: В эфире радио ББН, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа Никодиму: «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое родиться свыше? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org

Спасибо за то, что вы вместе с нами, дорогие друзья. Иоанна 15:5. «Я есть лоза, а вы ветви. Без меня не можете делать ничего», так сказал наш Спаситель Иисус Христос. Может ли ветвь слишком полагаться на лозу? Дело в том, что ветвям без лозы вообще никак не будет. Они засохнут и погибнут. Иисус нам сказал, что если ветви, то есть мы с вами, не пребудут на лозе, то есть не будут полагаться на него, то не смогут приносить плод. Если мы ветви живые, мы полностью должны быть отданы лозе, Богу. А какие вы ветви, дорогие друзья? Проверьте сегодня.

Ну а сейчас, как обычно, я предлагаю уделить немного времени для того, чтобы прочитать из книги «Потоки в степи». Эта книга для ежедневного чтения была написана Летти Кауман во время ее миссионерского служения. Сегодняшнее место из Писания записано в книге «Исход» в 14 главе, в 15 стихе. Там есть такие слова: «Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли». Дитя Божье, представь, если можешь, это триумфальное шествие возбужденных детей, порывы изумления которых сдерживались строгим молчанием родителей, почти неуправляемое восхищение женщин, внезапно избавленных от участи, которая для них была бы хуже смерти, в то время как мужи, следовавшие за ними и шедшие рядом, были смущены и испытывали стыд от того, что усомнились в Боге и роптали против Бога.

Моисея. И при виде мощных водяных стен, возведенных мышцы вечного Бога в ответ на веру одного человека, познали, что может сотворить Господь для тех, кто предан Ему. Не опасайся последствий безграничного послушания Его повеления. Не бойся злых вод, которые в надменной дерзости встают на твоем пути. Превыше гласа многих вод и могучих морских валов будет восседать Господь царем вовек. Псалом 28, 10 стих. Буря – это лишь край Его одеяния, предвестник Его прихода, окружение Его присутствия. Дерзай в уповании на Него, дерзай следовать за Ним, и ты увидишь, что те самые силы, которые стояли у тебя на пути и угрожали твоей жизни, по Его повелению обратились в камни, которыми вымощена дорога к свободе. Ничего не бойся, я всегда с тобой, на пути тернистом есть светильник мой, через тучи льется мощный свет Его, я с тобой и в мире не оставлю одного. Если путь мой темен, враг идет с грозой, все же слышу ясно, я дитя с тобой, лик Его на небе буду видеть я, буду петь там вечно, не оставил Он меня. Нет, я не один, нет, нет никогда, Бог мой меня не оставит, нет, не останусь один».

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:10. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 8:10.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Фома Кемпийский. «О подражании Христу». Книга 3, глава 51. «О том, что усерднее надобно предаваться смиренным делам, когда нет сил для дел высоких. Сын мой, невозможно тебе соблюсти на всякий час ту же горячность в желании добродетелей и держаться всегда на высшей степени созерцания. Но ради первородного недуга нужно тебе иногда опускаться и в нижние пределы и нести бремя тленной жизни даже по неволе и с прискорбием. Покуда носишь на себе смертное тело, будешь чувствовать тоску и тягость сердечную. И когда ты во плоти, часто надобно будет тебе стенать под бременем плоти от того, что не в силах ты неотступно пребывать в духовном делании и в божественном созерцании. Тогда полезно тебе прибегать к низкой работе и ко внешним упражнениям, и в добрых делах обновлять свою силу с твердым упованием ожидать пришествия моего и вышнего посещения, переносить терпеливо изгнание свое и сухость сердечную, доколе снова не посещу тебя, и освободишься тогда от всякой тревоги. Я повелю, и забудешь все труды свои, и насладишься внутренним успокоением. Расстелю перед тобой луга святых писаний, и расширится сердце твое, и пойдешь по путям заповедей моих, и скажешь: недостойны страсти нынешнего времени к приходящей славе явиться в нас». Глава 52. О том, что не должен человек почитать себя достойным утешения, но более всего достойным наказания. Господи, недостоин я утешения Твоего и никакого духовного посещения, и для того праведно поступаешь со мною, когда меня оставляешь нищим и безутешным. И хотя бы мог я пролить море слез, все не был бы достоин Твоего утешения. Ничего я не достоин, разве ран и наказания, ибо тяжко и часто оскорблял Тебя и согрешил во множестве великих прегрешений. Оттого, когда по правде обо всем размыслю, недостоин я и малого утешения. Но Ты, Боже, щедрый и милостивый, не хочешь погубить создание Твоего, и богатство благости Твоей показываешь на сосудах милосердия. Ты благоволишь утешать раба Твоего без всякой заслуги и свыше меры человеческой, и истины утешения Твои, не то что льстивые слова человеческие. Что за дела мои, Господи, за что уделяешь мне от небесного утешения? Ничего за собою не знаю, чтоб я доброго сделал. Знаю только, что всегда был склонен к пороку и ленив к исправлению. Истинно так, и отрицаться мне невозможно. Если иное скажу о себе, ты против меня станешь, и некому будет оправдывать меня. Что заслужил я за грехи свои? Разве преисподнюю и огонь вечный? Вправду исповедую, что достоин я всякого посмеяния и презрения, и нет мне места между верными Твоими. И хоть горько мне самому у себя слышать, против себя вправду обличу грехи свои, да преклонится милосердие Твое на мое моление. Что скажу я, виновный, исполненный всякого смущения? Нет слов в устах моих, разве одно только слово? Согрешил я, Господи, согрешил, помилуй меня, прости меня. от преступника, от несчастного грешника более всего требуешь ты, да сокрушится сердцем и да смирится о своих прегрешениях. В сокрушении и в смирении сердца родится надежда прощения, примиряется смущенная совесть, возвращается потерянная благодать, ограждается человек от грядущего гнева и встречаются во взаимном лобзании святом Бог с кающейся душою. Смиренное сокрушение грешников, жертва благоприятная Тебе, Господи, благоуханно перед лицом Твоим, более курение фимиама, и как мира благовонное, что оставил Ты женам возливать Тебе на ноги. Сердце сокрушенного Ты не презришь, Боже. Здесь место прибежища от лица злобы вражьей. Здесь исправлено и омыто будет все, что искривлено было и осквернилось. Глава 53. О благодати, которой не могут познать земные мудрствующие. Сын мой, драгоценна благодать моя, и не терпит смешения со внешними вещами и земным утешением. И для того надобно отвергнуть все, что препятствует благодати, если хочешь, чтобы излилась на тебя благодать. Ищи себе сокрытого места, не скучай жить сам с собою в уединении, не требуй ничьей любопытной беседы, но более всего изливай к Богу благоговейную молитву, чтобы собранная мысль держалась в тебе и совесть в чистоте сохранилась. Весь мир почитай за ничто, выше всего не внешнего постав себе упразднение души в Боге, ибо невозможно и во мне упразднить свою душу и в то же время находить наслаждение в скоро приходящих вещах. От близких и от милых отойти надобно и содержать дух в отчуждении от всякого временного утешения. Так увещает блаженный Петр апостол, чтобы верные Христовы держали себя в мире, как странники и пришельцы. 1 Петра 2:2. О, когда придет смерть, с какой уверенностью станет умирать тот, кого никакая привязанность не удерживает в мире? Но болезненный дух не умеет еще понять, что можно так отрешить от всего свое сердце, и животный человек не знает, какова свобода во внутреннем человеке. Однако, если хочешь по правде стать человеком духовным, нужно отречься и от дальних, и от ближних, и никого так не опасаться, как себя самого. Если себя самого победишь совершенно, остальное легко будет покорить себе. Над собой самим восторжествовать — вот совершенная победа. Кто самого себя держит в подчинении, так что чувственность его повинуется разуму, а разум мне во всем повинуется, тот истинный победитель над собою и властелин миру. Если горит у тебя желание подняться на такую высоту, надобно тебе по-мужски положить начало и к самому корню занести секиру, надобно вырвать и истребить скрытую беспорядочную наклонность к себе самому и ко всякому своему особенному и чувственному благу. От этого порока, что самого себя человек беспорядочно любит, происходит все, что надобно истреблять до самого корня. Когда это зло победишь и превозможешь, будет великий мир и спокойствие непрестанное. Но немногие стараются сами себя умертвить совершенно, немногие совершенно стремятся отойти от себя. Оттого и остаются люди опутаны сами собою и не могут сами над собою возвыситься в духе. А кто хочет со мною ходить в свободе, тому надобно умертвить все свои злые и беспорядочные наклонности и ни к единому созданию не прилепляться до страсти беспорядочную любовью.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кимпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире.

Вы на волне библейского вещания BBN. Спасибо за то, что вы вместе с нами. Однажды я прочитал следующую историю. Один португалец-миссионер пришел ко Христу через необычные обстоятельства. Из Португалии он в поисках работы попал в Англию, а в это время у его отца было обнаружено опасное заболевание головного мозга. И парень стал задаваться трудными вопросами.

вопросами о смысле жизни. Однажды он проходил через Гайд-парк, думая об этих неразрешимых вопросах с болью в сердце. И на пути ему попался человек, который говорил об Иисусе. Парень остановился и услышал ясные и понятные слова о том, как обрести спасение. В этот же день он встретил еще одного верующего, который продавал христианские книги. Он купил книгу Билли Грэма «Мир с Богом», еще не зная, что же это за мир. А вечером парень прочитал книгу и поверил, что Христос – его Спаситель. Теперь они с женой служат Господу в качестве миссионеров в Испании. Давайте искать возможности говорить людям об Иисусе, Его любви и силе, которые могут спасти всех, кто призовет Христа. Мы в этом можем вам помочь. Если вы нам напишите по адресу russian@bbnradio.org и попросите у нас выслать вам визитки радиослушателя, мы это сделаем с радостью и совершенно бесплатно. Поэтому пишите нам, если вы хотите, чтобы мы помогли вам в миссионерстве среди ваших друзей и знакомых.

Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Продолжим изучение жизни и служения великого апостола к язычникам, апостола Павла. Родившийся в Тарсе, в Киликии, воспитанный у ног знаменитого еврейского учителя Гамалиила, после обращения ставший смиренным последователем Иисуса Христа, и это случилось, когда он активно преследовал христиан, апостол стал избранным сосудом Божиим. Точно как он был энергичным, ревностным фарисеем, он стал горячим последователем Иисуса Христа. Многие сведения об апостоле Павле, который раньше был известен как Савл, мы находим в книге «Деяний святых апостолов». Эта книга была написана под влиянием Святого Духа, Лукой, также автором Евангелия, который носит его имя. Лука имел личный контакт с апостолом и проводил с ним время. Об этом упоминается в последнем послании Павла, где мы читаем: «Один Лука со мною». Итак, Лука узнал многое о переживаниях апостолов непосредственно от него лично. Первое миссионерское путешествие апостола Павла. Павел и Варнава отправились кораблем в Антиохию, на остров Кипр. Вполне вероятно, что Варнава предложил это место для их первой остановки, так как он родился на Кипре, вероятно, в Саламине, и, очевидно, в других частях острова уже были верующие. Так как там было много евреев, апостол Павел и его сотрудник Варнава проповедовали в синагоге. Нет записей о результатах в Саламине. Итак, трое, Павел, Варнава, Иоанн, Марк, отправляются в другую часть острова Паф, который на западной части острова. Оба города, Саламин и Паф, вероятно, были соединены хорошей проезжей дорогой, длиной примерно в 100 миль. Паф был местожительством римского губернатора. Несомненно, там находился мощный гарнизон римской армии, несмотря на то, что население в основном было греческим. Несмотря на проявление греческой культуры, Паф носил печать Рима. Вдобавок, само собой разумеется, евреи были членами общества. Писание, не странно, повествует о действиях Евангелия, проповедуемого апостолом Павлом, на римляна Сергея Павла, который был проконсулом. Интересно заметить, что Писание говорит о нем: «Сергей Павл – муж разумный, который пожелал услышать Слово Божие». По всей вероятности, у Сергея Павла был пытливый ум. И несмотря на это, он попал под влияние еврейского волхва. Записано: греческая и латинская литература Римской империи изобилует доказательствами преобладающего легковерия во время этого скептического периода. Неверие, основавшее свою несостоятельную часть, охотно падает в руки сей верию. Вера образованных римлян совершенно исчезла. Воображение, как простонародье, так и римской аристократии, было возбуждено до фанатизма, и они жадно воспринимали самое абсурдное и позорное суеверие. В связи с этим удивительно видит совершенно другое отношение со стороны Сергея Павла. Он желал узнать больше о той вести, о которой проповедовал апостол Павел. Таким образом возникла линия сражения между воззванием Елима, Волхва, и вестью, о которой проповедовал апостол. Писание утверждает, что еврей по имени Елима был же пророком. Он старался оказать влияние на римского губернатора на Кипре. Павел со своей стороны старался так передать весть о спасении, чтобы привести римского губернатора к вере в Господа Иисуса Христа. Елима, настоящее имя которого было Вариусус, приложил себе еще одно имя, которое означает «мудрец». Но проконсул не был введен же пророком в заблуждение до такой степени, чтобы быть равнодушным к вести, о которой проповедовал Павел. Он был подготовлен к слушанию, и поэтому послал за Павлом и Варнавою, чтобы они наставили его в Слове Божьем, которое они проповедуют. Сразу же выяснилась оппозиция со стороны волшебника. Им употребленный метод не упомянут, но утверждается, что он старался отвратить проконсула от веры. И так произошло столкновение между заблуждением и истиной. Контраст между же пророком и апостолом ясно провозглашен в утверждении. Павел, исполнившись Духа Святого, устремил на него взор. Поистине это был долгий, пронзительный, всепроницающий взгляд, который, казалось, проникал в волшебника. И сегодня есть люди, имеющие большую власть, которые своим взглядом могут преобразить и заворожить других. Такой взгляд был у апостола Павла, исполненного Духа Святого, когда он стоял лицом к лицу с этим человеком, который называл себя мудрецом. Елима, не сводя глаз, смотрел на апостола, когда услышал слова из уст Павла. «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних?» От этих слов обвинения по телу пробежала дрожь, затем следовал суд. «Ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». Павел на собственном опыте почувствовал руку всемогущего Бога, когда годы тому назад он был ослеплен небесным светом и услышал голос воскресшего, прославленного Сына Божия, обвиняющего его в преследовании христиан. Павел был слепым в течение 3 дней. Руководимый Святым Духом, Павел провозглашает, что Елима будет слеп до времени. И как Павел из-за слепоты нуждался, чтобы кто-либо привел его за руку в Дамаск, так Елима Волх нуждался в помощи других, которые водили бы его с места на место. Здесь явная параллель с апостолом. Человек может противиться Богу и его служителям, но раньше или позже на них обрушится Божий суд. Для Елима это был явный суд, слепота. На Сергея Павла это тоже произвело сильное впечатление. Он поверил тому, что он видел и слышал. В этом римлянине увидел чудное проявление силы живого Бога, и его пытливый ум был готов признать истинность всего происходившего. Итак, начало первого миссионерского путешествия Павла касалось 2 фактов. Через апостола была продемонстрирована духовная сила, которая привела к тому, что римский проконсул обратился от духовной тьмы к Божьему свету. 2-м фактом было осуждение личности, которая злонамеренно старалась не допустить, чтобы другой человек познал истину, Бога и спасся. Интересно и полезно заметить, что чудеса в Новом Завете в основном отличаются от чудес Ветхого Завета тем, что показывает милость и восстановление, наказание и разрушение. В Первом Завете Бог имел дело со своим избранным народом, который Он вывел из египетского рабства. Когда они не слушались, Бог вынужден их наказывать. Суд постигал делающих зло. Некто сказал, только два чуда, которые совершил Господь, были строгим наказанием, и в этом не было вреда телу этих людей. И все же в жизни апостола Петра и апостола Павла мы видим одно чудо гнева, упомянутое с целью задержать распространение зла. Ранее церковь должна была осознать святость Бога. Над первой попыткой запятнать церковь был мгновенный суд. Об этом записано в 5 главе Деяний святых апостолов. Там мы узнаем о Божьем суде, произведенном через апостола Петра по причине лицемерия и лжи Анании и Сапфиры. А затем мы видим в 13 главе Деяния святых апостолов, как Божий суд был проявлен через апостола Павла над попыткой самозванца же пророка Елима, мудреца, как он себя называл, когда он старался извратить пути и труд Господа. Особенности, когда он старался удержать проконсула от слышания и отклика на весть от Бога, которую возвещал Павел. Заметьте, что совершение божественного суда над Елимой привело к тому, что глаза Сергея Павла, который был важной личностью на Кипре, прозрели по отношению к истине и силе Евангелия. Некий писатель утверждает, мы можем не сомневаться в том, что когда проконсул обратился, то его влияние привело к тому, что христианство стало уважаемым, и что с того момента благая весть о спасении коснулась сердец как язычников, так и евреев того острова. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наши

Вы слушаете BBN, библейское вещание в интернете. На русском языке мы круглые сутки с вами. Если образно писать Христа, для тебя не просто увлечение. Жизнь всей заветная мечта, ты его напишешь, без сомнения. Только краски мира собери, желтый, что в колосьях созревает, нежно-розовый, что у зари перед тем, как солнце засияет, изумрудный цвет в листве берез, в небе синий цвет и бирюзовый, красный в лепестках душистых роз, в васильках, что в поле, васильковый. Собери их, и на холст души, сотканный любовью беспредельной, с верой и молитвой положи, радугой, как кистью семицветной. И святые, вечные черты, что в душе любовно так лелеял, озарят тебя, и узришь ты образ Иисуса Назарея.

0: В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхардт. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: Мир вам, дорогие слушатели! Поговорим сегодня о Божьем жилище, поэтому главным текстом нашей темы возьмем послание к Ефесянам из главы 2, стихи с 19 по 22. «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Мы с вами знаем, что Божий храм в Иерусалиме ныне больше не существует, а каждый из вас, который уже бывал в Иерусалиме, мог заметить лишь жалкие остатки. Остаток от стен Иерусалима под названием «Стена плача». Но кто из вас видел строительный план или план реконструкции храма, либо во времена Соломона, или во времена Иисуса, тот заметил, каким впечатляющим было это здание. Если во времена Соломона кто-то входил в этот храм, если он видел это великолепное строительство, прекрасно украшенные колонны, все орнаменты, если он слышал пение мощного хора, или если он, как священник, мог заглянуть во святилище, где все было обтянуто или облицовано золотом, где можно было увидеть много ценного, то можно было, конечно, получить впечатление о величии, о славе и величине Бога. Для этого и служил этот храм, чтобы Бог мог нам таким образом символично представить частицу своего существа и его плана спасения. А теперь апостол Павел прообразно использует этот храм на нас, на Церковь Иисуса Христа, на всех тех, которые верят в Него и через покаяние стали детьми Божьими и получили жизнь вечную. Поразмыслим с вами сегодня об этом. Что это прежде всего значит? Что именно желает Святой Дух этим выразить? Что Церковь Иисуса Он показывает и характеризует храмом, а с другой стороны – мы проследим вопрос, какое место имею я, какое место имеешь ты в этом храме. Почему Святой Дух использует именно храм изображением церкви? Решение этого вопроса мы находим в стихах 21-22 нашего текста, где сказано, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Как скиния собрания, так и храм Соломонов в Ветхом Завете являлись жилищем Божьим. Не в том смысле, чтобы Бог там жил, как мы живем в наших домах или квартирах, это ясно. И в Ветхом Завете израильтяне об этом уже знали. Когда Соломон в свое время совершил освящение храма, то он сказал во второй книге Паралипоменон 2 стих 6, «И достанет ли у кого силы построить ему дом, когда небо и небеса небес не вмещают его? И кто я, чтобы мог построить ему дом? Разве только для курения пред лицем его? Для курения пред лицем его, но не для того, чтобы этот великий Бог, которого небеса не вмещает, в этом каменном храме мог жить? Это же невозможно. Этот факт израильтяне и тогда уже знали. И несмотря на это, Бог особым образом дал обетование, что Он хотел присутствовать в этом храме, сверх того, что Он так или иначе повсюду присутствует. Он обещал присутствовать также в этом храме. Бог обетовал присутствовать в этом храме. Именно это имеется в виду, если нас, детей Божьих, Церковь Иисуса, Святой Дух обозначает в Новом Завете храмом. И мы знаем, как говорит Слово Божье, в каждом человеке, который принимает Иисуса в свое сердце, Бог устраивает себе жилище, или обитель, как читаем в нашем тексте. Иоанна 14:23. Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Мы придем к Нему, Сын и Отец. Если кто-то уверует в Иисуса Христа и примет Слово Божие, о чем Библия говорит, как о покаянии или как о рождении свыше, тогда Господь Иисус и Небесный Отец устраивают у таких людей обитель. Это что-то такое, что мы как следует и недостаточно часто можем себе представить, и что это, собственно, значит. Ибо если мы об этом хотя бы мгновение поразмыслим, то заметим, что это даже непостижимо, что живой Бог, сотворивший небеса и землю, который настолько свят, что даже ангелы закрывают перед Ним свои лица и взывают: «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель» — Откровение 4:8. Что этот Бог устраивает себе жилище в нас, греховных людях, которые проявили себя Его врагами. Следствием этого является сообщение в первом послании Коринфянам 6:19-20, где апостол Павел говорит: «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляете Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи». И если я в это верю и имею об этом ясное представление, то автоматическим следствием этого должно быть мое познание, что живой Бог живет во мне. Тогда совершенно неподходящим является тот факт, что я терплю в себе еще грех и всякую духовную грязь. Если в этом Божьем дому выглядит, как у моего соседа Рампеля, под диваном, какую грязь и беспорядок мы там обнаружим? А я думаю, вы все знаете, как выглядит под тяжелым диваном, который, быть может, один раз в году передвигают, чтобы под ним убрать. Эти два понятия – присутствие в нас греха и проживание в нас Святого Бога — как-то не совмещается. Собственно, при нормальном ощущении или чувстве это следовало бы замечать. Но тот факт, что каждый из нас в отдельности является храмом Божьим, я упоминаю лишь между прочим, потому что в Ефесянах 2 речь идет еще о чем-то другом. Там не говорится о том, что Бог в каждом из нас в отдельности живет, но там сказано: «На котором», то есть на этом фундаменте, «и вы устрояетесь в Божие жилище Духом». Заостряю ваше внимание особенно на этом выражении. То есть все мы, вместе взятые, полностью Церковь Иисуса Христа называется или характеризуется здесь Божьим храмом. Кое-кто может подумать или сказать: разве это не то же самое? Ведь совершенно ясно, если Бог живет в Кристине или в Юргене или в Вольфгане, и если все эти вместе соберутся, то не может же так быть, что Бог вдруг будет отсутствовать. Но Слово Божие не делает нам излишние или ненужные обетования. Оно не дает нам обетования в том, что и без того ясно. Для этого обратимся ко всем нам известному месту Писания в Матфея 18, стих 20. «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди их». Посреди их, а не в них, здесь сказано. Если бы Господь Иисус так или иначе всегда присутствовал среди нас, когда каждый из нас в отдельности находится в повседневной жизни, то обетование в Матфея 18:20 было бы излишним. Ибо совершенно ясно, что Господь Иисус и тогда находится с нами, когда мы двое или трое собраны во имя Его. Если здесь выразительно подчеркивается, что Господь Иисус тогда находится посреди нас, если двое, трое, или 200, или 300 человек собраны во имя Его, то это значит, что там, где собралось Его собрание, Он особым образом открывается, что там Он присутствует особым образом, а именно таким образом, который превосходит тот факт, что Он живет в каждом из нас в отдельности. Поэтому в Ефесянах 2 и в некоторых других местах Писания Церковь Иисуса рассматривается как храм Божий. Поэтому Господь Иисус избрал Церковь Своим храмом и дал по этому поводу обетование, что в этом храме Он присутствует особым образом. Мы теряем это обетование, а следовательно и связанное с ним благословение, если мы, как собрание, не даем Господу Иисусу возможность мощно себя проявить. Немного дальше, в этом же послании Ефесянам, в главе 3, в стихах 9 и 10, Господь подчеркивает: «И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшееся от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известною», то есть это тайна, «через Церковь, начальством и властям на небесах, многоразличная премудрость Божья». Мы можем задать себе вопрос, почему Бог открывает свою премудрость через Церковь, в которой имеется так много слабых и грешных людей? Почему не через несколько выдающихся людей, которые ведут действительно святую жизнь? Не проще ли было бы это с точки зрения людей? Но именно для этой цели Господь Иисус избрал Церковь, чтобы в ее среде открыться в своей манере, в своем существе. Я думаю, что существенной причиной является тот факт, что в первую очередь Его существо мы видим в Его любви, а любовь мы можем познать только через общение. Именно поэтому Господь Иисус избрал Церковь, чтобы особым образом присутствовать в ее среде, чтобы особым образом в ней открыться. Это такая красота, такая прелесть, что Господь Иисус дает нам здесь возможность познать Его и получать от Него благословение. Следующий вопрос, который мы немного подробнее рассмотрим, заключается в следующем. Какое место занимаешь ты, какое место я занимаю в этом храме? Мы с вами заметили, что Господь Иисус сделал свою церковь храмом. Этот образ Господь использует для чего-то величественного, для чего-то впечатляющего, славного. Господь Иисус сделал в целом свою церковь для своей обители, то есть для жилища. Он дал нам обетование, что в церкви Он особым образом будет присутствовать и открываться. И какое же место имеем мы, дети Божьи, в этом храме? Я думаю, что всем должно быть предельно ясно. Если мы соберем 500 камней в одну кучу, то это будет далеко еще не храм. Тогда все камни, хотя и все хорошо собраны вместе и находятся недалеко друг от друга, но они не являются еще храмом. Храм лишь тогда возникнет, если согласно строительного плана эти камни хорошо будут подобны друг к другу. Только так возникнет храм. Именно об этом идет речь в Ефесянах глава 2. В начале нашего текста мы читаем: «бывшие утверждены на основании апостолов и пророков». Бог позаботился о том, чтобы фундамент был солидным, чтобы там никто ничего не взял и не добавил. Но Бог взял для фундамента тех людей, которые несколько лет жили и ходили с Иисусом на этой земле, которых Он особым образом оснастил, которых Он оснастил особыми дарами, чтобы на них построить свою церковь. Однако этот Божий план не кончается пророками и апостолами, но само собой понятно, что он относится также ко всем остальным камням, этот Божий план. Господь Иисус имеет также свой план со мной и с тобой. Он желает нас встроить в таком месте этого храма, где мы можем получить от него, возможно, большее благословение, и сами могли другим передать, возможно, большее благословение. При этом дело заключается не в том, чтобы мы сами отыскали это место или предопределили его, как нам это нравится, или как нам это заблагорассудится, чтобы кто-нибудь просто ушел из одного собрания, потому что в прежнем собрании ему больше не нравится, или потому что кто-то наступил ему на мозоль, или потому что с тем или другим больше не согласен, или же он уходит, потому что какие-то задания, которые дал ему Господь, ему не нравятся. Он считает, что лучше он все оставит в этом собрании, уходит в другое собрание и там занимается тем, чего Господь Иисус ему не поручал. Но так дело не пойдет. По этому поводу еще раз напоминаю намерение Господа Иисуса с каждым Детем Божьим, о котором недвусмысленно сказано в первом послании Коринфянам, глава 12, стих 18. «Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно». Понимаете? «Как ему было угодно, и не так, как мы хотим». В этих членах имеются в виду все дети Божьи, в теле – духовное тело Церковь Иисуса. Особенно выделяю последнюю фразу этого стиха – «как ему было угодно», а не так, как многие дети Божьи этого желают и к этому стремятся. И если, как в нашем тексте сказано, на котором все здание, слагаясь стройным, возрастает, или должно возрастать, то мы должны свободу давать Господину строительства, нашему Господу, Господу Иисусу, чтобы Он определял, где наше место в этом храме, чтобы мы Его спрашивали: «Господи, где это место, которое Ты для меня предусмотрел?» А мы можем быть уверены, что то место, которое Господь Иисус для нас предусмотрел, всегда является самым лучшим, потому что Господь Иисус знает наши способности. Мы не найдем себе лучшего места, даже если мы так думаем. По этому поводу напоминаю вам место Писания, где читаем о том, что левиты имели в Ветхом Завете каждый свое место при разборке скинии собрания, при ее переноске на следующее место и при новом ее сооружении. Но при этом это ответственное дело протекало непроизвольно, не так, что Аарон говорил: «А ну, ребята, подходите сюда и берите каждый то, на что его глаза смотрят. Перенесем все на новое место и там снова соберем. Так мы быстро и хорошо справимся с этим делом». Но дело в том, в этой работе каждый левит имел свое заранее предопределенное задание. Это все ясно, и там не могло быть недоразумения. Каждый выполнял свою задачу и ничего другого. И по отношению ко всем детям Божьим, Божий план, его намерение заключается в том, что каждого из нас он хочет там использовать, где мы максимум можем его прославить. Но для этого необходимо, чтобы мы позволили ему показать нам это место, чтобы мы не сами отыскали себе такое место и думали: «Здесь для меня лучше и удобнее». Я вспоминаю об одном брате, который, когда он уверовал, очень усердно евангелизировал. А когда через некоторое время я его снова встретил, то он сказал: «Теперь я это больше не делаю, не хожу из дома в дом. Это мне больше ничего не дает». В первое мгновение я был просто ошеломлен, так как у него появилась совершенно другая точка зрения, выраженная в его словах: «Это мне больше ничего не приносит». Но дело заключается не в этом, а дело заключается в том, какое задание имеет Господь для нас. И, между прочим, я хочу заметить, что можем быть уверены, если мы ходим перед Господом в послушании, то всегда будем им богато одарены и обильно благословлены. Храм Соломона Святой Дух использует и в других местах Нового Завета как прообраз Церкви Иисуса. Одним из этих мест является первое послание Коринфянам. Там апостол Павел идет еще на один шаг дальше и говорит, что возможен не только тот факт, чтобы мы, как живые камни, были Господом встроены в этот удивительный храм, но Господь Иисус желает также, чтобы мы участвовали в строительстве этого храма. Привожу этот текст. Первое послание Коринфянам, 3, стихи с 9 по 16. «Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божье строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Лично я едва ли могу себе представить необходимость вести более безутешную жизнь со следующим притупленным чувством. Собственно, все, что я делаю, окажется в конце для кошки. А ведь с таким убеждением и сознанием вынуждены жить многие люди. Единственная возможность, которую они имеют, заключается в том, чтобы это сознание оттеснить от себя. Но в подсознании это убеждение у большинства все же присутствует. Что останется от всего того, что я делаю? Что будет с золотом, которое я сэкономил? Возможно, для детей? Но от этого я тоже ничего не имею. Что я имею от того, чего я в своей профессии достиг? Ничего. В мои 67 лет всему этому конец. Что я имею от докторского титула, от всех оказанных мне почестей? Что я имею от того, что 10 раз за свою жизнь побывал на Майорке и 2 раза на Гавайях? Честно говоря, что, собственно, остается в заключении от всего этого? Ничего от этого не останется. И если ничего из этого, из того, что я делаю, не имеет постоянства, то это является абсолютно тяжкой, обременительной мыслью. Даже если кто-нибудь пойдет в политику и скажет, я должен в политике кое-что к лучшему изменить. И такие верующие бывают. И что он может достичь? Может так случиться, что вся его работа, усердие и хлопоты будут напрасными, что он достигнет противоположное того, чего он, собственно, добивался. И что в действительности останется? По этому вопросу мы находим в стихе 14, выше приведенного текста, что-то величественное. Там написано, у кого дело, которое он строит, устоит, тот получит награду. Есть возможность, что в течение нашей сознательной жизни мы что-то сделаем, что наверняка устоит, чтобы не случилось все то, что неприходящее или не оскудевающее и не ветшающее, как в нашем тексте читаем, все это устоит. Не стоит ли, чтобы мы устраивали для этого нашу жизнь и создавали такое неприходящее, не ветшающее, чтобы мы не собирали кучу дров, которая когда-то сгорит и ничего от нее не останется? Но именно это является печальной истиной. В выше приведенном отрезке Писания, первое послание Коринфянам, 3 стихи с 9 по 16, речь идет о верующих, но не о таких людях, которые ничего о Боге и знать не хотят, и без Него живут, для которых так или иначе все это не имеет никакого смысла. В том-то и дело, что речь здесь идет о верующих. Такое бывает, что люди рождены свыше, а в конце жизни ничего пребывающего для вечности не сделали, ничего полезного в руках не остается, все просочилось сквозь пальцы. Это является потрясающим делом. Мы стоим перед выбором. Мы имеем возможность так устроить перед Господом нашу жизнь, чтобы от нашего труда что-то осталось для вечности. И как это может случиться? Да именно в том, что мы будем участвовать в строительстве этого храма, о котором в нашей теме речь идет. Чтобы при строительстве этого храма после нас осталось что-то со стабильной ценностью – золото, серебро и драгоценные камни. Мы все можем стать Божьими соработниками. На эту тему я писал уже проповедь под названием «Соработники». Она имеется в нашем сайте. При выше приведенных размышлениях часто приходит мысль, смогу ли я что-нибудь полезного сделать при работе в Божьем Царстве, при участии в строительстве этого храма. Быть может, этот брат или та сестра, они могут кое-что для этого сделать, а я величайший неудачник, какой когда-либо бывал. Что я могу в этом деле сделать? Но в Ефесянах 4 стих 7 мы по этому поводу читаем. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Затем объясняется, как благодать выглядит. Замечу, что здесь не говорится о Божьей благодати для спасения. В стихе 11 и 12 перечисляются некоторые виды или дары служения и о цели или о назначении этого служения. Ефесянам 4, стихи 11-12. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пасторами, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Он поставил, а не мы себя ставим, поставил к совершению святых для созидания тела Христова, то есть для завершения строительства этого храма тела Церкви Иисуса». Обратимся еще к другому месту Писания, а именно к первому посланию Петра 4, стих 10. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». Каждое дитя Божие получило от Бога дар, который оно может применить при строительстве Божьего храма в Церкви Иисуса. В отношении темы «Церковь и дары» многие дети Божьи думают. Некоторые являются евангелистами, некоторые учителями, некоторые пасторами. А кто я такой? При этом большинству детей Божьих ничего больше на ум не приходит. Но если мы обратимся к посланию Римлянам, глава 12, то убедимся, что кроме учителей, там упоминаются еще совершенно другие задачи и служения. И я верю, если мы честно позволим Господу Иисусу показать нам то место, где Он желает нас видеть на своем теле, то каждый из нас, безусловно, установит и поймет, что он получил от Бога определенный дар, а следовательно и задание. В Римлянах 12:6 читаем: «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры». До этого момента мы с вами уже знаем теперь. Но Святой Дух ведет нас в этих дарах дальше, чтобы не мыслили так узко. Поэтому читаю стихи теперь из этой же главы 12, стихи 7 и 8. Но поскольку в русском переводе Библии они трудно читаются, то я их перефразирую, чтобы их легко было читать и хорошо понять. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Если ты учитель, пребывай в учении. Если ты увещатель, то увещевай. Если ты раздаватель, то раздавай в простоте. Если ты начальник, то начальствуй с усердием. Если ты благотворитель, то благотвори с радушием. И если учесть Римлянам 12 стих 6, где читаем: «Имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры», то имеем в этих трех стихах семь различных даров от Господа Иисуса, что означает Божие совершенство. Поразмыслите над этим. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.
0: Вы прослушали программу библейского вещания BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхардт. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели? Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную, и Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами!

Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами.

Нет слов, чтоб имя описать, что так люблю я вас хвалять. Пускай звучит оно опять, прославьте имя Иисуса. Желаю вам обильных Господних благословений, радости, счастья в прослушивании прекрасных христианских песен и в размышлении над священными писаниями.

Часто в нашей жизни мы говорим: «Если бы я мог вернуть все назад». Но знаете, грех назад не вернешь. Но в нем можно искренне раскаяться. Наш милостивый Бог именно в эту минуту хочет окунуть твое беспокойное сердце в радость своего прощения. Давайте будем помнить, что, обличая, Бог делает нас несчастными для того, чтобы после исповедания грехов мы стали счастливыми. В эфире BBN.

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:10. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 8:10.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: В Священном Писании часто можно встретить предложения, сказанные в отрицательной форме, с целью выразить какую-нибудь истину. Так, например, в разбираемом нами сегодня тексте апостол Павел в первом послании Фессалоникийцам во второй главе перечисляет целый ряд качеств, которые не должны входить в служение верного служителя Христова. Начиная с 3 и по 6 стихи в этой второй главе, Павел не менее 9 раз употребляет отрицательные частицы «не» и «ни». Так пишет он о своем служении. «В учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства». И дальше «говорим, угождая не человеком, но Богу. Не было у нас ни слов ласкательных, ни видов корости, не ищем славы человеческой, ни от вас, ни от других». И потом он добавляет «Бог – свидетель». Первый он говорит «в нашем учении нет заблуждения». То есть «я не искажал Слово Божие». Всегда были и будут ложные пророки, не проповедующие истину, говорящие обман и мечты своего сердца. А таковых, апостол Павел говорит, они служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву. Они ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных. С другой стороны, те, которые от чистого сердца, побуждаемые любовью к своему Господу, они могут сказать, как сказал Павел верующим в Коринфе, «Мы не повреждаем слова Божьи, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога пред Богом во Христе». Сегодня слышно так много различных голосов, и нам следует быть на страже и не быть младенцами, колеблющимися и увлекающимися всякими ветрами учения, но всегда исследовать, согласуется ли сказанное со Словом Божьим. Дальше Павел говорит, в нашем учении нет ни нечистых побуждений. Дорогие мои, ни богатство знания, ни ораторское искусство, ни способность логично и с убедительностью излагать истину не могут заменить чистоту и святость служителя Божьего. «Очистите себя, — говорит Господь, — несущие сосуды Господни. Мой брат, если ты хочешь, чтобы Господь тебя употреблял, то не обязательно, чтобы ты отличался большими способностями, но важно чистое сердце перед Господом». Третий Павел говорит, что в его учении нет лукавства. Слово «лукавство» в греческом подлиннике «долос» и означает «приманка» или «наживка». Для какой цели прицепляется наживка на крючок удочки? Только для одной цели – приманить ею рыбу, не так ли? Это всегда был и есть излюбленный метод дьявола – приманкой заманить людей на свою удочку с целью их уничтожения. Павел говорит, мы этого никогда не делали, то есть не прибегая к хитрости, искажая Слово Божие, как делают те, которые не Богу служат, а для какой-нибудь своей личной негодной цели. Четвертая отрицательная частица относится к тому, кому мы угождаем в нашем служении. Заметьте, что Павел говорит, как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытующему сердца наши. Дорогие мои, как рабы Христовы, мы должны исполнять волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеком. Если мы чем-либо другим мотивируемся, то оно не принимается Богом. Но теперь отметьте пятую отрицательную частицу «ни». Ее вы найдете в 5 стихе. «Ибо никогда не было у нас пред вами ни слов ласкательства, как вы знаете». Никто не может отрицать факт, что апостол Павел обладал большим интеллектом. Он был оратором высшего сорта, с богатейшей вокабулярией, как говорят, в карман за словом не полез бы он. В то же время он был логичным и убедительным учителем, всесторонне зная свой предмет. Нельзя читать его послания и проповеди и не убедиться в обширности его знаний, истории, науки, философии и литературы. И тем не менее он мог сказать: «Я приходил к вам, братья, возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. И был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете, и слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Не так проповедуют ложные учителя. Они из любостяжания уловляют души человеческие льстивыми словами, как говорит апостол Петр. Поэтому суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Слово Божие говорит, что человек, льстящий другому, расстилает сеть ногам его. Читайте первые страницы Библии. Разве не лестью пришел змей к женщине в Эдемском саду? «Вы будете как боги», — говорит он нашим прародителям. Но, увы, эти льстивые слова были лишь игра на самолюбие Евы, чтобы погубить ее и Адама. Лесть — это одна из удачнейших приманок дьявола — поймать в свою сеть человеческую душу. Сколько послушали его ложные комплименты и попали в его ловушку. Думает, что все мы в одно или другое время попадали на эту удочку негодных людей, которые оказались щедрыми на льстивые слова. «Умоляю вас, братья, — говорит апостол Павел, — остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них, ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных». Эти ложные пророки только пользуются человеческими душами для своих гнусных целей, склоняя их на свою сторону, но не согласно слову истины. Что такое лесть, как не ложное восхваление, лицемерное восхищение, которое мотивируется каким-нибудь гнусным и эгоистичным побуждением? Лестью человек ищет, чтобы так расположить другого, чтобы использовать его для своих личных интересов. Это, однако, дорогие мои, не значит, что мы не должны никогда сказать комплимент, в хорошем смысле этого слова, конечно, человеку, если он его заслуживает. Если что-нибудь хорошо сделано или сказано, почему не похвалить? Быть требовательными к другим. На это все мы способны. Но не помешало бы, во-первых, поблагодарить, а вдобавок сказать поощряющее слово. Один мой знакомый пастор рассказывал, как в общине, в которой он служил в свои юные годы, была одна сестра, которая всегда после проповеди находила сказать ему что-нибудь любезное и поощряющее о его проповеди. Она никогда не позволяла себе льстить пастору, но в то же время она всегда находила что-нибудь хорошее и любезное сказать ему о его слове. И вот в одно воскресное утро молодому пастору просто не повезло. Несмотря на то, что он был приготовлен к проповеди, в это утро у него ничего не складывалось. «Что же может эта сестра сегодня сказать мне поощряюще?» — подумал он. «Если она искренна, то за эту проповедь она ничего хорошего не скажет». После собрания эта сестра подошла к брату, крепко пожала ему руку и сказала: «Какой у вас был чудный текст сегодня!» «Да, если о проповеди ничего нельзя сказать, почему тогда не поблагодарить за текст?» Разница между лестью и истинным комплиментом как день и ночь. Одно внушается лицемерными и порывистыми побуждениями, а другое — желанием ободрить и поощрить к еще большему старанию. Фессалоникийцам Павел мог сказать: «Никогда не было у нас пред вами слов ласкательств, как вы знаете. То есть вы свидетели, вы сами можете проверить меня. Вы были там, когда я был с вами, льстил ли я кому-нибудь? И тем не менее, этим же верующим он мог сказать: «Всегда благодарим Бога за всех вас, непрестанно памятуя ваше дело веры, труд любви и терпение упования на Господа. Вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахайи. Во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога». Разве это лесть? Разве тут Павел лицемерно хвалит их? Он им дает заслуженную похвалу. Для чего? Поощрять их к еще большей добродетели. Дорогие мои, мы никогда не ошибемся, если скажем хорошее слово там, где его следует сказать. Есть такие, которые очень уж боятся, чтобы человек не возгордился от таких комплиментов. Они способны на то, чтобы смирять других, но чтобы поощрять, на это у них нет способности. Павел мог позже сказать этим фессалоникийцам во втором своем послании: «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами». Значит, никто в результате сказанных слов не возгордился, правда? Наоборот, их вера за это время возросла, и любовь каждого друг к другу умножилась. Возлюбленные, не будем скупы на добрые слова, но пусть они всегда будут честны и искренны. Может быть, твоя любезность как раз нужна твоему брату или сестре в Господе, и она окажется ободрением и благовременной помощью. Время позволит нам коснуться еще одной отрицательной частицы, которая входит в жизнь служителя Божьего. «Никогда не было у нас ни видов корысти», — говорит апостол Павел. «Бог свидетель». Этот ужасный грех, корысть, лежит в основе всех других зол. Почему? Потому что этот грех, в отличие от других грехов, нарушает первую заповедь. Последняя ясно связана с первой заповедью. Последняя заповедь говорит: «Не пожелай», а первая: «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Но вы скажете, что здесь общего? То, дорогие мои, что пожелание есть идолопоклонство. «Умертвите земные члены ваши», говорит Слово Божие, «блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которые есть идолослужение». Из всех этих гнусных дел любостяжание или корыстолюбие отделяется как особое зло, так как оно делает человека идолопоклонником. Противоположное корысти – это довольствие, быть довольным тем, что Бог тебе дает. Слово Божие говорит: «Имейте нрав не сребролюбивый, довольствуясь тем, что есть». Сколько из нас могут сказать вместе с Павлом: «Я научился быть довольным тем, что у меня есть». Победу над грехом любостяжания мы найдем только в Иисусе Христе. Сразу после того, как апостол Павел сказал: «Я научился быть довольным тем, что у меня есть», он добавляет: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». «Ты просишь себе великое? Не проси», говорит Слово Божие. «Проси только об одном, мой друг, чтобы Господь во всем мог быть довольным тобой. Об остальном тебе нет надобности беспокоиться. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Сегодня до нас дошло письмо от одной сестры, которая фактически осталась без мужа, а ее дети без отца по причине гонений и преследования. Что же она пишет? «Мы благодарны Господу за все. Хотя жизнь наша не без трудностей, тревог и переживаний, мы стеснены, но не оставлены. Чувствуем, что нам так суждено им. Муж не может быть дома, но я не унываю, зная, что все содействует ко благу». Это письмо не нуждается в комментарии. Эта сестра обнаружила секрет: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Можешь ли ты это сказать, мой дорогой друг? Во-первых, познал ли ты Его как своего личного Спасителя? Если нет, Он один может тебя не только простить, но дать жизнь вечную и победу над всякой дурной наклонностью нашего греховного и падшего человека. «О, бедный я человек! К кто избавит меня от всего тела смерти. Благодарю Бога моего Иисусом Христом. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

С вами радио BBN, духовный пир, на котором всегда изобилие прекрасной пищи. Однажды в журнале US News and World Report приводились слова одного судьи, которые тот произнес в университете на занятиях по этике со студентами-юристами. Судья предупредил студентов: «Я вам гарантирую, что вам когда-нибудь предложат поступить нечестно. И вот в этот момент будет решаться ваше будущее. И даже если у вас будут дети, а также большие долги, ответ может быть только один – нет». Да, Иисус есть истина и путь, который приведет тебя к покою. Поверь Ему, сомнения забудь, и будет вечно Божий мир с тобою. Оставайтесь с нами.

Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org

0: Мы очень рады, дорогие друзья, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Даниила. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Книга Даниила передает удивительной информации относительно жизни некоторых пленников, переселенных из Иерусалима в Вавилон, а также о влиянии, которое они оказали на этот народ. Это могло совершаться только благодаря честности в делах, которые им были поручены, но более всего по причине их абсолютного послушания законам живого Бога. Даниил и его три друга встретились, несомненно, с враждой со стороны других прислужников царя, который возвысил их во власти и доверял им вполне. Даниил, который разделял судьбу своего плененного народа в течение 70 лет, был главным из них. Эта книга также знакомит нас с жестокостью, гордостью и самовластием царей. Они отдавали на смерть, кого хотели, и возвышали других по своему желанию. Навуходоносор, взявший в пленение вавилонское Даниила и друзей его, имел к ним большое доверие. Но его изменчивость в поведении была очевидна всем. Он впадал в ярость и гнев на тех, кто дерзал не повиноваться его приказаниям. Даже высокопоставленные лица при управлении страной не были зарегистрированы, чтобы они не пострадали от руки царя. В течение многих столетий верующие страдали от таких деспотов, правителей страны. Требовалась большая смелость и вера, чтобы устоять пред лицом жестоких преследований, а также полная отдача самих себя в руки самого Господа. Об этом засвидетельствовали многие святые мужи и жены с тех пор, как Библия была написана, и их примеры ободряют и поучают нас в наши времена. Первые три главы книги Даниила повествуют об изумительных вещах, о переживаниях Даниила и друзей его, переносящих тяжелые испытания. Первый случай имел место вскоре после их прибытия в Вавилон. Так как они были дети семейств высшего сословия, то их считали большой военной добычей. После некоторой подготовки они были включены в число царских советников. Первое испытание их веры пришло в тот день, когда они отказали царскую диету, избрав овощи и фрукты для своего питания. Пища вавилонская не допускалась законом еврейским. Они возложили надежду на Господа и оказались победителями. Вид их был здоровый и лицо прекрасное. Читайте подробности в первой главе. Во второй главе мы встречаемся с испытанием иного характера. Это испытание являлось весьма серьезным, потому что было связано с возможной смертью. Эта глава передает сон Навуходоносора, подробности которого он не мог вспомнить, вероятно, по воле Божьей. Придворные чародеи и тайновидцы были позваны царем объяснить ему тревожный сон. Но этого сделать они не могли. Царь в большом гневе дал указ казнить всех тайновидцев. Это, несомненно, включало Даниила и его трех друзей, хотя они не являлись чародеями, но были слугами живого Бога. Даниил искал лица Божия в молитве, чтобы получить откровение об этом сне и о его содержании и значении. Даниил сохранил свою скромность и кротость. Он не принял чести себе, прославил имя Божие, сказав царю, что это знание не было его, а даровано Богом. Когда мы приходим к третьей главе, там иное испытание. Трудно сказать, является ли этот второй сон Навуходоносора результатом первого, но важно то, что он приказал поставить громадный золотой истукан на открытом поле, чтобы все ему поклонились. Это было действительно испытание веры для Даниила и его друзей. Обратите внимание на Даниила 3 главу 1 стих. Распоряжение царя о постройке истукана. 3 глава со 2 по 7 стих. Приказ о поклонении истукану и угроза за непослушание. 3 глава с 8 по 12 стих. Обвинение трех еврейских юношей, которые отказались преклонить колено и поклониться истукану. Проявление вражды к ним некоторых халдеев. 3 глава с 13 по 23 стих. Гнев, угрозы и повеление царя по причине непослушания юношей. Гнев Навуходоносора обнаружил изменчивость его характера и самообладания. Выслушайте 3 главу 13 стих. Тогда Навуходоносор во гневе и ярости повелел привести Сидраха, Месаха и Авденова, и приведены были эти мужи к царю. После их свидетельства о вере в живого Бога в 19 стихе сказано: «Тогда Навуходоносор исполнился ярости, и вид лица его изменился». В главе 3 с 24 по 30 стих говорится об изумлении царя, что юноши остались живыми. Он ожидал крик и визг ужаса, когда их бросали в раскаленную печь, но вместо этого он увидел, что они ходили в ней развязанные, и был четвертый с ними, который имел вид ангела. Царь сказал: «И вид четвертого подобен Сыну Божию». В это время царь уразумел, насколько напрасен был его гнев. Обличение его пришло в форме присутствия небожителя в печи огненной. Однако изменчивость его характера проявилась, когда он начал воздавать честь и славу живому Богу евреев, ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать. 3 глава 29 стих. Но вскоре он снова забыл об этом. Переживание трех юношей принесло утешение и ободрение миллионам верующим, переносившим различные испытания и преследования в течение столетий. Когда огненная печь испытания или преследований делается невыносимой, тогда рядом с нами является личность Сына Божия, который защищает нас и утешает в страданиях. Эти переживания приносят такие благословения. Первое. Характер христианина, который переносит страдания, более преображается в образ Сына Божия, который возлюбил и умер за нас. Многие места Священного Писания подтверждают это. Апостол Павел говорит так: «Чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его». Филиппийцам 3 глава 10 стих. Второе. Многие христиане одобрены и укреплены примером страдающих братьев. Апостол Павел говорит: «И большая часть из братьев Господи, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие». Филиппийцам 1 глава 14 стих. Третье. Сам Господь Иисус знает о наших страданиях и укрепляет благодатью Своею. Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение. 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стих. Бог знает, как много мы можем выдержать. Его очи всегда пребывают на детях Его. 4. В тот славный день, когда мы предстанем пред Ним, слава верующих будет большей, чем мы страдали за имя Его. Ибо если мы страдаем, то будем и царствовать с Ним. Ибо Он, апостол Павел, говорит нам в послании так. Конечно, мы должны сказать, что эта огненная печь испытаний принимает разный вид. Но внутреннее ее действие то же самое. Будем помнить, что хотя форма наших страданий различна, но все мы призваны переносить страдания. Помните, что страдают многие. Пророк Илия в свое время много страдал и начал смущаться, почему это так. Он ушел в пустыню и взывал в молитве к Богу. «Остался я один, и души моей ищу». Третья книга Царств, 19 глава, 10 стих. «Бог укрепил слугу своего, послав ему чуткую помощь». Но когда Илия повторил свою жалобу, Бог ответил ему: «Я сохранил для себя 7000, которые не преклонили колени свои пред Ваалом». Третья Царств, 19 глава, 18 стих. Конечно, эти верные Богу люди были меньшинством в Израиле. Но Илия не был один. Были и другие, которые одинаково с ним переживали положение в народе. Эти 7000 вместе с ним взывали к Богу и поклонялись ему с верой. Слова апостола Павла прекрасно объясняют истину, что мы страдаем, будучи христианами вместе, потому что мы являемся телом Христовым. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Даниила. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «Бог мой, судья». Эта книга охватывает все 70 лет вавилонского пленения Израиля. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Библейское вещание BBN. Радио для всей семьи. В нашем христианском пути мы снова и снова спотыкаемся, каждый день. Но нас твердо держит Господь, и мы можем после каждого падения опять стать ближе к Нему, если исповедуем грехи наши. Об этом сказано в первом послании Иоанна, в первой главе, 9 стихом. Да, во Христе мы в безопасности. Как сказал апостол Павел в послании к Колоссянам, в 3 главе, 3 стихом, «Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Мы можем быть уверены, что Он нас удержит и доведет до вершины, поэтому не робейте. Господь силен сохранить нас, потому что Он нас держит. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете библейское вещание «Бибиян». Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания «Бибиян» записан в первом послании Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания «Бибиян». 1 Коринфянам 13:12.
2: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание «Бибиян» представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Книга Псалмов Давида.
2: Псалом 16. Молитва Давида. Услышь, Господи, правду. Внемли воплю моему. Прими мольбу из уст нелживых. От Твоего лица суд мне да изыдет. Да воззрят очи Твои на правоту. Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел. От мыслей моих не отступают уста мои. В делах человеческих, по слову уст твоих, я охранял себя от путей притеснителя. Утверди шаги мои на путях твоих, да не колеблются стопы мои. К тебе взываю я, ибо Ты услышишь меня, Боже. Преклони ухо Твое ко мне, услышь слова мои. Яви дивную милость Твою, Спаситель, уповающих на Тебя, от противящихся десницы Твоей. Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл Твоих укрой меня. От лица нечестивых, нападающих на меня, от врагов души моей, окружающих меня. Они заключились в туке своем, надменно говорят устами своими. На всяком шагу нашем ныне окружают нас. Они устремили глаза свои, чтобы низложить меня на землю. Они подобны льву, жаждущему добычи, подобны скимну, сидящему в местах скрытных. Восстань, Господи, предупреди их, низложи их, избавь душу мою от нечестивого мечем Твоим. От людей рукою Твоей, Господи, от людей мира, которых увидел в этой жизни, которых чрево Ты наполняешь из сокровищниц Твоих, сыновья их сыты и оставят остаток детям своим, а я вправде буду взирать на лице Твое. Пробудившись, буду насыщаться образом Твоим. Псалом 17. Начальнику хора, раба Господня Давида, который произнес слова песни сей Господу, когда Господь избавил его от рук всех врагов его и от руки Саула. И он сказал: «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя. На Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь. Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня. Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал, и Он услышал от чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его. Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался Бог. Поднялся дым от гнева Его, и из уст Его огонь поедающий. Горячие угли сыпались от Него. Наклонил Он небеса и сошел, и мрак под ногами Его. И воссел на херувимов и полетел, и понесся на крыльях ветра. И мрак сделал покровом своим, сенью вокруг себя мрак вод облаков воздушных. От блистания пред ним бежали облака его, град и угли огненные. Возгремел на небесах Господь, и Всевышний дал глаз свой, град и угли огненные. Пустил стрелы свои и рассеял их, множество молний, и рассыпал их. И явились источники вод, и открылись основания вселенной от грозного гласа Твоего, Господи, от дуновения духа гнева Твоего. Он простер руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих. Избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был мне опорою. Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня. Ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым пред Богом моим. Ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал. Я был непорочен пред Ним и остерегался, чтобы не согрешить мне. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред очами Его. С милостивым Ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренно, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству его. Ибо Ты людей угнетенных спасаешь, а очи надменные унижаешь. Ты возжигаешь светильник мой, Господи. Бог мой просвещает тьму мою. С Тобою я поражаю войско. С Богом моим восхожу на стену. Бог, непорочен путь его, чисто слово Господа. Щит он для всех уповающих на него. Ибо кто Бог, кроме Господа? И кто защита, кроме Бога нашего? Бог припоясывает меня силою и устрояет мне верный путь, делает ноги мои, как оленьи, и на высотах моих поставляет меня, научает руки мои брани, и мышцы мои сокрушают медный лук. Ты дашь мне щит спасения Твоего, и десница Твоя поддерживает меня, и милость Твоя возвеличивает меня. Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои. Я преследую врагов моих и настигаю их, и не возвращаюсь, доколе не истреблю их, поражаю их, и они не могут встать, падают под ноги мои, ибо Ты припоясал меня силою для войны и низложил под ноги мои восставших на меня. Ты обратил ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня. Они вопиют, но нет спасающего. К Господу, но Он не внемлет им. Я рассеваю их, как прах пред лицем ветра, как уличную грязь попираю их. Ты избавил меня от мятежа народа, поставил меня главою иноплеменников. Народ, которого я не знал, служит мне. По одному слуху о мне повинуются мне. Иноплеменники ласкательствуют предо мною. Иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих. Жив Господь и благословен защитник мой. Да будет превознесен Бог спасения моего, Бог, мстящий за меня и покоряющий мне народы, и избавляющий меня от врагов моих. Ты вознес меня над восстающими против меня, и от человека жестокого избавил меня. Зато буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками, и буду петь имени Твоему, величественно спасающий царя и творящий милость помазаннику Твоему Давиду и потомству его вовеки.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

BBN – библейское вещание на интернете. Что может быть более постоянно, чем круглосуточное радиовещание для вашей души? Мне дан короткий срок земного заключения, чтобы я усвоить смог небесное учение. Учение о том, что смерть – дорога к вечности, что спасено Христом от ада человечества. Мне дан недолгий срок и скромное имущество, чтобы я познал, как строг Господь в своем могуществе, как Он велик в любви. Мы, грешники и мытари, в Его святой крови соделались омытыми. Тебя мы славим, Бог, и в юности, и в старости. Нам жизнь дана, как срок для этой благодарности. Будьте с нами.

0: У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат www.bbnchat.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Мы продолжаем наши исследования Священного Писания, ежедневные исследования по страницам книг Библии. Сегодня перед нами новый отдел. Это Евангелие от Марка. И перед тем, как начать это изучение, я хотел бы вместе с вами помолиться. Отец наш Небесный, благослови наше вступление в изучение Евангелия от Марка, научи нас больше применять Слово Твое в нашей жизни, пусть оно станет источником нашего вдохновения и следования за Тобой. Все это мы просим в имя Иисуса Христа. Аминь. Друзья дорогие, Евангелие от Марка хронологически было, можно сказать, первым написанным Евангелием. В действительности это была одна из первых книг Нового Завета. Марк не был апостолом, он был внуком Варнавы. И когда апостол Павел и Варнава отправились в свое первое миссионерское путешествие, они взяли с собой и Марка. Его правдивое имя было Иоанн. Латинское имя Марк ему дано было позже. Его мать была зажиточной женщиной и известной христианкой в Иерусалимской церкви. В ее доме часто происходили собрания христиан. Марк был духовным сыном апостола Петра. Продолжительное время считалось, что это Евангелие было написано апостолом Петром. Как мы уже упоминали, Марк был взят в первое миссионерское путешествие апостолом Павлом. Но потом он, видимо, не выдержал опасностей, связанных с проповедью Евангелия, возвратился на полпути назад к себе домой. Во второе путешествие апостол Павел уже отказывается брать Марка. Но под конец своей жизни апостол Павел пишет из римской тюрьмы Тимофею и говорит: «Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». Мы это читаем в втором послании Тимофею, 4 главе, 11 стих. Думает, что факты для написанного им Евангелия Марк взял от апостола Петра. А в объяснении этих фактов чувствуется влияние апостола Павла. Сейчас мы имеем четыре книги Евангелия. Матвей писал Евангелие для всего израильского народа и особенно для религиозных людей. Марк пишет для римлян, и оно соответствует римской современности того времени. Оно писалось для сильных людей этого мира, для людей, которые правили миром. Римляне покорили себе мир. Они установили мир, покой и справедливость, а также хорошие пути сообщения, установили закон и порядок, защиту и так далее. Но они силой, можно сказать, накинули этот мир и порядок на всех. Железная пята Рима давила человечество. Это была та цена, которую человечество платило за все блага, предоставленные ему Римом. Это была сильная диктатура. Римляне старались человеческой силой в форме закона, регулирующего политическими принципами, в которых законный порядок был их основой, сделать человечество совершенным посредством подчинения личности государству, делая государство, можно сказать, универсальным. Мир и сейчас смотрит за сильным человеком, способным взять в свои руки вожжи правления миром. Это вело к диктатуре и представляло собой большую опасность для человечества. Рим был, можно сказать, могущественным рабочим, завоевателем, организатором и правителем. В Цезаре сосредоточены были усилия Рима. Цезарь и священная царская власть есть неизбежный результат развития Рима. И вот, если бы дать Риму глубоко почувствовать, что естественная справедливость в руках человеческого деспота с неограниченной властью будет ужаснейшей вещью для грешного человека, тогда действием Духа Святого можно предложить ему принять Иисуса из Назарета как властелина и спасителя, как ожидаемого освободителя мира. Сегодня, слушатели, мы движемся в состоянии, когда из этого мира установится полицейское государство, управляемое одним человеком. Это будет безбожный сатанинский человек, который будет управлять грешными людьми так, что люди будут кричать и просить об освобождении. И только один, который принесет им это освобождение, будет Господь Иисус Христос во время Его второго пришествия. Евангелие, друзья, есть сила, несущая помилование. Во время римского Цезаря мир жаждал помилования, но все, что люди получали, была сила. Никто не мог противиться силе, не рискуя жизнью. Бежать от нее было некуда. В то время Бог послал благую весть и к римлянам, и она была написана Марком. На его Евангелии сильно чувствуется отпечаток личности апостола Петра. Оно является Евангелием действия, потому что и Петр был сильно активным человеком. Оно было написано римлянам, которые также были людьми действия. В Евангелии от Марка Иисус ложит свою царскую одежду в сторону и припоясывается полотенцем, чтобы служить. Здесь он уже не царь, а слуга. Но он Божий слуга. Об этом он сам говорит. «Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Мы читали это в Евангелии Марка в 10 главе, 45 стих. Здесь он предоставлен как слуга Иеговы. Это есть исполнение пророчества Исаии, 42 главы. Там написано в первых двух стихах: «Вот отрок мой, которую я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него, и возвестит народам суд. Не возопьет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах». Друзья дорогие, стиль Марка, можно сказать, инструктивный и прямой, деловой и сжатый, краткий и приятный. Марк подходит во всем прямо к делу. Это есть Евангелие действия и достижения. Иисус показан в нем в действии.

Марк пишет простым стилем, направленным, можно сказать, ко всем, к уличным массам. Он писал это Евангелие, видимо, в Риме. Писал к римлянам, которые хотели получить прямой ответ на вопрос, может ли Иисус совершать свое дело, способен он к нему. Только несколько мест процитировано здесь из Ветхого Завета и из еврейских обычаев. Это еще раз показывает, что Евангелие от Марка писалось для иностранцев. В нем нет родословной, например, записи, но зато много рекомендаций, отзывов, что как раз нужно для слуги, чтобы удостовериться, что слуга способен совершать его работу. Но теперь, друзья, приступим к первой главе Евангелия от Марка. И во всей Библии нет главы с более богатым содержанием, как эта глава. Она содержит в себе служение Иоанна Крестителя, первый год служения Иисуса, и описывает весь его рабочий, полный занятия, деятельный субботний день. Оно заканчивается чудом исцеления прокаженного. Несмотря на очень и очень активную, полную занятия жизнь, Иисус находил время для молитвы. А как много времени мы проводим в молитвах? Как мы активны в нашем христианском служении? Подобна ли наша жизнь до Его жизни? Ну, а теперь, друзья, мы прочтем первых три стиха этой первой главы Евангелия Марка. Написано: «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков, вот, я посылаю ангела моего перед лицом твоим, который приготовит путь твой перед тобою. Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Но это, слушатели, но это не есть ни начало Иоанна Крестителя, ни Иисуса, это начало Евангелия, когда Господь Иисус пришел на эту землю, умер на кресте и воскрес. Я бы хотел сказать, дорогие слушатели, что есть три начала, записанных в Священном Писании. Эти три начала, можно поставить их в хронологическом порядке. О первом начале мы читаем в Евангелии от Иоанна в первой главе, первый стих, где говорится следующее: «В начале было Слово». Это начало, слушатели, это начало уходит или уводит нас не только в прошлое, но выходит из времени. Оно вне времени и стоит прежде возникновения времени. Здесь логическое, а не хронологическая связь. Бог вышел из вечности, вошел под законы времени, чтобы встретить нас с вами, дорогие слушатели, тех, которые живем во времени. О втором начале говорится в первой книге Бытие. В Ветхом Завете это первый стих, первая книга Библии это первая книга Моисея, книга Бытие. Первый стих. Там написано: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Это там, где мы, слушатели, где мы из вечности входим во время. Сколько людей не стараются определить век нашей Вселенной, они не могут. Люди угадывают по-разному. От 6000 лет до 10 миллиардов лет и так далее. Но я уверен, что ни один из них не прав. Только есть один, который знает прекрасно и знает все данные, все точные данные, это Господь Бог. Но люди, конечно, люди угадывают по-разному. И вы слышите это постоянно в новостях, в газетах, в журналах, вы можете об этом прочитать. Но они забывают, что время также было сотворено Богом и развивается вместе с развитием Вселенной. Поэтому
Друзья дорогие, поэтому длину времени к самому началу сотворения нашей Вселенной нужно измерять всем существующим временем. Наш Бог есть великий Бог. Он Творец всего видимого и невидимого, слушатели. И человеческое понимание времени для Него не означает ничего. И о третьем начале я хотел бы сказать кратенько также. О третьем начале мы уже читали, это было в первой главе Евангелия от Марка, где говорится «начало».

0: приходящие в этот мир. И вот здесь, в первых стихах первой главы, Марк цитирует два пророчества. Римляне мало знали о пророчествах, и потому Марк подает только то, что относится к праву на служение нашего Господа Иисуса. Отзыв о нем пророков Исаии и Малахии, а не его родословную запись. Марк показывает, что пришествием Иоанна Крестителя исполнились пророчества о том, кто стал предтечей Христа. В основном же Евангелие от Марка – это, конечно, очень и очень практическая книга для нашего ежедневного употребления и применения к жизни, дорогие слушатели, чтобы мы с вами ходили в самом деле в практической жизни христианина. Эти лекции важны для общего ознакомления со всей Библией. Более подробное изучение Слова Божьего вы можете слушать из других радиопередач. Надеюсь, что вы со вниманием и с любовью начнете это изучение Евангелия Марка. Я приглашаю вас, дорогие слушатели, к этому изучению. А для этого, слушатели, читайте всегда наперед хотя бы одну-две главы. Читайте всегда со вниманием и несколько раз главы, которые мы думаем изучать. В этот момент я приглашаю вас прочитать первые и вторые главы Евангелия Марка. А пока я надеюсь, слушатели, на следующую нашу встречу в эфире в это же время и на этой же волне.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библиан». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Иисус в Евангелии от Иоанна в 15 главе 12 стихом сказал: «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Любить значит рисковать, подставлять под удары свое сердце. Иногда бывает очень больно, но и Христу было больно, и Он все равно любил, хоть это стоило Ему жизни. Мы должны тоже любить, несмотря ни на что. Любить жену, ребенка, соседа, товарища по работе. Это по-христиански, и это лучше, чем запирать свое сердце в ларце себелюбия. Подумайте над этим.

0: В эфире BBN. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:10. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 8:10.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение первой книги Библии «Бытие». В прошлый раз мы говорили о том, что получается, если люди торопятся получить обещанное Богом. Желая ускорить события, Авраам и Сара попали в непростую ситуацию. Служанка Агарь, убежав из дома, вернулась по повествованию ангела после того, как ей было дано откровение от Бога, что он видит и слышит ее. Усвоив этот урок, все участники событий поняли, что они должны полагаться на Бога и верить, что получат обещанное. При этом Авраам получил новое имя и был назван отцом множества народов. Сегодня мы продолжим разговор о Божьем Завете с Авраамом. Давайте вместе с доктором МакГи приступим к изучению 17 главы книги «Бытие».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Я хочу сейчас рассказать вам небольшую историю, плод моего воображения, чтобы показать, как сильна была вера патриарха Авраама. Представим себе, что однажды утром Авраам и Сара встали и, занимаясь делами своего стана, увидели вдруг, что к их маленькому оазису вокруг источника Хеврон приближается купеческий караван. Авраам вышел им навстречу, и купцы спросили, нельзя ли им напоить своих верблюдов. В те дни было очень много гостеприимных людей, и это само по себе довольно интересно. Сейчас мы часто говорим о варварских нравах прошлого и о том, как была ужасна их жизнь. Но позвольте вам заметить, что в те дни чужестранец не мог ни шагу ступить без того, чтобы кто-нибудь не распахнул для него двери и не принял его в своем доме. В наши же дни, если вы, как чужестранец, заявитесь в Лос-Анджелес, я не знаю никого, кто бы, не зная вас, впустил бы вас к себе, хотя христиан там живет множество. Наша современная культура совершенно отличается от культуры древних людей, и нам явно не хватает их гостеприимства. Итак, Авраам подошел к караванщикам и сказал, «Пожалуйста, пользуйтесь всем, что вам нужно». И у меня есть чем пополнить ваши запасы. Не хотите ли несколько дней передохнуть у меня?» Купцы ответили, «Нет, мы люди занятые, мы спешим по торговым делам в Египет». Потом один из караванщиков сказал, «Меня зовут Аллах». А другой сказал, «А меня Али-Баба». «А как тебя зовут?» Когда Авраам ответил, «Меня зовут Превознесенный Отец», караванщик воскликнул, «Здорово! А у тебя сын или дочь?» Авраам же сказал, «У меня нет детей». Караванщик же рассмеялся и переспросил, «Ты хочешь нам сказать, что у тебя нет детей, но тебя зовут Авраам, Превознесенный Отец? Да как же ты можешь зваться отцом, если у тебя нет детей?» И, посмеиваясь между собой, караванщики двинулись в путь. Спустя 6 месяцев эти же купцы снова пришли к оазису. Когда Авраам вышел им навстречу, они сразу же начали смеяться. «О, мы приветствуем тебя, Превознесенный Отец!» Но Авраам ответил им, «Теперь меня зовут не Превознесенный Отец. Теперь меня зовут Отец Множества». Купцы сказали, «О, видимо, у тебя должно быть двойня». И они просто покатились со смеху, когда Авраам ответил, «Нет, детей у меня так и не появилось». Караванщики сказали, вот уж ничего смешнее мы и не слышали. Таков был человек, называвшийся отцом еще до того, как у него появились дети. В то время Авраам был Авраамом, отцом множества, только через свою веру. Но спустя 4000 лет, когда живем мы с вами, мы можем сказать, что Бог, конечно, исполнил свое обетование. Согласитесь, что это имя подходит патриарху как нельзя лучше. И теперь он действительно Авраам, отец неисчислимого множества людей. Теперь послушаем, что Библия говорит о Божьем Завете и об обетованиях Бога относительно владения землей и относительно потомков Авраама. Вот стихи 6 и 7 из 17 главы книги «Бытие». «И весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя, и поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя». Исполнил ли Бог свое обетование? Разумеется, да. Какой же завет устанавливает Бог с Авраамом? Бог устанавливает вечный завет. Если это вечный завет, значит, он действителен и сегодня. Разумеется, действителен. Бог обещал нам с вами вечную жизнь, если мы будем верить во Христа. Вот завет, который установил с нами Бог. Друзья мои, если бы Бог не собирался исполнить завет, который заключил с Авраамом, вам бы следовало задуматься и о своем завете. Но у меня есть для вас добрая весть. Бог намерен хранить свой завет с вами точно так же, как Он исполняет условия своего завета с Авраамом. Вот стих 8. «И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую во владение вечное, и буду им Богом». Бог говорит Аврааму о том, что он, Бог, сделает. Бог говорит: «Я весьма расположу тебя и произведу от тебя народы, и поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими, и дам тебе и потомкам твоим всю землю ханаанскую во владение вечное». Бог установил с этими людьми завет, который будет вечным. И как таковой этот завет нельзя взять и нарушить. У этого завета не может кончиться срок действия. Бог не дает им землю в аренду на 99 лет. Бог дает им землю в вечное владение. Евреи поселялись на этой земле 3 раза. И это их земля. Но существенно, что еврейский народ обладает ею только на определенных условиях. Сначала Бог послал евреев в землю египетскую, и они там размножились. Уходило в Египет семейство человек в 70, а вернулся огромный полуторамиллионный народ. Затем они снова были согнаны со своей земли в вавилонский плен, потому что погрязли в идолопоклонстве и не свидетельствовали другим народам о Боге. В 70-м году после Рождества Христова, после того, как они отвергли своего Мессию, они опять лишились своей земли уже в 3-й раз. Фактически, они так и не вернулись назад. Бог предрек, что 3 раза они уйдут со своей земли и 3 раза вернутся в нее. Они уже вернулись 2. Нынешнее же возвращение на землю Израиль я еще не считаю исполнением этого пророчества. Когда они вернутся в следующий раз, я думаю, это будет означать, что они больше никогда не уйдут с этой земли. Когда Бог соберет их и приведет назад на эту землю, начнется тысячелетнее царство. Стих 9, 10 и 11. «И сказал Бог Аврааму: ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя. Да будет у вас обрезан весь мужеский пол, обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами». Обрезание является знаменем завета. Евреи должны совершать обрезание не для того, чтобы стать участниками завета. Наоборот, они делают это потому, что уже заключили завет с Богом. Роль обрезания для них такая же, как роль добрых дел для современных верующих. Мы не совершаем добрые дела для того, чтобы спастись. Мы совершаем добрые дела, потому что мы уже спасены. И в этом вся разница. Когда я в юности покинул родной дом, я столкнулся со многими жизненными трудностями. Однако, единственное, что удерживало меня от окончательного падения, была мысль о моем отце. Я говорил себе, раз я сын своего отца, я не стану делать так-то и так-то. Я поступлю вот так. И я от многого удерживался благодаря моему отцу. Так вот, нельзя сказать, что я стал его сыном, потому что не совершал каких-то некрасивых поступков. Я и так был его сыном. Но я не совершал разных плохих поступков именно потому, что я был его сыном. Итак, обрезание было знаменем, знаком, признаком вступления в завет. Евреев делало участниками завета отнюдь не обрезание, но обрезание было свидетельством этого. Читаю стих 12. «Восьми дней от рождения, да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени». А вы не обращали внимания, как досконально излагается в Писании все относящееся к Рождеству Христа? Все законы исполнились в связи с рождением этого младенца. Отмечено, что он сын Авраама и сын Давида, он был их потомком. И на восьмой день он был обрезан, он подчинился закону, говорит Павел в 4 стихе 4 главы послания к Галатам. Со Христом все произошло именно так, как написано в стихе 13 с 17 главы книги Бытия. «Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашем заветом вечным». И опять же, обрезание – это знамение завета. Евреи делают обрезание не для того, чтобы войти в завет. Бог уже заключил с ними завет. Надеюсь, что вы это запомните, потому что это очень важно. Ведь это остается справедливым и в сегодняшней ситуации. Очень многие люди думают, что если они будут ходить в церковь или примут крещение, они будут спасены. Нет, друзья мои, для того, чтобы спастись, вам нет нужды делать этого. Если вы спасены, я думаю, вы сделаете и то, и другое. Вы будете ходить в церковь, и вы примете крещение, но делается это не для того, чтобы спастись. Телегу нужно ставить на свое место позади лошади, а не впрягать лошадь позади телеги. А ведь многие сегодня думают о спасении так, что лошадь у них оказывается даже не позади, а на самой телеге. Бывают люди, нарушающие это установление об обрезании. Практически весь народ его нарушил во время исхода из Египта. Однако в результате они не уничтожили завета. Просто такие нарушители исключаются из завета, ибо об этом написано в 14 стихе. «Необрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа-то из народа своего, ибо он нарушил завет мой». Никакой человек или даже группа людей не могут отменить завет, который Бог заключил с Авраамом и его потомками. Это завет вечный. Человек, который нарушает завет, истребится, но сам завет останется. Так замечательно этот завет устроен. Читаем стихи 15 и 16. «И сказал Бог Аврааму, Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей Сарра. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына. Благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее». Раньше ее имя было Сара, теперь она зовется Саррою с двумя «р». Если престарелый Авраам станет отцом множества народов, значит Сарра станет матерью многих народов. И вот стих 17. «И пал Авраам на лице свое, и рассмеялся, и сказал сам в себе, неужели от столетнего будет сын? И Сара, девяностолетняя, неужели родит? Престарелый патриарх просто засмеялся. Я думаю, это не был смех недоверия. Я думаю, это был смех чистейшей радости от того, что подобное возможно. Уверен, что с вами бывало нечто похожее. В вашей жизни это случается не так уж редко, когда Бог делает для вас что-нибудь настолько замечательное, что вы смеетесь от радости. От такой радости просто невозможно не засмеяться. Ведь это было нечто неслыханное, и утроба Сарина была в омертвении, и тело Авраама омертвело. Вы помните, что говорит об этом апостол Павел в послании к римлянам? Бог поставил Авраама отцом многих народов. Бог, которому Авраам поверил, оживляет мертвых и называет существующим несуществующее, то есть то, чего пока еще нет. Апостол Павел пишет: «Авраам сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно будет семя твое. И, не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении». Не поколебался в обетовании Божьем неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное, потому и вменилось ему в праведность. Авраам поверил Богу и был совершенно изумлен чудесами Божьими и Божьей благодатью, но потом... Авраама вдруг, как стрела, пронзила мысль, он подумал о мальчике, который был его сыном, о мальчике по имени Измаил. Вот стих 18 из книги «Бытие», глава 17. «И сказал Авраам Богу: „О, хотя бы Измаил был жив пред лицом твоим“». Другими словами, Авраам говорит: „О, Господи, а как же этот малыш, который растет в моем доме?“ Авраам был уже привязан к Измаилу. Тому исполнилось всего 14 лет, когда Авраам отослал его от себя. И не думаю, чтобы патриарх еще когда-нибудь впоследствии увидел его. Конечно, Авраам был привязан к Измаилу. Аврааму было тяжело расставаться с ним. Однако, друзья мои, гораздо важнее другое. Мне кажется, Авраам уже много раз задумывался. Он говорил: «Я совершил большую ошибку, что сошелся с Агарью». Это ведь был грех, который стал несчастьем не только для патриарха. Вся та земля с самого начала страдала из-за того, что Авраам согрешил. И не говорите, что грех – это пустяк, или что грехи так легко сходят с рук. Апостол Павел в послании к Галатам пишет: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Человек пожинает не что-то похожее, а в точности то самое, что посеял. И патриарх Авраам уже пожинает это. Он говорит: «О, хотя бы Измаил был жив пред лицом твоим». Читаем стих 19. Бог же сказал: «Именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь имя ему Исаак, и поставлю завет мой с ним заветом вечным, и потомству его после него». Иными словами, Бог отвечает: «Нет, я не приму Измаила. Твой поступок был неправильным, у тебя будет другой наследник». Не думайте, что Бог одобряет многоженство, просто потому, что о возможности вступать в брак со многими женщинами говорится в Писании. Я никак не допускаю, чтобы Бог мог одобрить многоженство. Однако Бог проявляет свою милость и благость даже в такой сложной ситуации. Он говорит, читая стихи 20 и 21: «А о Измаиле я услышал тебя, вот я благословлю его и возвращу его, и весьма-весьма размножу. 12 князей родятся от него, и я произведу от него великий народ. Но завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара в сие самое время на другой год». Бог держит обещания, которые дает. Его невозможно ни уговорить, ни заставить отказаться от них. Он делает в точности то самое, что обещал сделать. Бог разговаривает так, как будто Исаак уже родился и живет с Авраамом. Бог говорит о несуществующем, как о существующем. И все это действительно осуществилось на следующий год. И далее. Бог перестал говорить с Авраамом и вошел от него. Иными словами, Бог дает понять: все, Авраам, этот вопрос решен, и говорить тут не о чем. Друзья мои, существуют вещи, о которых нам с вами тоже пора бы перестать молить Господа. Бывают случаи, когда вы уже сказали достаточно, и больше ничего говорить вам не нужно. Иногда люди просто докучают Господу с мольбами, на которые уже получили ответ, и, разумеется, ответ отрицательный. Бог дает понять Аврааму: «Хватит, оставим это, не будем больше об этом вспоминать». Я с этим не согласен и не соглашусь. Тем не менее, Бог готов слушать Авраама и отвечать на другие его молитвы. Мы увидим, что Бог прислушивается к просьбам Авраама. Но что касается завета Божьего, Бог заключит его с Исааком, а не с Измаилом. Это решено, и Аврааму пора прекратить свои попытки уговорить Бога передумать. В наши дни слишком многие люди возносят Богу такие молитвы, которые Бог, может быть, совсем не намерен ни выслушивать, ни отвечать на них. Я стараюсь быть очень осторожным, когда призываю людей молиться о чем-то. Я хочу сначала, по крайней мере, убедиться, что есть какая-то разумная вероятность, что Бог услышит эти молитвы и ответит на них. Далее мы читаем в стихах с 23 по 27. «И взял Авраам Измаила, сына своего, и всех рожденных в доме своем, и всех купленных за серебро свое, весь мужеский пол, людей дома Авраамова, и обрезал крайнюю плоть их в тот самый день, как сказал ему Бог». Авраам был 99 лет, когда была обрезана крайняя плоть его. А Измаил, сын его, был 13 лет, когда была обрезана крайняя плоть его. В тот же самый день обрезаны были Авраам и Измаил, сын его, и с ним обрезан был весь мужеский пол дома его, рожденный в доме и купленный за серебро у иноплеменников. Обрезание – это знамение завета, который Бог установил с Авраамом. Может возникнуть вопрос: – а при чем здесь Измаил? Отвечу тоже вопросом: но разве Бог не обещал, что и от Измаила произойдет великий народ? И в этом смысле Измаил причастен к завету. Но он не тот наследник, которого Бог обещал Аврааму с самого начала. Измаил не станет праотцем того народа, который будет служить Богу. Народа, из которого произойдет Мессия, Спаситель человечества.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас, если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар – жизнь вечную. Не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы покаяния. Ваша молитва может быть примерно такой: «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь». Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russiansobachka@bbnradio.org.

Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org

Еще раз хочу вам напомнить наши адреса. Адрес нашей страницы bbnradio.org. Там, наряду с русским языком, вы можете услышать наши программы еще на 7 других языках. А также, если у вас возникают вопросы по поводу наших программ, вы можете писать нам электронные письма по адресу russian@bbnradio.org. Еще раз повторю, russian@bbnradio.org. Мы ждем ваших писем, и нам очень хочется, чтобы мы с вами имели одни и те же мысли, что во Христе Иисусе. Да благословит вас в этом Господь. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Большой палец панды. Те, кто не верует в Творца, из кожи лезут вон, чтобы доказать, что он не существует. Креационисты же убеждены, Вселенная так разумно устроена, что она просто не может не иметь Создателя. Ведь в конце концов, часы устроены куда проще, чем, скажем, шмель. Если у часов есть разработчик и создатель, так почему же шмель должен был возникнуть сам по себе? Эволюционисты утверждают, что многое из того, что существует, далеко от совершенства. Это, уверяют они, опровергает идею существования разумного создателя, который замыслил и сотворил все сущее. Один из излюбленных эволюционистских примеров несовершенства в природе – так называемый большой палец панды. Под пятью пальцами на лапе панды имеется еще один большой палец, образованный удлинением кости запястья и подушечки. Эволюционисты утверждают, что если бы панда действительно была создана Богом, то у нее был бы настоящий большой палец или никакого. Однако другие эволюционисты отмечают, что большой палец панды дает ей возможность хватать бамбук с высокой степенью точности, так же, как хирург берет в руки свой скальпель. Попытки эволюционистов доказать, что Творца не существует, обречены на провал. Отрицательные суждения невозможно доказать. Если мы не знаем, как действует та или иная вещь, или почему она устроена так, а не иначе, это еще не значит, что она никем не сотворена. Как бы ни чился человек отвергнуть Бога, это ему не удается. Жители бывшего Советского Союза знают это по собственному опыту.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире библейское вещание BBN, только о Христе и для Его славы. Нет, ни порыв бессмысленных дерзаний, ни вспышка смелости вели Его на крест, ни пламя чувств, ни боль страданий, но трезвый разум и любовь небес. Творил Он, созидал любовь любовью, знал, средства цели соответствовать должны. Кровь грешную очистил чистой кровью. Знал, палачи для этого нужны. Он видел все, все сознавал. В молении томился, ужасался, тосковал. Он шел навстречу страху и мучению. Любовью их смирял и побеждал. Да,

Это все Христос сделал лично для меня. И я принял его в свое сердце как личного спасителя. Как обстоит дело с тобой, дорогой друг? Сегодня есть время ответить ему «Да, Господь».

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач».
1: Стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
2: Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломейцева «Действие Святого Духа сегодня». Часть третья.
3: Вот теперь давайте вернемся мы к этой цитате. «Братья, не будьте детьми уму, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние. В законе написано: иными языками, иными устами буду говорить народу сему. Ну и тогда не послушают меня, говорит Господь. Итак, языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих». Я думаю, сейчас стало понятно, почему апостол Павел так говорит. Апостол Павел очень ясно говорит о том, что в законе написано, что на иных языках будут говорить к тем, кто не верит, для того, чтобы показать Божий суд над ними. Вся история израильского народа была связана с этим. Везде на протяжении всех вот этих фактов, где упоминались иные языки, они все были связаны с судом. Это то, что говорит апостол Павел здесь. Они все были связаны с проявлением Божьего суда над неверующими в Него иудеями. Вот почему он говорит здесь. Итак, языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих. Знамение чего? Знамение Божьего суда, о котором сказано в 21 стихе. Вот эту фразу, вот этот 22 стих абсолютно перепутало современное христианство, современные пятидесятнические харизматические группы. Они говорят по-другому. Они говорят, итак, языки – суть знамения для кого? Они говорят о том, что для верующих. То есть, если человек верующего, тогда он должен получить знамение. Так говорят. Этим прямо противоречат тому, что здесь написано. Хотя они не противоречат, потому что они говорят о других языках совершенно, о тех, о которых в Библии не написано. О языках, которые были придуманы и искусственно внесены в их жизнь. Про эти языки здесь не написано, это факт. Это абсолютно не библейское явление, которое имеет место сегодня в эмоциональном каком-то переживании людей, и люди практикуют эти вещи и каким-то образом пытаются объяснить свою особую духовность посредством этой практики. Если мы будем читать Писание, не смотреть на то, что происходит, а читать Писание, мы никогда не найдем этого. И как вы видите, апостол Павел очень ясно объясняет. Он говорит, итак, языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих. Конкретно для неверующих евреев, которые оставляли Бога и которые прекрасно знали, что такое услышать Божий голос, говорящий на ином языке. Итак, в первой половине мы ясно увидели то, что говорит Ветхий Завет о практике, о применении иных языков, какую роль они играли. Больше того, именно на эту роль апостол Павел ссылается, обращаясь к верующим в Коринфе в 14 главе первого своего послания к этой церкви. Теперь давайте посмотрим на то, что происходило в первый раз, когда в церкви люди заговорили иными языками. И с чем это было связано? Речь идет, безусловно, о Дне Пятидесятницы, 2 глава Деяний апостолов, с 5 стиха мы читаем. «В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. все изумлялись и дивились, говоря между собою: «Сии говорящие, не все ли галилеяне?» Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Парфяне и медяне, и еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи, Каппадокии, Понта, Асии, Фригии, Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Иринеи, пришедшие из Рима, Иудеи, прозелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих. Посмотрите, что происходило тогда, в то время. Собрались люди, набожные написано, набожные люди, набожные евреи, которые иудеи и прозелиты написано. Прозелиты — это те, кто обращен был в иудейство из других вер, то есть язычники разные, покаявшиеся и ставшие частью иудаизма. Так вот, вот эти люди, которые имели представление о законе, они прекрасно знали историю народа израильского. Эти люди, которые пришли в Иерусалим, потому что они набожны. Пришли, потому что они хотели выразить свое богопочитание, поклонение Богу. Вот, обращаясь к этим людям, Бог избрал такую форму, очень интересную форму провозглашения своей проповеди. Я хотел бы вместе с вами посмотреть немножко дальше, в конец второй главы «Деяния апостолов». Дело в том, что суть проповеди, которую провозглашали апостолы, заключалась в одной истине, в одном важном факте, который нужно было вот этим набожным иудеям знать. Послушайте, 36 стих, 2 глава «Деяния апостолов». «Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом этого Иисуса, которого вы распяли». Это то, к чему пришел Петр в своей проповеди. Это то, о чем говорили ученики, обращаясь к этим людям. Это то, что Дух Святой провозглашал, стуча в сердце каждого человека, который пришел слушать. Посмотрите, 36 стих говорит о евреях: «Итак, твердо знай весь дом Израилев». То есть речь обращена к вот этим иудеям и прозелитам, пришедшим с разных мест. И обращаясь к этим иудеям и прозелитам, Бог говорит им слово осуждения. Он говорит им: смотрите, знайте, что вы распяли Иисуса, которого Бог соделал Господом и Христом, Господом и Мессией. Мессия – очень известное слово было для евреев. Господом – то же самое. Это слово, которое означало для них все. Таким образом, апостол Петр, апостолы провозглашают этим людям, обращаются к этим людям и говорят этим людям одну истину. Они говорят им: вы неверующие люди. Вы не приняли, вы не уверовали, вы не приняли того, кто пришел от Бога, кто пришел тот, который был обещан на протяжении многих и многих десятков, сотен лет, которые прожил или которые имел народ израильский в своей истории до этого дня. Теперь посмотрите, вот этот месседж или эта истина, это слово, это проповедь, обращенная к этому народу, явное слово осуждения. Именно после этого слова они умилились сердцем и сказали Петру и апостолам: что нам делать, чтобы спастись? Вот это слово, обращенное к этим людям, звучало не на еврейском языке, не на арамейском, который они привыкли слушать. Арамейский – это была одна из вариаций или один из вариантов еврейского, очень близок к еврейскому языку. Но тот, который практиковался тогда во время апостолов в день Пятидесятницы. Посмотрите, апостолы обращаются к этим людям и говорят не просто на иных языках. Кстати, слово «иные языки» очень редко вы встретите. В большинстве случаев его вставляют переводчики, иные языки. Чаще всего просто упоминаются языки. Почему я отмечаю это? Потому что, когда говорят «иные языки», сразу представляют собой гласолалию, то есть вот этот экстатический говор, лепит экстатический. Но то, что мы видим в день Пятидесятницы, абсолютно далеко от чего-либо подобного. Посмотрите, не просто сказано, что и люди их понимали, а конкретно перечисляется сфера за сферой, нация за нацией. Перечисляются парфяне, Медяне, Еламиты, жители Месопотамии, Иудеи, Каппадокии, Понта и Асии, Фригии, Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киренеи, пришедшие из Рима, Иудеи, прозелиты, Критяне и Аравитяне. Слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. То есть смотри, что произошло. Бог дал ученикам, которые были рыбаками, которые не имели большого образования, дал ученикам мгновенную способность понимать и уметь говорить на языках разных-разных народов, которые собрались в этот день, в день Пятидесятницы. И они говорили на этих языках, и те, кто их слушал, понимали то, что было сказано. Вот это очень важный факт о дне Пятидесятницы. Есть еще несколько важных фактов, связанных с этим. Во-первых, апостолы говорили, как мы уже упомянули, на языках, которые тогда существовали. Это реальные языки были. Второе. Слушатели понимали апостолов. Третье. Было как минимум три цели, посредством почему Бог использовал этот феномен, дал этот дар иного языка для того, чтобы обращаться к этим людям. Во-первых, Бог продемонстрировал Божье осуждение неверия Израиля. Это то, что очень ясно было. Люди, пришедшие туда, они пришли слушать проповедь на еврейском языке, на котором закон читался. Закон был написан на еврейском языке. Каждая буковка, каждая иота тщательно соблюдалась, сохранялась евреями-переписчиками, которые переписывали этот закон. И когда люди шли в Иерусалим, они приходили туда для того, чтобы там послушать на том языке, на котором он был написан. У них были синагоги, и они там в синагогах говорили на своих языках, но закон они всегда читали на еврейском. Они прекрасно знали Второзаконие 28 главу, они прекрасно знали Исаия 28 главу, они прекрасно знали Иеремию 5 главу. Им очень-очень неприятно было, когда им проповедовали и говорили на языках тех народов, откуда они пришли. Потому что это всегда было унижением для еврея слышать, как кто-то учит его, а тем более учит его в вопросах религии, учит его в вопросах веры. Второе. Бог обличил народ. Посредством этой проповеди Бог обличил народ. Он не просто представил им способность говорить на разных языках. Не просто какие-то части закона читались, которые были отвлечены от сегодняшней или от тогдашней ситуации. А звучала весть, которая говорила о необходимости покаяния. Таким образом, Бог не только продемонстрировал, что Израиль в неверии, Он им продемонстрировал, Он обличил их, продемонстрировал их грех. Он сказал сущность греха, что вы распяли Иисуса Христа, вы не приняли Его. Третье. Все это привело к результату массового покаяния. 3000 человек тогда покаялись. Вот почему, когда апостол Павел вспоминает в 22 стихе 14 главы 1 Коринфянам, когда он говорит, что это суть знамения для неверующих. Вот о чем он говорит, вот что он имеет в виду. Вот это феноменальное знамение, которое прозвучало и было явлено для этого народа, послужило вот этим неверующим людям возможностью для покаяния. Итак, это то, что касается Деяния апостола, 2 глава. Есть еще несколько текстов, которые говорят в Деянии апостола о том, что люди говорили на иных языках. И все они связаны с этой же самой идеей. Они связаны с распространением Евангелия на другие территории, на других людей, связаны с ситуациями, которые необходимы были для апостолов, чтобы они могли пережить. Посмотри Деяния апостолов, 10 глава, 44 стиха. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слово. Верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников. Ибо слышали их говорящими языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал, кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа? Посмотри, о чем идет речь. Бог для того, чтобы повести Петра проповедовать язычникам, использовал специальное знамение. было явлено полотно, которое спустилось с небес с нечистыми животными, и Бог говорил Петру: «Заколи и ешь», и этим самым он объяснил ему, что: «Петр, тебе нужно не гнушаться язычников, а идти к ним и проповедовать». И Петр сделал этот шаг. Петр в послушании пошел. Он пришел туда, в Кесарию. Он нашел там этот дом этого военачальника. Он проповедовал ему. И после того, когда он проповедовал, он увидел, что эти люди не только способны выслушать проповедь, а эти люди способны получить рождение свыше. И знаком этого рождения свыше для него было то, что эти люди, эти язычники, точно так же, как апостолы получили это в день Пятидесятницы, они заговорили на иных языках. То есть было проявлено один в один одна ситуация к другой. И именно это послужило убеждением для апостола Петра. Смотрите, почему он говорит в 47 стихе. Тогда Петр сказал: кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа? То есть, скорее всего, кто-то запрещал. Скорее всего, у него, у самого в сердце не было уверенности ясной, чтобы крестить их, чтобы им дать место в церкви. И Богу необходимо было провести этих людей, язычников, показать им именно такую же форму его действия, как это было в день Пятидесятницы. Об этом он говорит в 11 главе, 17 стихом. Итак, когда апостол Петр вернулся назад, когда он пришел в Иерусалим, когда он рассказывал ученикам, другим апостолам, о том, что произошло вот там, в Кесарии, он объясняет им, и он приводит тот же самый аргумент. Посмотрите, итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? Вот именно этим он объясняет остальным апостолам и говорит: смотрите, он им дал точно такой же дар, как и нам. То есть он был, Богу надо было продемонстрировать, чтобы язычники вошли, это был первый язычник, который вошел в церковь, чтобы язычники вошли в церковь, Богу нужно было продемонстрировать и сделать это точно так, как это было у апостола в день Пятидесятницы. Второе значение этого текста, или этих двух стихов, о которых мы говорим, это то, что когда мы говорим, что это был такой же дар, или апостол Петр говорит, как и мы, то речь идет о том, что если апостолы в день Пятидесятницы говорили на понятных иностранных языках, то люди, о которых сказано здесь, если они говорили точно так же, как апостолы, то они тоже говорили на понятных кому-то иностранных языках. То есть для того, чтобы придумать, чтобы вот здесь сказать, что вот здесь они говорили на непонятных языках, говорили глоссолалией, это нужно придумать. Здесь его нет, это нужно придумать и вложить туда. То, что мы видим там, так, как было в день Пятидесятницы, так и здесь. Вот именно поэтому мы принимаем их в церковь, потому что мы видим, что было точно так, как было тогда. Если было бы немножко не так, апостолы бы не приняли. Они бы сказали: да, у язычников не получается. У язычников какой-то хаос сплошной. Но апостолы принимают именно потому, что это было так, как это было у них самих. Я хотел бы сделать на основании этого определение дара иного языка. Что это такое? Как мы можем охарактеризовать, сказать, что такое библейский дар иного языка? Я попытался сделать это следующим образом. Новозаветный дар иного языка – это дарованная Богом сверхъестественная способность говорить с пониманием на иностранном языке без его предварительного изучения. Во всяком случае, вот то, что мы видим, что произошло с апостолами, то, что мы видим, что происходило в 10 главе «Деяния апостолов с язычниками». То есть речь идет о сверхъестественной способности, которая была дана Богом определенным людям, посредством которой они способны были говорить на иностранном языке без предварительного его изучения. Вот это вывод, который я делаю на основании того, что мы прочитали из Библии относительно даров иного языка. Теперь давайте посмотрим немножко на дар иного языка, который практикуется сегодня. Дело в том, что этот дар сильно отличается от того, что было написано. Во-первых, тот дар, который практикуется сегодня, он не является признаком крещения Святым Духом. Почему? Потому что, как мы сказали уже очень ясно, что крещение Святым Духом – это погружение человека в тело Иисуса Христа, в Церковь, которая происходит в момент его покаяния, в момент его рождения свыше, когда Дух Святой его наполняет. Нигде, ни в каком месте говорение иными языками и крещение Святым Духом не связано доктринально. Это было связано в день Пятидесятницы только потому, что Духа Святого в такой функции не было раньше. Поэтому он пришел и имел вот это действие крещения и действие свидетельства через учеников посредством иных языков. Во-вторых, тот дар, который практикуют сегодня, не является тем даром, который имели апостолы в день Пятидесятницы. То, что сегодня практикуют, никто не понимает. Если даже кто-то говорит, что есть истолкователи, которые истолковывают, сделайте такой опыт. Я знаю, что его делали, доказанный опыт. Возьмите, запишите кого-нибудь. Запишите на магнитофон чье-то экстатическое говорение сегодняшнее. И попробуйте дать эту запись двум или трем истолкователям, которые бы не знали бы друг друга и которые бы не имели бы договоренности об этом. И вы увидите, что истолкования будут абсолютно разными. Абсолютно. Абсолютно произвольными. То есть речь идет о том, что какого-то послания, какого-то реального слова за этой комбинацией звуков нет. Это просто чья-то выдумка. Это экстатическое говорение. То есть человек в экстазе. И в экстазе лепечет то, что придет на язык. Кстати, у людей обычно одни и те же звуки, которые пользуются или которые говорят языками, они постоянно говорят одни и те же звуки или фразы подобные. Причем у разных людей разные эти фразы. И постоянно одна и та же тема проходит в их говорении на ином языке. Мы видим, что эти вещи абсолютно никак не связаны с тем, что было в день Пятидесятницы. В-третьих. 1 Коринфянам 14 глава не может быть основанием для доктрины экстатического говорения на иных языках. Почему? Потому что апостол Павел очень ясно говорит в 20, 21, 22 стихах, он говорит о том, что языки – суть знамения для неверующих, но не для верующих. Он подводит итог этой главе. Он подводит итог всему тому, что он говорит в этой главе. И он объясняет, что языки – суть знамения для неверующих, а не для верующих. И мы говорили подробно о том, каким образом это знамение было явлено, как оно действовало для тех людей, которые слышали о Боге, но не слушались Его, не были верующими иудеями. Четвертая причина. Сегодня мы сталкиваемся с явлениями, которые, так скажем, мы можем наблюдать, как многие языческие религии практикуют точно такое же экстатическое говорение на иных языках. Оно явно не связано с проявлением Святого Духа. Они даже не говорят о Христе. Они абсолютно далекие от христианства люди. И на протяжении истории было много-много таких людей. Различные лжерелигии. Кстати, в Коринфе, история говорит, что в Коринфе были такие религии, языческие религии, которые практиковали экстатическое говорение. Больше того, среди мусульман, мы говорили в прошлый раз, практикуется экстатическое говорение на иных языках. Есть определенные группы, которые особо радеют, то есть особо эмоциональны в своем поклонении, и они входят в этот экстатический лепет, и они поклоняются Аллаху, они не признают Иисуса Христа, они являются людьми, которые далеки от христианства настолько, насколько это можно быть. Больше того, различные тибетские монахи, люди, которые представляют совершенно другую отрасль религии, абсолютно отдаленную от единобожия даже. Эти люди практикуют говорение на иных языках. Точно такое же экстатическое говорение, которое наблюдается сегодня. Ереси различные. Мы говорили о ереси в самом первом, самой первой, которая появилась в 3-4 веке, ереси Монтануса, когда они говорили на иных языках. И на протяжении истории наблюдались группы всяких еретиков, которые говорили на иных языках, которые были отвержены церквями. Это во Франции были так называемые севинольские священники в 16 веке. Это время реформации уже было. Кроме того, были пророки Звикау, то же самое. Это группа, которая была связана с реформаторами, но она таким же образом была очень странной группой и практиковала говорение на иных языках. Трясуны, или последователи матери Анны Ли, это в 18 веке, во второй половине 18 века. Их называли трясунами. Почему? Потому что они вот так вот в экстазе тряслись. То есть эти люди, которые следовали женщине, пророчицы, она была их лидершей. И таким образом они практиковали такую же самую форму. И так далее. Можно перечислять этот список. Очень много-много людей есть, которые говорят о том, что практика, которая сегодня применяется среди церквей харизматических, пятидесятнических, других, признающие вот эту гласолалию или экстатическое говорение на иных языках, она не имеет ничего общего со Священным Писанием. Мы не будем сейчас говорить о том, что это такое. Скорее всего, это просто эмоции. Скорее всего. Просто возбужденные эмоции. Может быть, в каких-то ситуациях эти возбужденные эмоции заходят немножко дальше. Я не знаю, у меня нет доказательств для этого. Вот. Но то, что это не то, что представлено в Священном Писании, это факт. Поэтому нам сегодня нужно иметь ясное представление, чтобы мы были твердо убеждены, что вот эти вещи, которые сегодня предлагаются нам, возможно, у вас возникают вопросы, когда вы сталкиваетесь с людьми, которые говорят, ну, может быть, там что-то и написано, но я это переживаю. Смотри, какая тонкая подмена происходит. Вместо того, чтобы основанием было Священное Писание, люди строят свое основание на том, что они переживают. Вместо этого, как было бы хорошо, если бы мы смогли искать нашу жизнь, наше основание в жизни в том, что написано, в том, что говорит Священное Писание. И тогда многие-многие вопросы бы стали для нас ясными. Я сейчас хочу вернуться к этому вопросу, к этой теме, о которой мы говорили в самом начале. Вспомните о действительных действиях Святого Духа. Вспомните о возрождении, о утешении, о способности понимать Слово, об освящении, о способности свидетельствовать, о крещении в тело Христово, о исполнении Духом Святым и так далее. О том, что действительно Дух Святой делает. Я хочу еще раз призвать вас, я хочу обратить свое внимание. Мне это нужно, крайне нужно, чтобы я мог обращать внимание на то, чтобы пребывать в общении со Святым Духом, чтобы исполняться им, чтобы подчинять себя ему, чтобы моя жизнь была наполнена им, чтобы я контролировался Святым Духом, чтобы мои слова отражали это, чтобы мое выражение лица, мои жесты, мои взаимоотношения с людьми могли нести в себе вот это Божье присутствие, присутствие Святого Духа. Это так важно. Это что представляет собой действительное присутствие Божие в человеке, который оправдан Иисусом Христом.
4: Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!
0: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org

В эфире библейское вещание BBN, только о Христе и для Его славы. Нет, не порыв бессмысленных дерзаний, не вспышка смелости вели Его на крест, не пламя чувств, не боль страданий, но трезвый разум и любовь небес. Творил Он, созидал любовь любовью, знал, средства цели соответствовать должны. Кровь грешную очистил чистой кровью. Знал, палачи для этого нужны. Он видел все, все сознавал. В молении томился, ужасался, тосковал. Он шел навстречу страху и мучению. Любовью их смирял и побеждал. Да, это все Христос сделал лично для меня. И я принял его в свое сердце как личного спасителя. Как обстоит дело с тобой, дорогой друг? Сегодня есть время ответить ему «Да, Господь».

В эфире библейское вещание на интернете BBN. Спасение не найти, если искать его в своих делах. Его находят лишь те, кто верой принял то, что сделал для нас Бог. Принимаете ли вы, дорогие друзья, верою то, что сделал Бог для вас? Принимаете ли вы верою то, что Он родился для вас? Умер и воскрес для вас? Если да, то сейчас тот момент, когда вы можете принять эту весть спасения в свое сердце. Сделайте это немедля.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:10. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Римлянам 8:10.
2: А сейчас в эфире BBN «Детский час». И мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Здравствуй, дорогой друг! Напомню, что, несмотря на свою мудрость, Соломон совершал плохие поступки. Попросту говоря, он грешил. Бога очень огорчило поведение царя, ведь он щедро благословил Соломона и мудростью, и богатством. Но греховная ненасытность Соломона имела тяжелые последствия. Бог отнял у его потомков царство, оставив за ними только малую его часть. Иеровоам. Библия. Третья книга Царств, глава 11. Однажды, когда царь Соломон обходил Иерусалим, чтобы посмотреть, как рабочие чинят городские стены, он обратил внимание на юношу, работавшего с особым усердием. «Как тебя зовут?» – спросил царь. «Иеровоам», – последовал ответ. Царь подошел к десятнику и сказал: «Этот Иеровоам хорошо трудится, поставь его смотрителем». Иеровоам обрадовался повышению и ревностно исполнял свои новые обязанности. Как-то раз он возвращался домой полем и встретил на дороге идущего навстречу ему пророка Ахию. Пророк был в новых одеждах. Не говоря ни слова, Ахия остановился и стал рвать на себе эти одежды. Иеровоам был поражен, ведь новая одежда стоила больших денег, а пророки, как правило, богатыми не были. Тут Ахия стал протягивать Иеровоаму куски своего платья, один за другим, пока не отдал ему ровно 10 лоскутов. 2 куска изодранной одежды остались в руке у пророка. «Иеровоам, — сказал Ахия, — ты видел то, что свершит Господь. Он отнимет царство у Соломона и отдаст его тебе». Иеровоам посмотрел на 2 кусочка ткани, оставшиеся в руках Ахии. «2 колена наследуют дети Соломона», — объяснил Ахия. «А эти, — он указал на 10 лоскутов, которые держал Иеровоам, — будут принадлежать тебе. Пусть участь Соломона будет для тебя назиданием. Господь отнимает у него царство, ибо он больше не повинуется ему и не чтит его. Подумай об этом и соблюдай все, что Бог заповедует тебе, тогда твое царствование будет твердым, и дети твои будут править после тебя». Сказав это, Ахия быстро удалился, оставив ошеломленного Иеровоама стоять на дороге с зажатыми в руке лоскутами. Неужели все, что он слышал, правда? Даже во сне он не мог вообразить, что будет царем. Но если ему вправду суждено взойти на царский престол, то зачем для этого ждать смерти Соломона? С тех пор Иеровоам стал думать о том, как бы ему поскорее захватить престол. Известия об этом дошли до Соломона, и он решил казнить Иеровоама. Но царю не удалось схватить его, и Иеровоам бежал в Египет. Когда же Соломон умер, час Иеровоама настал. Поучительная история, не правда ли? Соломон сам выделяет усердного юношу, который по пророчеству Ахии станет новым царем. Пророк дал очень мудрое наставление юноше, предостерег его от ошибок Соломона и напомнил, что именно послушание Богу и его заповедям сделает его успешным в делах его. Поэтому и ты, пока молод, старайся делать выводы, исходя из ошибок других людей. Для этого эти истории и записаны в Библии. Но нам пора прощаться. До свидания, до следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божие.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинают с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 34. Книга Второзакония. 26 глава, 9 стих. «И привел нас на место сие, и дал нам землю сию, землю, в которой течет молоко и мед». Вы можете себе представить землю, в которой течет молоко и мед? Такое бывает только в сказках. Но Господь, который обещал дать Израилю такую землю, этими словами словно говорил им о богатстве и плодородии этой земли. В Египте, из которого их вывел вождь и Божий пророк Моисей, земля тоже была плодородной. Но все плодородные земли находились по берегам реки Нил. Воду для полива этой земли приходилось черпать в реке, а в засушливые годы воды не хватало, и поля приносили скудный урожай. Но земля, в которую их вел Господь, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал ее при помощи ног твоих, как масличный сад. Но земля, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного напояется водою. Земля, о которой Господь печется. Очи Господа Бога твоего непрестанно на ней от начала года и до конца года. Второзаконие, 11 глава, 10 стих. Бог благословил эту землю. Обетованная земля. Впервые я услышал о такой чудесной земле после возвращения бабушки из гостей. Она гостила целый месяц у старых и хороших друзей в Киргизии. Оттуда она привезла всем нам в подарок большую сумку яблок. Я таких раньше не видел и на картинках. Яблоки были большие, как сложенные вместе два кулака взрослого человека. Они были очень красивые, темно-красные, с желтым боком и очень ароматные и вкусные. Бабушка сказала, что этот сорт яблок называется апорт. А еще она привезла гранаты. Я и не знал, что фрукты могут называться так. Когда я увидел бабушкины гостинцы, а потом их попробовал, мне очень захотелось жить там, где много вкусных больших яблок и где на деревьях, а не у военных в армии, растут сочные гранаты. Моя мечта вскоре исполнилась, потому что вся наша большая семья переехала жить в Киргизию. Оказалось, что здесь растет очень много разных и вкусных фруктов – черешня, урюк, клубника. А когда мы купили большой дом с просторным двором, в котором росло много вишневых деревьев, я был потрясен. Никогда раньше я не представлял такого вкусного изобилия. Но самым удивительным фруктом был виноград. И хотя он был мелким и кислым, мы все ели его с наслаждением. Особенно он нравился нам, детям. В этой прекрасной земле мы прожили много лет. И в нашем саду росли разные фруктовые деревья. Среди них были яблони с большими красными яблоками, апорт и много других яблонь. Груши, сливы, черешни, вишни, клубника, несколько сортов винограда. Все это росло в нашем саду. И я почти совсем забыл, что когда-то мог видеть эти фрукты только на картинках. Книга «Числа», 13 глава, с 24 стиха. «И пришли к долине Эсхол, и срезали там виноградную ветвь с одной кистью ягод, и понесли ее на шесте двое. Взяли также гранатовых яблок и смоков. Место сие назвали долиной Эсхол по причине виноградной кисти, которую срезали там сыны Израилевы». Вот это виноградная кисть. Израильтяне были потрясены, когда увидели изобилие страны, в которую их привел Господь. Им оставалось только зайти в эту прекрасную землю и жить в ней, благодаря Богу за его благословение. Но они не привыкли слушаться Бога, не привыкли верить Его словам и не верили в Его могущество. Они испугались жителей той земли, в которой их привел Бог. За непокорность Богу и неверие им пришлось еще 40 лет бродить по пустыне, прежде чем они снова подошли к этой прекрасной земле, где течет молоко и мед. Бог дал им эту землю, и они жили и благодарили Его за все милости и чудные дела, пока не привыкли к тому, что всего у них в изобилии. Но это уже другая история. А всем вам в подарок стих из Библии. Выучите его наизусть. 102-й псалом, 2-й стих. «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его».
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Ой, ох-ох-ой, ну и как же мне?
1: Привет, Белочка! А чего это ты тут развздыхалась-то? Ой, да ты проголодалась, наверное.
0: Да нет, просто мне так петь хочется. Помнишь, когда мы с госпожой Лисичкой песенки распевали? А с тех пор, как она в другой заповедник жить переехала, мне и петь-то не с кем. Сам знаешь, что слух у меня не идеальный. Ну и все такое.
1: Да что это ты на себя наговариваешь, Белочка? Вот у меня еще меньше слух, чем у тебя. И я вот нисколько не смущаюсь. Хожу себе и песни на весь заповедник распевают. Пусть все слушают.
0: Ну, у меня так не получится, чтоб на весь заповедник.
1: Ой, слушай, Белочка, а мне тут одна идея в голову пришла. Ой, даже точнее прилетела. А пойдем-ка мы с тобой в гости в одно пестренькое семейство. Я каждый день слышу, как они в своем дупле, ну что на старой сосне, как раз над моим домиком, веселые песенки поют. Это я про гнездо мухоловок-пеструшек говорю. Ой, у них еще недавно такой маленький, славненький малыш вылупился. Ну, или малышка с таким желтеньким клювиком.
0: И ты думаешь, это удобно?
1: Да, конечно, конечно, удобно. Они же меня каждый день на чай приглашают. Пойдем, Белочка. Сама услышишь, как они чудесно поют. Ой, я уверен, тебе

0: Здравствуйте, тетушка Мухоловка-Пеструшка. Это я, кабанчик. А я не один, со мной и Белочка.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, гости дорогие. Ой, как мы рады. Проходите, чувствуйте себя как дома. Это моя дочурка Нади, Нади. А муж мой с минуты на минуту подлететь должен.
0: Привет, Надя.
3: Ой, привет, желторотенькая.
4: Здравствуйте.
2: Для начала я вас чаем из ромашки напою. А вот и наш хозяин вернулся.
5: Здравствуйте, рады вас видеть, кабанчик и Белочка.
0: И мы.
1: Здравствуйте.
0: Ой, вы знаете, я тут Белочке про вас много-много рассказывал. Правда, Белочка? Ну, про то, что вы так красиво поете. Эти песенки там свои. Особенно я вот одну запомнил. Печи-печи, куличи-куличи.
5: Да, и эту тоже. Знаете, многие, когда мухоловок-пеструшек слушают, именно так их песенка им слышится. Про куличи.
2: Вообще-то мы действительно семья музыкальная. Как и почти все птицы в нашем заповеднике. Но мы не только такие песни поем.
1: А какие еще? Вы знаете, так послушать хочется.
0: Ой, точно-точно, ну спойте, пожалуйста. Я Белочке уже все уши прожужжал и про песенки ваши.
5: С удовольствием. Неси-ка, милая женушка, наши ноты.
1: Кабанчик, давай и наших радиослушателей тоже позовем на музыкальную передачу. Только вот незадача. Лисичка-то в другой заповедник переехала, а передачу мы назвали «Рыжие нотки». Как же быть-то теперь, кабанчик?
0: Ой, да что ты в самом деле, Белочка? Название нужно сохранить прежнее. А рыжие нотки – это значит яркие, веселые. И потом подумаешь, лисичка, ты же у нас тоже рыженькая.
1: И верно, кабанчик. Дорогие мальчики и девочки, приглашаем вас на нашу музыкальную передачу «Рыжие нотки».
2: А вот и наша нотная тетрадочка. Можно начинать.
5: Особенно нам нравятся песни, которые прославляют нашего создателя. Ведь это он создал нас такими музыкальными.
6: Почему растет трава? Почему шуршит листва? Почему? Никак я не пойму.

0: Ой, как же здорово у вас получается! Мне бы тоже так петь хотелось.
1: А ты попробуй с нами, Белочка. Уверен, что если ты будешь от всего сердца стараться, у тебя обязательно получится.

0: Клюв от гибели храня. И если пташек любит он любит и меня. Да любит он, да любит он, я знаю, любит он. Он любит маленьких детей, он любит и меня.
1: Кабанчик, ты что, разве не слышишь, что ты один уже давно поешь?
0: А? Что? Ой, правда, это, извините.
2: Да ничего страшного, если поется.
1: А скажите, в вашем репертуаре случайно нет песенок про Иисуса Христа?
3: А как же, непременно имеются. Вот, например, та, что мы поем нашей малышке Нади-Нади.

0: аллилуйя, аллилуйя. Да все, Белочка, не нужно меня своими черными глазенками сверлить. Понял я уже все, да. Ну что это, я тут и не один там, и все такое. А знаете, какую бы мне хотелось спеть песенку? Ой, какую-нибудь такую забавную. Ну, вот про всяких там звежушек разных, например. Ну, чтобы про таких, которые в нашем заповеднике не водятся, а?
1: Знаем мы и такую песенку, кабанчик. Ну что, споем?

0: как же нам у вас, дорогие мухоловки-пеструшки, понравилось. Так уютно в вашем дупле и весело. А песни-то какие чудесные. Ах, жаль, что домой пора.
1: Ой, а вы нас еще в гости зовите.
2: С радостью.
3: Мы всегда гостям рады.
4: Это весело.
1: Обязательно придем.
0: Дорогие ребята, пришло время заканчивать нашу передачу «Рыжие нотки».
1: Пишите нам по адресу: Христианская миссия «Свет на Востоке», радиопередача «Смотрите, радуга!» «Рыжие нотки», абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
0: Еще запишите наш электронный адрес: radugasobaka.lio.ru.
1: До новых встреч в радиопередаче
5: «Смотрите, радуга!»
0: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
1: Ой, Белочка, знаешь чего? А вот как ты думаешь, это не поздно будет еще забежать к дядюшке Лосеву? Ну, чтобы мы ему все песенки пропели, которые мы тут у мухоловок-пеструшек наслушались.

Вы слушаете библейское вещание на интернете на русском языке, которое звучит круглосуточно, 24 часа в сутки. Мы с вами, чтобы вас ободрить в Господе. Часто Бог не открывает нам своих соображений. Он может делать что-то, чего нам не понять, и что объяснить нам просто не под силу. И делает Он это для того, чтобы взрастить нашу веру. Будьте послушны Богу, что бы ни случилось, даже когда вы не понимаете, что Он делает. А в будущем для вас все станет ясно. Только имейте терпение Божие. Оставайтесь с нами.

Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат. Наши служители ждут вас. www.bbnchat.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Что останется после нас? Как нас будут вспоминать? Что напишут на надгробии?
1: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы продолжаем изучение цикла под названием «Давид. Человек по сердцу Бога». Сегодня наше внимание будет приковано не к Давиду, а к Саулу, первому царю Израиля, который своей гордостью и непослушанием выстлал себе путь к совсем уж не царской смерти. На его надгробии можно было бы написать: «Я поступал безумно». И это очень печально. Но для нас смерть царя Саула может послужить уроком, может заставить нас задуматься над тем, как мы тратим свои дни. Две смерти – тема сегодняшней передачи.
0: Мир вам, дорогие друзья! Христос воскрес! Воистину воскрес! Когда мы читаем историю о воскресшем Господе, то так приятно читать о том, как люди меняются после личной встречи с живым Господом, с Иисусом Христом. Но вот конец жизни одного из учеников очень настораживает. Это описано в Евангелии от Матфея, 27 главе. «Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и, раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря: „Согрешил я, предав кровь невинную“, и они же сказали ему: „А что нам до того? Смотри сам“. И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв серебряники, сказали: „Непозволительно положить их в сокровищницу храма, потому что это цена крови“. Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Поэтому и называется земля-то землею крови до сего дня. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: „И взяли 30 серебряников, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь“». Да, дорогие друзья, есть разные истории, которые связаны со смертью. И иногда говорят о представлении старухи с косой, или представляют образы нечистой силы, которые описаны Николаем Васильевичем Гоголем. И у каждого из нас назначено свидание со смертью. Священное Писание говорит: «Однажды человеку положено умереть». Жизнь человека имеет начало и имеет конец. Жизнь царя Саула и его сыновей закончилась трагично. Именно это сегодня мы увидим, читая текст Священного Писания. Спустя несколько столетий Иисус Христос исполнит план Бога Отца, придя на землю как человек и как наш Спаситель, разрушивший смерть. Это Христос воскресший и принесший жизнь и вечность через Евангелие. Для тех, кто поверит в благую весть и чья жизнь будет посвящена Христу, больше нет страха смерти. Иисус Христос победил смерть. Бог дает спасение, жизнь вечную тем, кто покаялся, признав себя грешником, верою принимая жертву Сына Божьего Иисуса Христа. И сегодня мы рассмотрим две совершенно разные смерти. И мы увидим большой контраст. Это смерть Саула и смерть нашего Господа. Но для начала предлагаю вам открыть Библию, Ветхий Завет, первую книгу Царств, 31 главу. Я буду читать с первого стиха до конца главы. Первая книга Царств, 31 глава. «Филистимляне же воевали с израильтянами, и побежали мужи израильские от филистимлян, и пали пораженные на горе Гилвуе. И догнали филистимляне Саула и сыновей его, и убили филистимляне Иенафана и Аминадава, и Малхисуа, сыновей Саула. И битва против Саула сделалась жестокая, и стрелки из луков поражали его, и он очень изранен был стрелками. И сказал Саул:
2: оруженосцу своему: обнажи твой меч и закали меня им, чтобы не пришли эти необрезанные и не убили меня, и не издевались надо мной. Но оруженосец не хотел, ибо очень боялся. Тогда Саул взял меч свой и пал на него. Оруженосец его, увидев, что Саул умер, и сам пал на свой меч и умер с ним. Так умер в тот день Саул, и три сына его, и оруженосец его, а также и все люди его вместе. Израильтяне, жившие на стороне долины и за Иорданом, видя, что люди Израилевы побежали, и что умер Саул, и сыновья его, оставили города свои и бежали, а филистимляне пришли и засели в них. На другой день филистимляне пришли грабить убитых и нашли Саула и трех сыновей его, павших на горе Гилвуйской. И отсекли ему голову, и сняли с него оружие, и послали по всей земле филистимской, чтобы возвестить о сем в капищах идолов своих и народу. И положили оружие его в капище Астарты, а тело его повесили на стене Бевсана. И услышали жители Яависа Галаадского о том, как поступили филистимляне с Саулом. И подняли все люди сильные, и шли всю ночь, и взяли тело Саула и тела сыновей его со стены Бевсана, и пришли в Яавис, и сожгли их там, и взяли кости их, и погребли под дубом в Яависе. И постили 7 дней. Аминь. Дорогой друг, когда вы в последний раз посещали кладбище? Находясь в таком месте, в нашем сознании возникают две мысли. Первая мысль. Мы понимаем, что смерть – это одно из важных событий в жизни человека. И, проходя по кладбищу и читая надгробные плиты, мы многое переосмысливаем. И второе. Мы осознаем, что и наш день когда-то настанет. Иногда на надгробиях, кроме имени, написано еще что-то. И порой мы можем многое узнать о похороненном, прочитав эти строки. Например, очень необычная надпись. «Победить невозможно» заставляет задуматься о том, кто же здесь захоронен. Обычно надгробные слова – это слова умершего или слова детей о родителях. А на детском кладбище после трагедии в Беслане, на многих надгробиях слова любви, молитвы и слез, горечи утраты — это слова родителей, родных. Задумывались ли вы когда-либо о том, что могло бы быть написано на вашем надгробии? Какие несколько слов могли бы лучше всего охарактеризовать вашу жизнь? И, может быть, мысли об этом заставит вас что-то в жизни поменять. Знаете, что еще я заметил, рассматривая надгробие? На всех них есть кое-что общее. На каждой плите встречается один и тот же знак. И неважно, сколько лет прожил человек, и где он родился, каким он был, насколько великим, счастливым, значимым. На каждой плите встречается маленькая горизонтальная черточка между датой рождения и датой смерти. И эта черта вмещает в себя всю жизнь. Одна маленькая черта, но она как раз самого подходящего размера, если мы посмотрим на жизнь в сравнении с вечностью. Еще жизнь можно сравнить с монеткой. Мы можем использовать ее по своему усмотрению, но только один раз. И как вы ее потратите? На что? Решать вам. Сегодня мы будем рассматривать историю смерти. И это очень трагическая история. Начнем именно с надгробной надписи. Это всего лишь несколько слов, которые мы находим в 21 стихе 26 главы 1 книги Царств. «И сказал Саул: согрешил я. Возвратись, сын мой Давид, ибо я не буду больше делать тебе зла, потому что душа моя была дорога ныне в глазах твоих. безумно поступал я и очень много погрешал». В этом одном предложении описана вся жизнь Саула. Я поступал безумно, Бог был на моей стороне, но я вел себя так, как будто его не было рядом, и в моей жизни был великий чудесный восход солнца, в который Господь помазал меня на царя, или, по крайней мере, народ выбрал меня. Я был на голову выше всех остальных мужчин, я был красивым, я был обаятельным, я был сильным, настоящим лидером. Я был тем самым человеком, который мог взяться за эту работу. Израильский народ меня выбрал. Но они не знали меня хорошо. А я поступил как глупец. Что значит поступать безумно? В одном из толкований мы находим такое определение. Человек поступает безумно, когда он пренебрегает своими духовными друзьями. Человек поступает безумно, когда он отправляется на какое-то дело ради Бога, но еще до того, как Бог на самом деле посылает его, то есть сбегает вперед. Человек поступает безумно, когда он не повинуется Богу, даже в мелочах. Человек поступает безумно, когда пытается прикрыть свое непослушание Богу религиозными отговорками. Человек поступает безумно, когда утверждает, что выполняет Божью волю, а на самом деле понимает, что это не так. Человек поступает безумно, когда позволяет зависти или ненависти руководить им, как это происходило в жизни Саула. Человек поступает безумно, без ума, когда он отворачивается от Бога и ищет ответы в оккультизме или в чем-то потустороннем. Саул делал все вышеперечисленное. И он делал это осознанно. Он не повиновался Богу и делал это, понимая, что творит. Царь Саул был непослушен Богу, и на своем надгробии он написал: «Я поступал как безумец». Перед тем, как мы перейдем к истории о смерти Саула, хочу, чтобы вы задали себе вопрос. То, как вы сейчас живете, это ваше настоящее, истинное состояние. Вы настоящий христианин? Если бы случилось так, что вы неожиданно оказались на небесах, то что бы ваша семья могла написать на надгробной плите? Или еще более серьезный вопрос. Если бы надгробие писал тот, кто может читать ваши мысли и видеть секреты вашего сердца, что бы там было начертано? Очень сложно набраться смелости и честно дать даже себе ответ. Но Саул не только жил жизнью безумца, он и умер смертью безумца. Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Жить без Бога – это безумец, глупец. И сложно поверить, что царь Саул, который так прекрасно, так хорошо начинал, так ужасно закончил свою жизнь. И в 31 главе 1 книги Царств мы читаем о том, как печально закончилась жизнь некогда великого царя Саула. И здесь мы находим некролог, написанный Богом в последние дни жизни царя. Я служитель церкви и должен признаться, что в нашем служении есть разные стороны. Положительно то, что мы не можем жить в иллюзиях, потому что сталкиваемся с большим количеством боли и переживаний других людей. И я не знаю служителей церкви, пресвитеров, которые хорошо справляются со своим служением и при этом оказываются оторванными от реальности и живут в мире фантазий. Мы знаем, что такое настоящая жизнь. Да, мы несовершенны, но мы понимаем, что такое реальная жизнь. И мы живем в настоящем мире, где люди умирают каждый день, где происходят трагические ситуации, где плоть заглушает дух, и в результате этого люди оказываются побитыми, измученными, приходят потом с раскаянием и желанием понять, что же пошло не так. Важно признать, что вы не все знаете. царь Саул потерял всякий интерес к советам. У него не было никакого желания иметь рядом людей, которые могли бы ему помочь. И человек, который мог бы быть использован Богом для воплощения его воли, заменил эту миссию злостью и завистью. В первых 6 стихах 31 главы первой книги Царств мы встречаем описание двух очень значимых событий, неожиданно постигших израильский народ. Первое. Бушевал бой, и в разгаре были военные действия, шла война. Во время сражения царь был убит. И оба события очень печальные, вызывают массу эмоций. Но это реальность жизни. Посмотрим на то, как происходили военные действия. Филистимляне же воевали с израильтянами и побежали мужи израильские от филистимлян и пали пораженные на горе Гилвуи. Мы читаем бой, который был проигран. Во многих семьях нашей страны есть истории боев времен Великой Отечественной войны. Те сражения, которые не записаны золотыми буквами в истории нашей страны, но которые кровью сотен погибших навсегда запечатлены в памяти участников. Филистимлянам недостаточно было просто одержать победу. Они отличались невероятной жестокостью, и нет ничего, чтобы им нравилось больше, чем проливать кровь врагов. И мы читаем во втором стихе, что они догнали царя Саула и его сыновей. И догнали филистимляне Саула и сыновей его, и убили филистимляне Ионафана и Аминадава и Малхисуа, сыновей Саула. Насколько вы помните, Ионафан был ближайшим другом Давида. Только представьте себе, что должен был чувствовать Саул, когда видел смерть трех своих сыновей. Это что-то ужасное и самое страшное в жизни любого отца. Но вот дошла очередь и до него. Читаем дальше текст Священного Писания. «И битва против Саула сделалась жестокая, и стрелки из луков поражали его, и он очень изранен был стрелками. Его тело истекало кровью от ран, полученных от стрел. Он не мог сбежать, не мог вынуть эти стрелы. Царь Саул умирал. Стрелы пронзили его тело. Это ужасная сцена и очень печальная. Вот послушайте, что он делает. «И сказал Саул оруженосцу своему: обнажи твой меч и закали меня им, чтобы не пришли эти необрезанные и не убили меня, и не издевались надо мною». Но оруженосец не хотел, ибо очень боялся. Тогда Саул взял меч свой и пал на него. Джон Толланд написал биографию жизни Адольфа Гитлера. Книга так и называется «Адольф Гитлер». В конце второго тома он описывает бесславную смерть жестокого диктатора. Читая эту книгу, поражаешься, насколько много общего имеют эти две смерти. Гитлер не хотел, чтобы врагам досталось его мертвое тело. Он не хотел, чтобы его нашли мертвым. Он не хотел, чтобы его мертвое тело демонстрировалось во вражеских странах как доказательство его поражения. И насколько хрупкой оказалась его диктатура, его власть. Поэтому Гитлер составил точный план. Вместе со своей женой Евой они сидели одни в комнате. Она приняла яд, маленькую капсулу, которая забрала ее жизнь. А сам Гитлер приставил к голове револьвер и застрелился. По четко составленному плану, после того, как специальные люди услышали выстрел, они должны были вынести тела в уединенное место, облить бензином и поджечь. Именно так все и произошло. А когда останки превратятся в прах, они должны были быть упакованы и похоронены так, чтобы никто никогда не мог найти их. тела Гитлера и Евы Браун должны были полностью исчезнуть с лица земли. Практически это было самоубийство. Саул сказал своему оруженосцу: «Я не хочу стать добычей для своих врагов». И сказал Саул: «Обнажи твой меч и закали меня им, чтобы не пришли эти необрезанные, не убили меня и не издевались надо мною». Удивительно, что Саул очень переживает о своем имидже перед лицом врагов, но так мало переживает о своих отношениях с Богом. Но именно так и происходит, когда мы становимся плотскими христианами. Нас очень беспокоит то, что о нас подумают люди. А вот наше общение с Богом, контакт с Ним теряется, и мы не переживаем о том, что Господь подумает или скажет о наших поступках. В последние часы жизни Саул и не думал молиться. В 4 стихе написано, что он упал на свой меч и умер. И в тот день умерло несколько человек. Если я не ошибаюсь в подсчетах, в Библии говорится о 6 самоубийствах. И первые 2 случая – это как раз царь Саул и его оруженосец. Они оба умерли от меча. Следующее описание самоубийства мы находим во 2 книге царств, в 17 главе. Герой – это верующий человек, по крайней мере, я так думаю, но наверняка утверждать трудно. Его имя – Ахитофел, советник Авесолома. Он закончил свою жизнь, повесившись. Вот как говорит текст Священного Писания. «И увидел Ахитофел, что не исполнен совет его, и оседлал осла, и собрался, и пошел в дом свой, в город свой, и сделал завещание дому своему, и удавился, и умер, и был погребен в гробе отца своего». 4 самоубийство описано в 3 книге царств, 16 главе. «Когда увидел Замври, что город взят, вошел во внутреннюю комнату царского дома и зажег за собою царский дом огнем и погиб. Замври – царь, который поджег себя в доме и погиб. Как некогда в истории России были те, кто сжигали себя в церквах, но не готовы были к изменениям». 5 – это Самсон. История описана в книге Судей, 16 главе. «И сказал Самсон: умри, душа моя, с филистимлянами. И уперся всей силой, и обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший в нем. И было умерших, которых умертвил Самсон при смерти своей больше, нежели сколько он умертвил в жизни своей». Ну и последний самоубийца, который упоминается в Библии, конечно же, Иуда Искариот. Согласно Евангелию от Матфея, 27 главы, он повесился. Интересно то, что, изучая эти 5 самоубийств, мы видим, что все они жили под давлением, с которым они не могли справиться. Они были загнаны в угол, большинство из них из-за собственных действий, и в сложных обстоятельствах они не видели никакого другого выхода, кроме лишения себя жизни. Мне кажется, что эту тему нужно поднимать сегодня, потому что вопрос самоубийства очень актуален в современном мире. И, возможно, среди наших слушателей есть те, кто хоть раз в жизни очень серьезно задумывались о лишении себя жизни. И звание христианина не дает им гарантии, что этот человек никогда не задумается о самоубийстве. Вот из 5 самоубийств, описанных в Библии, 2 точно были верующими. Царь Саул и Ахитофел. Это может коснуться и тех, кто кажется святым. Но самоубийство – это убийство. И, кроме того, очень жестокое, потому что вы оставляете своих близких с необходимостью найти ваше тело. Ну, немножко статистики. В мире каждые 3 секунды кому-то приходит в голову совершить суицид. И каждые 30 секунд такая идея заканчивается летальным исходом. Как утверждает статистика, самоубийств ежегодно таким образом умирает около 1 миллиона людей. Тогда как пытаются покончить с собой приблизительно 20 миллионов. Уровень самоубийств в России остается одним из самых высоких в мире. И главной причиной считается алкоголизм. Статистика самоубийств по возрасту выделила несколько категорий причин. С 45 по 54 года в основном мужчины из-за безработицы и алкоголизма. А вот с 15 до 19 лет самоубийцы – это подростки, чья ранимая психика все воспринимает против себя. Ссора с возлюбленным, неразделенная любовь, непонимание со стороны родителей или близких людей. Старшее поколение. А вот здесь фигурируют две основные причины. Финансовые трудности и одиночество. Признаюсь честно, эту отвратительную тему не очень хочется трогать. Я не люблю говорить о смерти, а тем более о самоубийстве. Но, к сожалению, это необходимо. Если вы именно сейчас думаете о том, чтобы лишить себя смерти, то обратитесь за помощью. Вы очень нуждаетесь в человеке, который сможет вас поддержать. Если ваши дети стали говорить о смерти, не оставляйте это без внимания. Обратитесь за помощью, за профессиональной помощью. Или если ваш сосед по комнате, или ваш друг, или родственник говорит о том, что он никому не нужен, что ему лучше уйти из жизни, ищите того, кто может ему помочь. И вполне возможно, он не шутит. Дорогой друг, каждому из нас нужно позаботиться о своей душе. И выход только в доверии нашей жизни Богу. Поэтому призываю вас сегодня помолиться молитвой покаяния и отдать свою жизнь в руки Господа. Господи, прости нас и помилуй, руководи нами, веди своей рукой. Во имя Твое прошу. Аминь.
1: Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Две смерти» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию, читая первую книгу Царств. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Не самая приятная сцена встает перед глазами, когда мы читаем 31 главу первой книги Царств. Царь Саул умирает, совершив самоубийство, потому что не хотел раненый, истекающий кровью, достаться врагам. Что послужило причиной такой кончины? Почему его царство завершается именно так? Он сам ответил на этот вопрос. «Безумно поступал я и очень много погрешал». Для нас это может послужить уроком. Помните, что каждый день мы строим свою жизнь, каждый наш поступок имеет последствия. Да благословит вас Господь быть мудрыми, думать о будущем. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. В последующих передачах мы продолжим изучать историю Давида, пастуха, который стал величайшим царем Израиля и был назван человеком по сердцу Бога. Вы услышите беседы под названием «Новый царь, неизменный Господь». Давид и Ковчег Завета. Когда Бог говорит «нет». Благодать в бесплодном месте. Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Цвет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами свет.жизнь@mail.ru. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Две смерти» в следующей передаче «Свет жизни».
3: Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

вы слушаете BBN, напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.

Спасибо за то, что вы вместе с нами, дорогие друзья. Иоанна 15:5. «Я есть лоза, а вы ветви. Без меня не можете делать ничего», так сказал наш Спаситель Иисус Христос. Может ли ветвь слишком полагаться на лозу? Дело в том, что ветвям без лозы вообще никак не будет. Они засохнут и погибнут. Иисус нам сказал, что если ветви, то есть мы с вами, не пребудут на лозе, то есть не будут полагаться на него, то не смогут приносить плод. Если мы ветви живые, мы полностью должны быть отданы лозе, Богу. А какие вы ветви, дорогие друзья? Проверьте сегодня.

Ну а сейчас, как обычно, я предлагаю уделить немного времени для того, чтобы прочитать из книги «Потоки в степи». Эта книга для ежедневного чтения была написана Летти Кауман во время ее миссионерского служения. Сегодняшнее место из Писания записано в книге «Исход» в 14 главе, в 15 стихе. Там есть такие слова: «Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли». Дитя Божье, представь, если можешь, это триумфальное шествие возбужденных детей, порывы изумления которых сдерживались строгим молчанием родителей, почти неуправляемое восхищение женщин, внезапно избавленных от участи, которая для них была бы хуже смерти. В то время как мужи, следовавшие за ними и шедшие рядом, были смущены и испытывали стыд от того, что усомнились в Боге и роптали против Моисея. И при виде мощных водяных стен, возведенных мышцы вечного Бога в ответ на веру одного человека, познали, что может сотворить Господь для тех, кто предан Ему. Не опасайся последствий безграничного послушания Его повеления, не бойся злых вод, которые в надменной дерзости встают на твоем пути. Превыше гласа многих вод и могучих морских валов будет восседать Господь царем вовек. Псалом 28, 10 стих. Буря – это лишь край Его одеяния, предвестник Его прихода, окружение Его присутствия. Дерзай в уповании на Него, дерзай следовать за Ним, и ты увидишь, что те самые силы, которые стояли у тебя на пути и угрожали твоей жизни, по Его повелению обратились в камни, которыми вымощена дорога к свободе. «Ничего не бойся, я всегда с тобой. На пути тернистом есть светильник мой. Через тучи льется мощный свет его. Я с тобой и в мире не оставлю одного. Если путь мой темен, враг идет с грозой, все же слышу ясно, я дитя с тобой. Лик его на небе буду видеть я, буду петь там вечно. Не оставил он меня. Нет, я не один. Нет, нет никогда. Бог мой меня не оставит. Нет, не останусь один».

0: послании к римлянам 8:26 мы читаем: «Мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас». Наши молитвы станут меньше про нас и больше про Бога, если мы будем приближаться к Нему, искать Его славы и подчинять свои просьбы Его воле. Общение с Богом – это большая честь и самый важный элемент молитвы. Правильно ли мы молимся? Давайте проверим самих себя в свете Слова Божия. В эфире BBN. Оставайтесь с нами.
1: Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org.
0: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:10. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 8:10.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Фома Кемпийский. «О подражании Христу». Книга 3, глава 51. «О том, что усерднее надобно предаваться смиренным делам, когда нет сил для дел высоких. Сын мой, невозможно тебе соблюсти на всякий час ту же горячность в желании добродетелей и держаться всегда на высшей степени созерцания. Но ради первородного недуга нужно тебе иногда опускаться и в нижние пределы и нести бремя тленной жизни даже по неволе и с прискорбием. Покуда носишь на себе смертное тело, будешь чувствовать тоску и тягость сердечную. И когда ты во плоти, часто надобно будет тебе стенать под бременем плоти, от того, что не в силах ты неотступно пребывать в духовном делании и в божественном созерцании. Тогда полезно тебе прибегать к низкой работе и ко внешним упражнениям, и в добрых делах обновлять свою силу с твердым упованием ожидать пришествия моего и вышнего посещения, переносить терпеливо изгнание свое и сухость сердечную, доколе снова не посещу тебя, и освободишься тогда от всякой тревоги. Я повелю, и забудешь все труды свои, и насладишься внутренним успокоением. Расстелю перед тобой луга святых писаний, и расширится сердце твое, и пойдешь по путям заповедей моих, и скажешь: недостойны страсти нынешнего времени к приходящей славе явиться в нас. Глава 52. О том, что не должен человек почитать себя достойным утешения, но более всего достойным наказания. Господи, недостоин я утешения Твоего и никакого духовного посещения, и для того праведно поступаешь со мною, когда меня оставляешь нищим и безутешным. И хотя бы мог я пролить море слез, все не был бы достоин Твоего утешения. Ничего я не достоин, разве ран и наказания, ибо тяжко и часто оскорблял Тебя и согрешил во множестве великих прегрешений. Оттого, когда по правде обо всем размыслю, недостоин я и малого утешения. Но Ты, Боже, щедрый и милостивый, не хочешь погубить создание Твоего, и богатство благости Твоей показываешь на сосудах милосердия. Ты благоволишь утешать раба Твоего без всякой заслуги и свыше меры человеческой, и истины утешения Твои, не то что льстивые слова человеческие. Что за дела мои, Господи, за что уделяешь мне от небесного утешения? Ничего за собою не знаю, чтоб я доброго сделал. Знаю только, что всегда был склонен к пороку и ленив к исправлению. Истинно так и отрицаться мне невозможно. Если иное скажу о себе, Ты против меня станешь, и некому будет оправдывать меня. Что заслужил я за грехи свои? Разве преисподнюю и огонь вечный? Вправду исповедую, что достоин я всякого посмеяния и презрения, и нет мне места между верными Твоими. И хоть горько мне самому у себя слышать, против себя вправду обличу грехи свои, да преклонится милосердие Твое на мое моление. Что скажу я, виновный, исполненный всякого смущения? Нет слов в устах моих, разве одно только слово? Согрешил я, Господи, согрешил, помилуй меня, прости меня. От преступника, от несчастного грешника более всего требуешь ты да сокрушиться сердцем и да смириться о своих прегрешениях. В сокрушении и в смирении сердца родится надежда прощения, примиряется смущенная совесть, возвращается потерянная благодать, ограждается человек от грядущего гнева и встречаются во взаимном лобзании святом Бог с кающейся душою. Смиренное сокрушение грешников, жертва благоприятная Тебе, Господи, благоуханна перед лицом Твоим более курений фимиама, и как мира благовонное, что оставил Ты женам возливать Тебе на ноги. Сердце сокрушенного Ты не презришь, Боже. Здесь место прибежища от лица злобы вражьей. Здесь исправлено и омыто будет все, что искривлено было и осквернилось. Глава 53. О благодати, которой не могут познать земные мудрствующие. Сын мой, драгоценна благодать моя, и не терпит смешения со внешними вещами и земным утешением. И для того надобно отвергнуть все, что препятствует благодати, если хочешь, чтобы излилась на тебя благодать. Ищи себе сокрытого места. Не скучай жить сам с собою в уединении. Не требуй ничьей любопытной беседы, но более всего изливай к Богу благоговейную молитву, чтобы собранная мысль держалась в тебе и совесть в чистоте сохранилась. Весь мир почитай за ничто. Выше всего не внешнего поставь себе упразднение души в Боге, ибо невозможно и во мне упразднить свою душу и в то же время находить наслаждение в скоро приходящих вещах. От близких и от милых отойти надобно, и содержать дух в отчуждении от всякого временного утешения. Так увещает блаженный Петр апостол, чтобы верные Христовы держали себя в мире, как странники и пришельцы. 1 Петра 2:2. О, когда придет смерть, с какой уверенностью станет умирать тот, кого никакая привязанность не удерживает в мире? Но болезненный дух не умеет еще понять, что можно так отрешить от всего свое сердце, и животный человек не знает, какова свобода во внутреннем человеке. Однако, если хочешь по правде стать человеком духовным, нужно отречься и от дальних, и от ближних, и никого так не опасаться, как себя самого. Если себя самого победишь совершенно, остальное легко будет покорить себе. Над собой самим восторжествовать — вот совершенная победа. Кто самого себя держит в подчинении, так что чувственность его повинуется разуму, а разум мне во всем повинуется, тот истинный победитель над собою и властелин миру. Если горит у тебя желание подняться на такую высоту, надобно тебе по-мужски положить начало и к самому корню занести секиру, надобно вырвать и истребить скрытую беспорядочную наклонность к себе самому и ко всякому своему особенному и чувственному благу. От этого порока, что самого себя человек беспорядочно любит, происходит все, что надобно истреблять до самого корня. Когда это зло победишь и превозможешь, будет великий мир и спокойствие непрестанное. Но немногие стараются сами себя умертвить совершенно. Немногие совершенно стремятся отойти от себя. Оттого и остаются люди опутаны сами собою и не могут сами над собою возвыситься в духе. А кто хочет со мною ходить в свободе, тому надобно умертвить все свои злые и беспорядочные наклонности и ни к единому созданию не прилепляться до страсти беспорядочную любовью.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кимпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Вы на волне библейского вещания BBN. Спасибо за то, что вы вместе с нами. Однажды я прочитал следующую историю. Один португалец-миссионер пришел ко Христу через необычные обстоятельства. Из Португалии он в поисках работы попал в Англию, а в это время у его отца было обнаружено опасное заболевание головного мозга. И парень стал задаваться трудными вопросами о смысле жизни. Однажды он проходил через Гайд-парк, думая об этих неразрешимых вопросах с болью в сердце. И на пути ему попался человек, который говорил об Иисусе. Парень остановился и услышал ясные и понятные слова о том, как обрести спасение. В этот же день он встретил еще одного верующего, который продавал христианские книги. Он купил книгу Билли Грэма «Мир с Богом», еще не зная, что же это за мир. А вечером парень прочитал книгу и поверил, что Христос — его Спаситель. Теперь они с женой служат Господу в качестве миссионеров в Испании. Давайте искать возможности говорить людям об Иисусе, его любви и силе, которые могут спасти всех, кто призовет Христа. Мы в этом можем вам помочь, если вы нам напишите по адресу russian@bbnradio.org и попросите у нас выслать вам визитки радиослушателя. Мы это сделаем с радостью и совершенно бесплатно. Поэтому пишите нам, если вы хотите, чтобы мы помогли вам в миссионерстве среди ваших друзей и знакомых.

эфире BBN. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbnchat.org.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Продолжим изучение жизни и служения великого апостола к язычникам, апостола Павла. Родившийся в Тарсе, в Киликии, воспитанный у ног знаменитого еврейского учителя Гамалиила, после обращения ставший смиренным последователем Иисуса Христа, и это случилось, когда он активно преследовал христиан, апостол стал избранным сосудом Божиим. Точно как он был энергичным, ревностным фарисеем, он стал горячим последователем Иисуса Христа. Многие сведения об апостоле Павле, который раньше был известен как Савл, мы находим в книге «Деяний святых апостолов». Эта книга была написана под влиянием Святого Духа, Лукой, также автором Евангелия, который носит его имя. Лука имел личный контакт с апостолом и проводил с ним время. Об этом упоминается в последнем послании Павла, где мы читаем: «Один Лука со мною». Итак, Лука узнал многое о переживаниях апостолов непосредственно от него лично. Первое миссионерское путешествие апостола Павла. Павел и Варнава отправились кораблем в Антиохию, на остров Кипр. Вполне вероятно, что Варнава предложил это место для их первой остановки, так как он родился на Кипре, вероятно, в Саламине, и, очевидно, в других частях острова уже были верующие. Так как там было много евреев, апостол Павел и его сотрудник Варнава проповедовали в синагоге. Нет записей о результатах в Саламине. Итак, трое, Павел, Варнава, Иоанн, Марк, отправляются в другую часть острова Паф, который на западной части острова. Оба города, Саламин и Паф, вероятно, были соединены хорошей проезжей дорогой, длиной примерно в 100 миль. Паф был местожительством римского губернатора. Несомненно, там находился мощный гарнизон римской армии, несмотря на то, что население в основном было греческим. Несмотря на проявление греческой культуры, Паф носил печать Рима. Вдобавок, само собой разумеется, евреи были членами общества. Писание, не странно, повествует о действиях Евангелия, проповедуемого апостолом Павлом, на римляна Сергея Павла, который был проконсулом. Интересно заметить, что Писание говорит о нем: «Сергей Павл – муж разумный, который пожелал услышать Слово Божие». По всей вероятности, у Сергея Павла был пытливый ум. И несмотря на это, он попал под влияние еврейского волхва. Записано: «Греческая и латинская литература Римской империи изобилует доказательствами преобладающего легковерия во время этого скептического периода. Неверие, основавшее свою несостоятельную часть, охотно падает в руки сей верию. Вера образованных римлян совершенно исчезла. Воображение, как простонародье, так и римской аристократии, было возбуждено до фанатизма, и они жадно воспринимали самое абсурдное и позорное суеверие. В связи с этим удивительно видит совершенно другое отношение со стороны Сергея Павла. Он желал узнать больше о той вести, о которой проповедовал апостол Павел. Таким образом возникла линия сражения между воззванием Елима, Волхва, и вестью, о которой проповедовал апостол. Писание утверждает, что еврей по имени Елима был же пророком. Он старался оказать влияние на римского губернатора на Кипре. Павел со своей стороны старался так передать весть о спасении, чтобы привести римского губернатора к вере в Господа Иисуса Христа. Елима, настоящее имя которого было Вариусус, приложил себе еще одно имя, которое означает «мудрец». Но проконсул не был введен же пророком в заблуждение до такой степени, чтобы быть равнодушным к вести, о которой проповедовал Павел. Он был подготовлен к слушанию, и поэтому послал за Павлом и Варнавою, чтобы они наставили его в Слове Божьем, которое они проповедуют. Сразу же выяснилась оппозиция со стороны волшебника. Им употребленный метод не упомянут, но утверждается, что он старался отвратить проконсула от веры. И так произошло столкновение между заблуждением и истиной. Контраст между же пророком и апостолом ясно провозглашен в утверждении. Павел, исполнившись Духа Святого, устремил на него взор. Поистине это был долгий, пронзительный, всепроницающий взгляд, который, казалось, проникал в волшебника. И сегодня есть люди, имеющие большую власть, которые своим взглядом могут преобразить и заворожить других. Такой взгляд был у апостола Павла, исполненного Духа Святого, когда он стоял лицом к лицу с этим человеком, который называл себя мудрецом. Елима, не сводя глаз, смотрел на апостола, когда услышал слова из уст Павла. «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних?» От этих слов обвинение по телу пробежала дрожь, затем следовал суд. «Ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». Павел на собственном опыте почувствовал руку всемогущего Бога, когда годы тому назад он был ослеплен небесным светом и услышал голос воскресшего, прославленного Сына Божия, обвиняющего его в преследовании христиан. Павел был слепым в течение 3 дней. Руководимый Святым Духом, Павел провозглашает, что Елима будет слеп до времени. И как Павел из-за слепоты нуждался, чтобы кто-либо привел его за руку в Дамаск, так Елима Волх нуждался в помощи других, которые водили бы его с места на место. Здесь явная параллель с апостолом. Человек может противиться Богу и его служителям, но раньше или позже на них обрушится Божий суд. Для Елима это был явный суд, слепота. На Сергея Павла это тоже произвело сильное впечатление. Он поверил тому, что он видел и слышал. В этом римлянине увидел чудное проявление силы живого Бога, и его пытливый ум был готов признать истинность всего происходившего. Итак, начало первого миссионерского путешествия Павла касалось 2 фактов. Через апостола была продемонстрирована духовная сила, которая привела к тому, что римский проконсул обратился от духовной тьмы к Божьему свету. 2-м фактом было осуждение личности, которая злонамеренно старалась не допустить, чтобы другой человек познал истину, Бога и спасся. Интересно и полезно заметить, что чудеса в Новом Завете в основном отличаются от чудес Ветхого Завета тем, что показывает милость и восстановление, наказание и разрушение. В Первом Завете Бог имел дело со своим избранным народом, который Он вывел из египетского рабства. Когда они не слушались, Бог вынужден их наказывать. Суд постигал делающих зло. Некто сказал, только два чуда, которые совершил Господь, были строгим наказанием, и в этом не было вреда телу этих людей. И все же в жизни апостола Петра и апостола Павла мы видим одно чудо гнева, упомянутое с целью задержать распространение зла. Ранее церковь должна была осознать святость Бога. Над первой попыткой запятнать церковь был мгновенный суд. Об этом записано в 5 главе Деяний святых апостолов. Там мы узнаем о Божьем суде, произведенном через апостола Петра по причине лицемерия и лжи Анании и Сапфиры. А затем мы видим в 13 главе Деяния святых апостолов, как Божий суд был проявлен через апостола Павла над попыткой самозванца, же пророка Елима, мудреца, как он себя называл, когда он старался извратить пути и труд Господа. Особенности, когда он старался удержать проконсула от слышания и отклика на весть от Бога, которую возвещал Павел. Заметьте, что совершение божественного суда над Елимой привело к тому, что глаза Сергея Павла, который был важной личностью на Кипре, прозрели по отношению к истине и силе Евангелия. Некий писатель утверждает, мы можем не сомневаться в том, что когда проконсул обратился, то его влияние привело к тому, что христианство стало уважаемым, и что с того момента благая весть о спасении коснулась сердец как язычников, так и евреев того острова. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Вы слушаете BBN, библейское вещание в интернете. На русском языке мы круглые сутки с вами. Если образно писать Христа, для тебя не просто увлечение. Жизнь всей заветная мечта, ты его напишешь, без сомнения. Только краски мира собери, желтый, что в колосьях созревает, нежно-розовый, что у зари перед тем, как солнце засияет. Изумрудный цвет в листве берез, в небе синий цвет и бирюзовый, красный в лепестках душистых роз, в васильках, что в поле, васильковый. Собери их, и на холст души, сотканный любовью беспредельной, с верой и молитвой положи, радугой, как кистью семицветной. И святые, вечные черты, что в душе любовно так лелеял, озарят тебя, и узришь ты образ Иисуса Назарея.

Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхард. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: Мир вам, дорогие слушатели! Поговорим сегодня о Божьем жилище, поэтому главным текстом нашей темы возьмем послание к Ефесянам из главы 2, стихи с 19 по 22. «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божье Духом». Мы с вами знаем, что Божий храм в Иерусалиме ныне больше не существует, а каждый из вас, который уже бывал в Иерусалиме, мог заметить лишь жалкие остатки. Остаток от стен Иерусалима под названием «Стена плача». Но кто из вас видел строительный план или план реконструкции храма, либо во времена Соломона, или во времена Иисуса, тот заметил, каким впечатляющим было это здание. Если во времена Соломона кто-то входил в этот храм, если он видел это великолепное строительство, прекрасно украшенные колонны, все орнаменты, если он слышал пение мощного хора, или если он, как священник, мог заглянуть во святилище, где все было обтянуто или облицовано золотом, где можно было увидеть много ценного, то можно было, конечно, получить впечатление о величии, о славе и величине Бога. Для этого и служил этот храм, чтобы Бог мог нам таким образом символично представить частицу своего существа и его плана спасения. А теперь апостол Павел прообразно использует этот храм на нас, на Церковь Иисуса Христа, на всех тех, которые верят в Него и через покаяние стали детьми Божьими и получили жизнь вечную. Поразмыслим с вами сегодня об этом. Что это прежде всего значит? Что именно желает Святой Дух этим выразить? Что Церковь Иисуса Он показывает и характеризует храмом? А с другой стороны, мы проследим вопрос, какое место имею я, какое место имеешь ты в этом храме? Почему Святой Дух использует именно храм изображением церкви? Решение этого вопроса мы находим в стихах 21-22 нашего текста, где сказано: «на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Как скиния собрания, так и храм Соломонов в Ветхом Завете являлись жилищем Божьим. Не в том смысле, чтобы Бог там жил, как мы живем в наших домах или квартирах, это ясно. И в Ветхом Завете израильтяне об этом уже знали. Когда Соломон в свое время совершил освящение храма, то он сказал во второй книге Паралипоменон 2 стих 6: «И достанет ли у кого силы построить ему дом, когда небо и небеса небес не вмещают его? И кто я, чтобы мог построить ему дом? Разве только для курения пред лицем его?» Для курения пред лицем его, но не для того, чтобы этот великий Бог которого небеса не вмещает, в этом каменном храме мог жить. Это же невозможно. Этот факт израильтяне и тогда уже знали. И несмотря на это, Бог особым образом дал обетование, что Он хотел присутствовать в этом храме, сверх того, что Он так или иначе повсюду присутствует. Он обещал присутствовать также в этом храме. Бог обетовал присутствовать в этом храме. Именно это имеется в виду, если нас, детей Божьих, Церковь Иисуса, Святой Дух обозначает в Новом Завете храмом. И мы знаем, как говорит Слово Божье, в каждом человеке, который принимает Иисуса в свое сердце, Бог устраивает себе жилище, или обитель, как читаем в нашем тексте. Иоанна 14:23. Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Мы придем к Нему, Сын и Отец. Если кто-то уверует в Иисуса Христа и примет Слово Божие, о чем Библия говорит, как о покаянии или как о рождении свыше, тогда Господь Иисус и Небесный Отец устраивают у таких людей обитель. Это что-то такое, что мы как следует и недостаточно часто можем себе представить, и что это, собственно, значит. Ибо если мы об этом хотя бы мгновение поразмыслим, то заметим, что это даже непостижимо, что живой Бог, сотворивший небеса и землю, который настолько свят, что даже ангелы закрывают перед Ним свои лица и взывают: «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель» — Откровение 4:8. Что этот Бог устраивает себе жилище в нас, греховных людях, которые проявили себя Его врагами. Следствием этого является сообщение в первом послании Коринфянам 6:19-20, где апостол Павел говорит: «Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляете Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи». И если я в это верю и имею об этом ясное представление, то автоматическим следствием этого должно быть мое познание, что живой Бог живет во мне. Тогда совершенно неподходящим является тот факт, что я терплю в себе еще грех и всякую духовную грязь. Если в этом Божьем дому выглядит, как у моего соседа Рампеля, под диваном, какую грязь и беспорядок мы там обнаружим. А я думаю, вы все знаете, как выглядит под тяжелым диваном, который, быть может, один раз в году передвигают, чтобы под ним убрать. Эти два понятия – присутствие в нас греха и проживание в нас Святого Бога как-то не совмещается. Собственно, при нормальном ощущении или чувстве это следовало бы замечать. Но тот факт, что каждый из нас в отдельности является храмом Божьим, я упоминаю лишь между прочим, потому что в Ефесянах 2 речь идет еще о чем-то другом. Там не говорится о том, что Бог в каждом из нас в отдельности живет, но там сказано, на котором, то есть на этом фундаменте, и вы устрояетесь в Божие жилище Духом. Заостряю ваше внимание особенно на этом выражении. То есть все мы, вместе взятые, полностью Церковь Иисуса Христа называется или характеризуется здесь Божьим храмом. Кое-кто может подумать или сказать: разве это не то же самое? Ведь совершенно ясно, если Бог живет в Кристине или в Юргене или в Вольфгане, И если все эти вместе соберутся, то не может же так быть, что Бог вдруг будет отсутствовать. Но Слово Божие не делает нам излишние или ненужные обетования. Оно не дает нам обетования в том, что и без того ясно. Для этого обратимся ко всем нам известному месту Писания в Матфея 18, стих 20. «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди их». Посреди их, а не в них, здесь сказано. Если бы Господь Иисус так или иначе всегда присутствовал среди нас, когда каждый из нас в отдельности находится в повседневной жизни, то обетование в Матфея 18:20 было бы излишним. Ибо совершенно ясно, что Господь Иисус и тогда находится с нами, когда мы двое или трое собраны во имя Его. Если здесь выразительно подчеркивается, что Господь Иисус тогда находится посреди нас, если двое, трое, или 200, или 300 человек собраны во имя Его, то это значит, что там, где собралось Его собрание, Он особым образом открывается, что там Он присутствует особым образом, а именно таким образом, который превосходит тот факт, что Он живет в каждом из нас в отдельности. Поэтому в Ефесянах 2 и в некоторых других местах Писания Церковь Иисуса рассматривается как храм Божий. Поэтому Господь Иисус избрал Церковь Своим храмом и дал по этому поводу обетование, что в этом храме Он присутствует особым образом. Мы теряем это обетование, а следовательно и связанное с ним благословение, если мы, как собрание, не даем Господу Иисусу возможность мощно себя проявить. Немного дальше, в этом же послании Ефесянам, в главе 3, в стихах 9 и 10, Господь подчеркивает: «И открыт всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшееся от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известною», то есть это тайна, «через Церковь, начальством и властям на небесах, многоразличная премудрость Божья». Мы можем задать себе вопрос, почему Бог открывает Свою премудрость через Церковь, в которой имеется так много слабых и грешных людей? Почему не через несколько выдающихся людей, которые ведут действительно святую жизнь? Не проще ли было бы это с точки зрения людей? Но именно для этой цели Господь Иисус избрал Церковь, чтобы в ее среде открыться в своей манере, в своем существе. Я думаю, что существенной причиной является тот факт, что в первую очередь Его существо мы видим в Его любви, а любовь мы можем познать только через общение. Именно поэтому Господь Иисус избрал Церковь, чтобы особым образом присутствовать в ее среде, чтобы особым образом в ней открыться. Это такая красота, такая прелесть, что Господь Иисус дает нам здесь возможность познать Его и получать от Него благословение. Следующий вопрос, который мы немного подробнее рассмотрим, заключается в следующем. Какое место занимаешь ты, какое место я занимаю в этом храме? Мы с вами заметили, что Господь Иисус сделал свою церковь храмом. Этот образ Господь использует для чего-то величественного, для чего-то впечатляющего, славного. Господь Иисус сделал в целом свою церковь для своей обители, то есть для жилища. Он дал нам обетование, что в церкви Он особым образом будет присутствовать и открываться. И какое же место имеем мы, дети Божьи, в этом храме, я думаю, что всем должно быть предельно ясно. Если мы соберем 500 камней в одну кучу, то это будет далеко еще не храм. Тогда все камни, хотя и все хорошо собраны вместе и находятся недалеко друг от друга, но они не являются еще храмом. Храм лишь тогда возникнет, если согласно строительного плана эти камни хорошо будут подобны друг к другу. Только так возникнет храм. Именно об этом идет речь в Ефесянах глава 2. В начале нашего текста мы читаем: «бывшие утверждены на основании апостолов и пророков». Бог позаботился о том, чтобы фундамент был солидным, чтобы там никто ничего не взял и не добавил. Но Бог взял для фундамента тех людей, которые несколько лет жили и ходили с Иисусом на этой земле, которых Он особым образом оснастил, которых Он оснастил особыми дарами, чтобы на них построить свою церковь. Однако этот Божий план не кончается пророками и апостолами, но само собой понятно, что он относится также ко всем остальным камням, этот Божий план. Господь Иисус имеет также свой план со мной и с тобой. Он желает нас встроить в таком месте этого храма, где мы можем получить от него, возможно, большее благословение, и сами могли другим передать, возможно, большее благословение. При этом дело заключается не в том, чтобы мы сами отыскали это место или предопределили его, как нам это нравится, или как нам это заблагорассудится, чтобы кто-нибудь просто ушел из одного собрания, потому что в прежнем собрании ему больше не нравится, или потому что кто-то наступил ему на мозоль, или потому что с тем или другим больше не согласен, или же он уходит, потому что какие-то задания, которые дал ему Господь, ему не нравятся. Он считает, что лучше он все оставит в этом собрании, уходит в другое собрание и там занимается тем, чего Господь Иисус ему не поручал. Но так дело не пойдет. По этому поводу еще раз напоминаю намерение Господа Иисуса с каждым Детем Божьим, о котором недвусмысленно сказано в первом послании к Коринфянам, глава 12, стих 18. «Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно». Понимаете? «Как ему было угодно, и не так, как мы хотим». В этих членах имеются в виду все дети Божьи, в теле – духовное тело Церковь Иисуса. Особенно выделяю последнюю фразу этого стиха – «как ему было угодно», а не так, как многие дети Божьи этого желают и к этому стремятся. И если, как в нашем тексте сказано, на котором все здание, слагаясь стройным, возрастает – или должно возрастать, то мы должны свободу давать Господину строительства, нашему Господу, Господу Иисусу, чтобы Он определял, где наше место в этом храме, чтобы мы Его спрашивали: «Господи, где это место, которое Ты для меня предусмотрел?» А мы можем быть уверены, что то место, которое Господь Иисус для нас предусмотрел, всегда является самым лучшим, потому что Господь Иисус знает наши способности. Мы не найдем себе лучшего места, даже если мы так думаем. По этому поводу напоминаю вам место Писания, где читаем о том, что левиты имели в Ветхом Завете каждый свое место при разборке скинии собрания, при ее переноске на следующее место и при новом ее сооружении. Но при этом это ответственное дело протекало непроизвольно, не так, что Аарон говорил: «А ну, ребята, подходите сюда и берите каждый то, на что его глаза смотрят. Перенесем все на новое место и там снова соберем». Так мы быстро и хорошо справимся с этим делом. Но дело в том, в этой работе каждый левит имел свое заранее предопределенное задание. Это все ясно, и там не могло быть недоразумения. Каждый выполнял свою задачу и ничего другого. И по отношению ко всем детям Божьим, Божий план, его намерение заключается в том, что каждого из нас Он хочет там использовать, где мы максимум можем Его прославить. Но для этого необходимо, чтобы мы позволили Ему показать нам это место, чтобы мы не сами отыскали себе такое место и думали: «Здесь для меня лучше и удобнее». Я вспоминаю об одном брате, который, когда он уверовал, очень усердно евангелизировал. А когда через некоторое время я его снова встретил, то он сказал: «Теперь я это больше не делаю, не хожу из дома в дом. Это мне больше ничего не дает». В первое мгновение я был просто ошеломлен, так как у него появилась совершенно другая точка зрения, выраженные в его словах: «Это мне больше ничего не приносит». Но дело заключается не в этом, а дело заключается в том, какое задание имеет Господь для нас. И, между прочим, я хочу заметить, что можем быть уверены, если мы ходим перед Господом в послушании, то всегда будем им богато одарены и обильно благословлены. Храм Соломона Святой Дух использует и в других местах Нового Завета как прообраз Церкви Иисуса. Одним из этих мест является первое послание Коринфянам. Там апостол Павел идет еще на один шаг дальше и говорит, что возможен не только тот факт, чтобы мы, как живые камни, были Господом встроены в этот удивительный храм. Но Господь Иисус желает также, чтобы мы участвовали в строительстве этого храма. Привожу этот текст. Первое послание Коринфянам 3, стихи с 9 по 16. «Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божие строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Лично я едва ли могу себе представить необходимость вести более безутешную жизнь со следующим притупленным чувством. Собственно, все, что я делаю, окажется в конце для кошки. А ведь с таким убеждением и сознанием вынуждены жить многие люди. Единственная возможность, которую они имеют, заключается в том, чтобы это сознание оттеснить от себя. Но в подсознании это убеждение у большинства все же присутствует. Что останется от всего того, что я делаю? Что будет с золотом, которое я сэкономил? Возможно, для детей? Но от этого я тоже ничего не имею. Что я имею от того, чего я в своей профессии достиг? Ничего. В мои 67 лет всему этому конец. Что я имею от докторского титула, от всех оказанных мне почестей? Что я имею от того, что 10 раз за свою жизнь побывал на Майорке и 2 раза на Гавайях? Честно говоря, что, собственно, остается в заключении от всего этого? Ничего от этого не останется. И если ничего из этого, из того, что я делаю, не имеет постоянства, то это является абсолютно тяжкой, обременительной мыслью. Даже если кто-нибудь пойдет в политику и скажет, я должен в политике кое-что к лучшему изменить. И такие верующие бывают. И что он может достичь? Может так случиться, что вся его работа, усердие и хлопоты будут напрасными, что он достигнет противоположное того, чего он, собственно, добивался. И что в действительности останется? По этому вопросу мы находим в стихе 14, выше приведенного текста, что-то величественное. Там написано, у кого дело, которое он строит, устоит, тот получит награду. Есть возможность, что в течение нашей сознательной жизни мы что-то сделаем, что наверняка устоит. Чтобы не случилось все то, что неприходящее или не оскудевающее и не ветшающее, как в нашем тексте читаем, все это устоит. Не стоит ли, чтобы мы устраивали для этого нашу жизнь и создавали такое неприходящее, не ветшающее, чтобы мы не собирали кучу дров, которые когда-то сгорит и ничего от нее не останется. Но именно это является печальной истиной. В выше приведенном отрезке Писания, первое послание Коринфянам, 3, стихи с 9 по 16, речь идет о верующих, но не о таких людях, которые ничего о Боге и знать не хотят, и без Него живут, для которых так или иначе все это не имеет никакого смысла. В том-то и дело, что речь здесь идет о верующих. Такое бывает, что люди рождены свыше, а в конце жизни ничего пребывающего для вечности не сделали, ничего полезного в руках не остается. Все просочилось сквозь пальцы. Это является потрясающим делом. Мы стоим перед выбором. Мы имеем возможность так устроить перед Господом нашу жизнь, чтобы от нашего труда что-то осталось для вечности. И как это может случиться? Да именно в том, что мы будем участвовать в строительстве этого храма, о котором в нашей теме речь идет. Чтобы при строительстве этого храма после нас осталось что-то со стабильной ценностью – золото, серебро и драгоценные камни. Мы все можем стать Божьими соработниками. На эту тему я писал уже проповедь под названием «Соработники». Она имеется в нашем сайте. При выше приведенных размышлениях часто приходят мысли, смогу ли я что-нибудь полезного сделать при работе в Божьем Царстве, при участии в строительстве этого храма. Быть может, этот брат или та сестра, они могут кое-что для этого сделать, а я величайший неудачник, какой когда-либо бывал. Что я могу в этом деле сделать? Но в Ефесянах 4:7 мы по этому поводу читаем. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Затем объясняется, как благодать выглядит. Замечу, что здесь не говорится о Божьей благодати для спасения. В стихе 11 и 12 перечисляются некоторые виды или дары служения и о цели или о назначении этого служения. Ефесянам 4, стихи 11-12. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пасторами, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Он поставил, а не мы себя ставим, поставил к совершению святых для созидания тела Христова, то есть для завершения строительства этого храма тела Церкви Иисуса». Обратимся еще к другому месту Писания, а именно к первому посланию Петра 4, стих 10. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». Каждое дитя Божие получило от Бога дар, который оно может применить при строительстве Божьего храма в Церкви Иисуса. В отношении темы «Церковь и дары» многие дети Божьи думают, некоторые являются евангелистами, некоторые учителями, некоторые пасторами. А кто я такой? При этом большинству детей Божьих ничего больше на ум не приходит. Но если мы обратимся к посланию Римлянам, глава 12, то убедимся, что кроме учителей, там упоминаются еще совершенно другие задачи и служения. И я верю, если мы честно позволим Господу Иисусу показать нам то место, где Он желает нас видеть на своем теле, то каждый из нас, безусловно, установит и поймет, что он получил от Бога определенный дар, а следовательно и задание. В Римлянах 12:6 читаем: «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры». До этого момента мы с вами уже знаем теперь. Но Святой Дух ведет нас в этих дарах дальше, чтобы не мыслили так узко. Поэтому читаю стихи теперь из этой же главы 12, стихи 7 и 8. Но поскольку в русском переводе Библии они трудно читаются, то я их перефразирую, чтобы их легко было читать и хорошо понять. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Если ты учитель, пребывай в учении. Если ты увещатель, то увещевай. Если ты раздаватель, то раздавай в простоте. Если ты начальник, то начальствуй с усердием. Если ты благотворитель, то благотвори с радушием. И если учесть Римлянам 12 стих 6, где читаем: «Имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры», то имеем в этих трех стихах семь различных даров от Господа Иисуса, что означает Божие совершенство. Поразмыслите над этим. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.
0: Вы прослушали программу библейского вещания BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхардт. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели? Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную, и Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами!

Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.

Нет слов, чтоб имя описать, что так люблю я вас хвалять. Пускай звучит оно опять, прославьте имя Иисуса. Желаю вам обильных Господних благословений, радости, счастья в прослушивании прекрасных христианских песен и в размышлении над священными писаниями. Оставайтесь на волне библейского вещания BBN.

Для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:10. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 8:10.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: В Священном Писании часто можно встретить предложения, сказанные в отрицательной форме, с целью выразить какую-нибудь истину. Так, например, в разбираемом нами сегодня тексте апостол Павел в первом послании Фессалоникийцам во второй главе перечисляет целый ряд качеств, которые не должны входить в служение верного служителя Христова. Начиная с 3 и по 6 стихи в этой второй главе, Павел не менее 9 раз употребляет отрицательные частицы «не» и «ни». Так пишет он о своем служении. «В учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства». И дальше «говорим, угождая не человеком, но Богу. Не было у нас ни слов ласкательных, ни видов корости, не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других». И потом он добавляет «Бог – свидетель». Первый он говорит «в нашем учении нет заблуждения». То есть, я не искажал Слово Божие. Всегда были и будут ложные пророки, не проповедующие истину, говорящие обман и мечты своего сердца. А таковых, апостол Павел говорит, они служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву. Они ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных. С другой стороны, те, которые от чистого сердца, побуждаемые любовью к своему Господу, они могут сказать, как сказал Павел верующим в Коринфе, «Мы не повреждаем слова Божьи, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога пред Богом во Христе». Сегодня слышно так много различных голосов, и нам следует быть на страже и не быть младенцами, колеблющимися и увлекающимися всякими ветрами учения, но всегда исследовать, согласуется ли сказанное со Словом Божьим. Дальше Павел говорит, в нашем учении нет ни нечистых побуждений. Дорогие мои, ни богатство знания, ни ораторское искусство, ни способность логично и с убедительностью излагать истину не могут заменить чистоту и святость служителя Божьего. «Очистите себя, — говорит Господь, — несущие сосуды Господни. Мой брат, если ты хочешь, чтобы Господь тебя употреблял, то не обязательно, чтобы ты отличался большими способностями, но важно чистое сердце перед Господом». Третий Павел говорит, что в его учении нет лукавства. Слово «лукавство» в греческом подлиннике «долос» и означает «приманка» или «наживка». Для какой цели прицепляется наживка на крючок удочки? Только для одной цели – приманить ею рыбу, не так ли? Это всегда был и есть излюбленный метод дьявола – приманкой заманить людей на свою удочку с целью их уничтожения. Павел говорит, мы этого никогда не делали, то есть не прибегая к хитрости, искажая Слово Божие, как делают те, которые не Богу служат, а для какой-нибудь своей личной негодной цели. Четвертая отрицательная частица относится к тому, кому мы угождаем в нашем служении. Заметьте, что Павел говорит, как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытующему сердца наши. Дорогие мои, как рабы Христовы, мы должны исполнять волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеком. Если мы чем-либо другим мотивируемся, то оно не принимается Богом. Но теперь отметьте пятую отрицательную частицу «ни». Ее вы найдете в 5 стихе. «Ибо никогда не было у нас пред вами ни слов ласкательства, как вы знаете». Никто не может отрицать факт, что апостол Павел обладал большим интеллектом. Он был оратором высшего сорта, с богатейшей вокабулярией, как говорят, в карман за словом не полез бы он. В то же время он был логичным и убедительным учителем, всесторонне зная свой предмет. Нельзя читать его послания и проповеди и не убедиться в обширности его знаний, истории, науки, философии и литературы. И тем не менее, он мог сказать: «Я приходил к вам, братья, возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. И был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете, и слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Не так проповедуют ложные учителя. Они из любостяжания уловляют души человеческие льстивыми словами, как говорит апостол Петр. Поэтому суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Слово Божие говорит, что человек, льстящий другому, расстилает сеть ногам его. Читайте первые страницы Библии. «Разве не лестью пришел змей к женщине в Эдемском саду? Вы будете как боги, — говорит он нашим прародителям. Но, увы, эти льстивые слова были лишь игра на самолюбие Евы, чтобы погубить ее и Адама». Лесть — это одна из удачнейших приманок дьявола — поймать в свою сеть человеческую душу. Сколько послушали его ложные комплименты и попали в его ловушку. Думает, что все мы в одно или другое время попадали на эту удочку негодных людей, которые оказались щедрыми на льстивые слова. «Умоляю вас, братья, — говорит апостол Павел, — остерегайтесь производящих разделений и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них, ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных». Эти ложные пророки только пользуются человеческими душами для своих гнусных целей, склоняя их на свою сторону, но не согласно слову истины. Что такое лесть, как не ложное восхваление, лицемерное восхищение, которое мотивируется каким-нибудь гнусным и эгоистичным побуждением? Лестью человек ищет, чтобы так расположить другого, чтобы использовать его для своих личных интересов. Это, однако, дорогие мои, не значит, что мы не должны никогда сказать комплимент, в хорошем смысле этого слова, конечно, человеку, если он его заслуживает. Если что-нибудь хорошо сделано или сказано, почему не похвалить? Быть требовательными к другим. На это все мы способны. Но не помешало бы, во-первых, поблагодарить, а вдобавок сказать поощряющее слово. Один мой знакомый пастор рассказывал, как в общине, в которой он служил в свои юные годы, была одна сестра, которая всегда после проповеди находила сказать ему что-нибудь любезное и поощряющее о его проповеди. Она никогда не позволяла себе льстить пастору, но в то же время она всегда находила что-нибудь хорошее и любезное сказать ему о его слове. И вот в одно воскресное утро молодому пастору просто не повезло. Несмотря на то, что он был приготовлен к проповеди, в это утро у него ничего не складывалось. «Что же может эта сестра сегодня сказать мне поощряющее, — подумал он, — если она искренна, то за эту проповедь она ничего хорошего не скажет». После собрания эта сестра подошла к брату, крепко пожала ему руку и сказала: «Какой у вас был чудный текст сегодня!» «Да, если о проповеди ничего нельзя сказать, почему тогда не поблагодарить за текст?» Разница между лестью и истинным комплиментом как день и ночь. Одно внушается лицемерными и порывистыми побуждениями, а другое — желанием ободрить и поощрить к еще большему старанию. Фессалоникийцам Павел мог сказать: «Никогда не было у нас пред вами слов ласкательств, как вы знаете. То есть вы свидетели, вы сами можете проверить меня. Вы были там, когда я был с вами, льстил ли я кому-нибудь? И тем не менее, этим же верующим он мог сказать: «Всегда благодарим Бога за всех вас, непрестанно памятуя ваше дело веры, труд любви и терпение упования на Господа. Вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахайи. Во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога». Разве это лесть? Разве тут Павел лицемерно хвалит их? Он им дает заслуженную похвалу. Для чего? Поощрять их к еще большей добродетели. Дорогие мои, мы никогда не ошибемся, если скажем хорошее слово там, где его следует сказать. Есть такие, которые очень уж боятся, чтобы человек не возгордился от таких комплиментов. Они способны на то, чтобы смирять других, но чтобы поощрять, на это у них нет способности. Павел мог позже сказать этим фессалоникийцам во втором своем послании: «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами». Значит, никто в результате сказанных слов не возгордился, правда? Наоборот, их вера за это время возросла, и любовь каждого друг к другу умножилась. Возлюбленные, не будем скупы на добрые слова, но пусть они всегда будут честны и искренны. Может быть, твоя любезность как раз нужна твоему брату или сестре в Господе, и она окажется ободрением и благовременной помощью. Время позволит нам коснуться еще одной отрицательной частицы, которая входит в жизнь служителя Божьего. «Никогда не было у нас ни видов корысти», — говорит апостол Павел. «Бог свидетель». Этот ужасный грех, корысть, лежит в основе всех других зол. Почему? Потому что этот грех, в отличие от других грехов, нарушает первую заповедь. Последняя ясно связана с первой заповедью. Последняя заповедь говорит: «Не пожелай», а первая: «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Но вы скажете, что здесь общего? То, дорогие мои, что пожелание есть идолопоклонство. «Умертвите земные члены ваши», говорит Слово Божие, «блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которые есть идолослужение». Из всех этих гнусных дел любостяжание или корыстолюбие отделяется как особое зло, так как оно делает человека идолопоклонником. Противоположны корысти – это довольствие, быть довольным тем, что Бог тебе дает. Слово Божие говорит: «Имейте нрав не сребролюбивый, довольствуясь тем, что есть». Сколько из нас могут сказать вместе с Павлом: «Я научился быть довольным тем, что у меня есть». Победу над грехом любостяжания мы найдем только в Иисусе Христе. Сразу после того, как апостол Павел сказал: «Я научился быть довольным тем, что у меня есть», он добавляет: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». «Ты просишь себе великое? Не проси», говорит Слово Божие. «Проси только об одном, мой друг, чтобы Господь во всем мог быть довольным тобой. Об остальном тебе нет надобности беспокоиться. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Сегодня до нас дошло письмо от одной сестры, которая фактически осталась без мужа, а ее дети без отца по причине гонений и преследований. Что же она пишет? «Мы благодарны Господу за все. Хотя жизнь наша не без трудностей, тревог и переживаний, мы стеснены, но не оставлены. Чувствуем, что нам так суждено им. Муж не может быть дома, но я не унываю, зная, что все содействует ко благу». Это письмо не нуждается в комментарии. Эта сестра обнаружила секрет. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Можешь ли ты это сказать, мой дорогой друг? Во-первых, познал ли ты Его как своего личного Спасителя? Если нет, Он один может тебя не только простить, но дать жизнь вечную и победу над всякой дурной наклонностью нашего греховного и падшего человека. «О, бедный я человек! кто избавит меня от всего тела смерти. Благодарю Бога моего Иисусом Христом. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

С вами Радио ББН, духовный пир, на котором всегда изобилие прекрасной пищи. Однажды в журнале US News and World Report приводились слова одного судьи, которые тот произнес в университете на занятиях по этике со студентами-юристами. Судья предупредил студентов: «Я вам гарантирую, что вам когда-нибудь предложат поступить нечестно. И вот в этот момент будет решаться ваше будущее. И даже если у вас будут дети, а также большие долги, ответ может быть только один – нет». Да, Иисус есть истина и путь, который приведет тебя к покою. Поверь Ему, сомнения забудь, и будет вечно Божий мир с тобою. Оставайтесь с нами.

В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN».

0: очень рады, дорогие друзья, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Даниила. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Книга Даниила передает удивительной информации относительно жизни некоторых пленников, переселенных из Иерусалима в Вавилон, а также о влиянии, которое они оказали на этот народ. Это могло совершаться только благодаря честности в делах, которые им были поручены, но более всего по причине их абсолютного послушания законам живого Бога. Даниил и его три друга встретились, несомненно, с враждой со стороны других прислужников царя, который возвысил их во власти и доверял им вполне. Даниил, который разделял судьбу своего плененного народа в течение 70 лет, был главным из них. Эта книга также знакомит нас с жестокостью, гордостью и самовластием царей. Они отдавали на смерть, кого хотели, и возвышали других по своему желанию. Навуходоносор, взявший в пленение вавилонское Даниила и друзей его, имел к ним большое доверие. Но его изменчивость в поведении была очевидна всем. Он впадал в ярость и гнев на тех, кто дерзал не повиноваться его приказаниям. Даже высокопоставленные лица при управлении страной не были зарегистрированы, чтобы они не пострадали от руки царя. В течение многих столетий верующие страдали от таких деспотов, правителей страны. Требовалась большая смелость и вера, чтобы устоять пред лицом жестоких преследований, а также полная отдача самих себя в руки самого Господа. Об этом засвидетельствовали многие святые мужи и жены с тех пор, как Библия была написана, и их примеры ободряют и поучают нас в наши времена. Первые три главы книги Даниила повествуют об изумительных вещах, о переживаниях Даниила и друзей его, переносящих тяжелые испытания. Первый случай имел место вскоре после их прибытия в Вавилон. Так как они были дети семейств высшего сословия, то их считали большой военной добычей. После некоторой подготовки они были включены в число царских советников. Первое испытание их веры пришло в тот день, когда они отказали царскую диету, избрав овощи и фрукты для своего питания. Пища вавилонская не допускалась законом еврейским. Они возложили надежду на Господа и оказались победителями. Вид их был здоровый и лицо прекрасное. Читайте подробности в первой главе. Во второй главе мы встречаемся с испытанием иного характера. Это испытание являлось весьма серьезным, потому что было связано с возможной смертью. Эта глава передает сон Навуходоносора, подробности которого он не мог вспомнить, вероятно, по воле Божьей. Придворные чародеи и тайновидцы были позваны царем объяснить ему тревожный сон. Но этого сделать они не могли. Царь в большом гневе дал указ казнить всех тайновидцев. Это, несомненно, включало Даниила и его трех друзей, хотя они не являлись чародеями, но были слугами живого Бога. Даниил искал лица Божия в молитве, чтобы получить откровение об этом сне и о его содержании и значении. Даниил сохранил свою скромность и кротость. Он не принял чести себе, а прославил имя Божие, сказав царю, что это знание не было его, а даровано Богом. Когда мы приходим к третьей главе, там иное испытание. Трудно сказать, является ли этот второй сон Навуходоносора результатом первого, но важно то, что он приказал поставить громадный золотой истукан на открытом поле, чтобы все ему поклонились. Это было действительно испытание веры для Даниила и его друзей. Обратите внимание на Даниила 3 главу 1 стих. Распоряжение царя о постройке истукана. 3 глава со 2 по 7 стих. Приказ о поклонении истукану и угроза за непослушание. 3 глава с 8 по 12 стих. Обвинение 3 еврейских юношей, которые отказались преклонить колено и поклониться истукану. Проявление вражды к ним некоторых халдеев. 3 глава с 13 по 23 стих. Гнев, угрозы и повеление царя по причине непослушания юношей. Гнев Навуходоносора обнаружил изменчивость его характера и самообладания. Выслушайте 3 главу 13 стих. Тогда Навуходоносор во гневе и ярости повелел привести Сидраха, Мисаха и Авденова, и приведены были эти мужи к царю. После их свидетельства о вере в живого Бога в 19 стихе сказано: «Тогда Навуходоносор исполнился ярости, и вид лица его изменился». В главе 3 с 24 по 30 стих говорится об изумлении царя, что юноши остались живыми. Он ожидал крик и визг ужаса, когда их бросали в раскаленную печь, но вместо этого он увидел, что они ходили в ней развязанные, и был четвертый с ними, который имел вид ангела. Царь сказал: «И вид четвертого подобен Сыну Божию». В это время царь уразумел, насколько напрасен был его гнев. Обличение его пришло в форме присутствия небожителя в печи огненной. Однако изменчивость его характера проявилась, когда он начал воздавать честь и славу живому Богу евреев, ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать. 3 глава 29 стих. Но вскоре он снова забыл об этом. Переживание трех юношей принесло утешение и ободрение миллионам верующим, переносившим различные испытания и преследования в течение столетий. Когда огненная печь испытания или преследований делается невыносимой, тогда рядом с нами является личность Сына Божия, который защищает нас и утешает в страданиях. Эти переживания приносят такие благословения. Первое. Характер христианина, который переносит страдания, более преображается в образ Сына Божия, который возлюбил и умер за нас. Многие места Священного Писания подтверждают это. Апостол Павел говорит так: «Чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его». Филиппийцам 3 глава 10 стих. Второе. Многие христиане одобрены и укреплены примером страдающих братьев. Апостол Павел говорит: «И большая часть из братьев Господи, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие». Филиппийцам 1 глава 14 стих. Третье. Сам Господь Иисус знает о наших страданиях и укрепляет благодатью Своею. Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение. 1 Коринфянам 10 глава 13 стих. Бог знает, как много мы можем выдержать. Его очи всегда пребывают на детях Его. 4. В тот славный день, когда мы предстанем пред Ним, слава верующих будет большей, чем мы страдали за имя Его. Ибо если мы страдаем, то будем и царствовать с Ним. Ибо Он, апостол Павел, говорит нам в послании так. Конечно, мы должны сказать, что эта огненная печь испытаний принимает разный вид. Но внутреннее ее действие то же самое. Будем помнить, что хотя форма наших страданий различна, но все мы призваны переносить страдания. Помните, что страдают многие. Пророк Илия в свое время много страдал и начал смущаться, почему это так. Он ушел в пустыню и взывал в молитве к Богу. «Остался я один, и души мои ищу». 3 книга Царств, 19 глава, 10 стих. «Бог укрепил слугу своего, послав ему чуткую помощь». Но когда Илия повторил свою жалобу, Бог ответил ему: «Я сохранил для себя 7000, которые не преклонили колени свои пред Ваалом». 3 Царств, 19 глава, 18 стих. Конечно, эти верные Богу люди были меньшинством и в Израиле. Но Илия не был один. Были и другие, которые одинаково с ним переживали положение в народе. Эти 7000 вместе с ним взывали к Богу и поклонялись ему с верой. Слова апостола Павла прекрасно объясняют истину, что мы страдаем, будучи христианами вместе, потому что мы являемся телом Христовым. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Даниила. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «Бог мой, судья». Эта книга охватывает все 70 лет вавилонского пленения Израиля. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. В нашем христианском пути мы снова и снова спотыкаемся, каждый день. Но нас твердо держит Господь, и мы можем после каждого падения опять стать ближе к Нему, если исповедуем грехи наши. Об этом сказано в первом послании Иоанна, в первой главе, 9 стихом. Да, во Христе мы в безопасности. Как сказал апостол Павел в послании к Колоссянам в 3 главе 3 стихом, «Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Мы можем быть уверены, что Он нас удержит и доведет до вершины, поэтому не робейте. Господь силен сохранить нас, потому что Он нас держит. Оставайтесь с нами.

0: Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Книга Псалмов Давида.
1: Псалом 16. Молитва Давида. Услышь, Господи, правду. Внемли воплю моему. Прими мольбу из уст нелживых. От Твоего лица суд мне да изыдет. Да воззрят очи Твои на правоту. Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел. От мыслей моих не отступают уста мои. В делах человеческих, по слову уст твоих, я охранял себя от путей притеснителя. Утверди шаги мои на путях твоих, да не колеблются стопы мои. К тебе взываю я, ибо Ты услышишь меня, Боже. Преклони ухо Твое ко мне, услышь слова мои. Яви дивную милость Твою, Спаситель, уповающих на Тебя, от противящихся десницы Твоей. Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл Твоих укрой меня. От лица нечестивых, нападающих на меня, от врагов души моей, окружающих меня. Они заключились в туке своем, надменно говорят устами своими. На всяком шагу нашем ныне окружают нас. Они устремили глаза свои, чтобы низложить меня на землю. Они подобны льву, жаждущему добычи, подобны скимну, сидящему в местах скрытных. Восстань, Господи, предупреди их, низложи их, избавь душу мою от нечестивого мечем Твоим. От людей рукою Твоей, Господи, от людей мира, которых увидел в этой жизни, которых чрево Ты наполняешь из сокровищниц Твоих, сыновья их сыты и оставят остаток детям своим, а я вправде буду взирать на лице Твое. Пробудившись, буду насыщаться образом Твоим. Псалом 17. Начальнику хора, раба Господня Давида, который произнес слова песни сей Господу, когда Господь избавил его от рук всех врагов его и от руки Саула. И он сказал: «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя. На Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь. Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня. Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. В тесноте моей я призвал Господа, и к Богу моему воззвал, и Он услышал от чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его. Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался Бог. Поднялся дым от гнева Его, и из уст Его огонь поедающий. Горячие угли сыпались от Него. Наклонил Он небеса и сошел, и мрак под ногами Его. И воссел на херувимов и полетел, и понесся на крыльях ветра, и мрак сделал покровом своим, сенью вокруг себя мрак вод облаков воздушных. От блистания пред ним бежали облака его, град и угли огненные. Возгремел на небесах Господь, и Всевышний дал глаз свой, град и угли огненные. Пустил стрелы свои и рассеял их, множество молний, и рассыпал их. И явились источники вод, и открылись основания вселенной от грозного гласа Твоего, Господи, от дуновения духа гнева Твоего. Он простер руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих. Избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был мне опорою. Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня. Ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым пред Богом моим. Ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал. Я был непорочен пред Ним и остерегался, чтобы не согрешить мне. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред очами Его. С милостивым Ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренно, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству его. Ибо Ты людей угнетенных спасаешь, а очи надменные унижаешь. Ты возжигаешь светильник мой, Господи. Бог мой просвещает тьму мою. С Тобою я поражаю войско. С Богом моим восхожу на стену. Бог, непорочен путь его, чисто слово Господа. Щит он для всех уповающих на него. Ибо кто Бог, кроме Господа? И кто защита, кроме Бога нашего? Бог припоясывает меня силою и устрояет мне верный путь, делает ноги мои, как оленьи, и на высотах моих поставляет меня, научает руки мои брани, и мышцы мои сокрушают медный лук. Ты дашь мне щит спасения Твоего, и десница Твоя поддерживает меня, и милость Твоя возвеличивает меня. Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои. Я преследую врагов моих и настигаю их, и не возвращаюсь, доколе не истреблю их. Поражаю их, и они не могут встать, падают под ноги мои, ибо Ты припоясал меня силою для войны, и низложил под ноги мои восставших на меня. Ты обратил ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня. Они вопиют, но нет спасающего. Ко Господу, но Он не внемлет им. Я рассеваю их, как прах пред лицем ветра, как уличную грязь попираю их. Ты избавил меня от мятежа народа, поставил меня главою иноплеменников. Народ, которого я не знал, служит мне. По одному слуху о мне повинуются мне. Иноплеменники ласкательствуют предо мною. Иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих. Жив Господь и благословен защитник мой. Да будет превознесен Бог спасения моего, Бог, мстящий за меня и покоряющий мне народы, и избавляющий меня от врагов моих. Ты вознес меня над восстающими против меня, и от человека жестокого избавил меня. Зато буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками, и буду петь имени Твоему, величественно спасающий царя и творящий милость помазаннику Твоему Давиду и потомству его вовеки.
0: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

BBN – библейское вещание на интернете. Что может быть более постоянно, чем круглосуточное радиовещание для вашей души? Мне дан короткий срок земного заключения, чтобы я усвоить смог небесное учение. Учение о том, что смерть – дорога к вечности, что спасено Христом от ада человечества. Мне дан недолгий срок и скромное имущество, чтобы я познал, как строг Господь в своем могуществе, как Он велик в любви. Мы, грешники и мытари, в Его святой крови соделались омытыми. Тебя мы славим, Бог, и в юности, и в старости. Нам жизнь дана, как срок для этой благодарности. Будьте с нами.

0: Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Мы продолжаем наши исследования Священного Писания, ежедневные исследования по страницам книг Библии. Сегодня перед нами новый отдел. Это Евангелие от Марка. И перед тем, как начать это изучение, я хотел бы вместе с вами помолиться. Отец наш Небесный, благослови наше вступление в изучение Евангелия от Марка, научи нас больше применять Слово Твое в нашей жизни, пусть оно станет источником нашего вдохновения и следования за Тобой. Все это мы просим в имя Иисуса Христа. Аминь. Друзья дорогие, Евангелие от Марка хронологически было, можно сказать, первым написанным Евангелием. В действительности это была одна из первых книг Нового Завета. Марк не был апостолом, он был внуком Варнавы. И когда апостол Павел и Варнава отправились в свое первое миссионерское путешествие, они взяли с собой и Марка. Его правдивое имя было Иоанн. Латинское имя Марк ему дано было позже. Его мать была зажиточной женщиной и известной христианкой в Иерусалимской церкви. В ее доме часто происходили собрания христиан. Марк был духовным сыном апостола Петра. Продолжительное время считалось, что это Евангелие было написано апостолом Петром. Как мы уже упоминали, Марк был взят в первое миссионерское путешествие апостолом Павлом. Но потом он, видимо, не выдержал опасностей, связанных с проповедью Евангелия, возвратился на полпути назад к себе домой. Во второе путешествие апостол Павел уже отказывается брать Марка, но под конец своей жизни апостол Павел пишет из римской тюрьмы Тимофею и говорит: «Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». Мы это читаем в втором послании Тимофею, 4 главе, 11 стих. Думает, что факты для написанного им Евангелия Марк взял от апостола Петра. А в объяснении этих фактов чувствуется влияние апостола Павла. Сейчас мы имеем 4 книги Евангелия. Матвей писал Евангелие для всего израильского народа и особенно для религиозных людей. Марк пишет для римлян, и оно соответствует римской современности того времени. Оно писалось для сильных людей этого мира, для людей, которые правили миром. Римляне покорили себе мир. Они установили мир, покой и справедливость, а также хорошие пути сообщения, установили закон и порядок, защиту и так далее. Но они силой, можно сказать, накинули этот мир и порядок на всех. Железная пята Рима давила человечество. Это была та цена, которую человечество платило за все блага, предоставленные ему Римом. Это была сильная диктатура. Римляне старались человеческой силой в форме закона, регулирующего политическими принципами, в которых законный порядок был их основой, сделать человечество совершенным посредством подчинения личности государству, делая государство, можно сказать, универсальным. Мир и сейчас смотрит за сильным человеком, способным взять в свои руки вожжи правления миром. Это вело к диктатуре и представляло собой большую опасность для человечества. Рим был, можно сказать, могущественным рабочим, завоевателем, организатором и правителем. В Цезаре сосредоточены были усилия Рима. Цезарь и священная царская власть есть неизбежный результат развития Рима. И вот, если бы дать Риму глубоко почувствовать, что естественная справедливость в руках человеческого деспота с неограниченной властью будет ужаснейшей вещью для грешного человека, тогда действием Духа Святого можно предложить ему принять Иисуса из Назарета как властелина и спасителя, как ожидаемого освободителя мира. Сегодня, слушатели, мы движемся в состоянии, когда из этого мира установится полицейское государство, управляемое одним человеком. Это будет безбожный сатанинский человек, который будет управлять грешными людьми так, что люди будут кричать и просить об освобождении. И только один, который принесет им это освобождение, будет Господь Иисус Христос во время Его второго пришествия. Евангелие, друзья, есть сила, несущая помилование. Во время римского Цезаря мир жаждал помилования, но все, что люди получали, была сила. Никто не мог противиться силе, не рискуя жизнью. Бежать от нее было некуда. В то время Бог послал благую весть и к римлянам, и она была написана Марком. На его Евангелии сильно чувствуется отпечаток личности апостола Петра. Оно является Евангелием действия, потому что и Петр был сильно активным человеком. Оно было написано римлянам, которые также были людьми действия. В Евангелии от Марка Иисус ложит свою царскую одежду в сторону и припоясывается полотенцем, чтобы служить. Здесь он уже не царь, а слуга. Но он Божий слуга. Об этом он сам говорит. Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Мы читали это в Евангелии Марка в 10 главе, 45 стих. Здесь он предоставлен как слуга Иеговы. Это есть исполнение пророчества Исаии, 42 главы. Там написано в первых двух стихах: «Вот отрок мой, которую я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него, и возвестит народам суд. Не возопьет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах». Друзья дорогие, стиль Марка, можно сказать, инструктивный и прямой, деловой и сжатый, краткий и приятный. Марк подходит во всем прямо к делу. Это есть Евангелие действия и достижения. Иисус показан в нем в действии.

0: Марк пишет простым стилем, направленным, можно сказать, ко всем, к уличным массам. Он писал это Евангелие, видимо, в Риме. Писал к римлянам, которые хотели получить прямой ответ на вопрос, может ли Иисус совершать свое дело, способен он к нему. Только несколько мест процитировано здесь из Ветхого Завета и из еврейских обычаев. Это еще раз показывает, что Евангелие от Марка писалось для иностранцев. В нем нет родословной, например, записи, но зато много рекомендаций, отзывов, что как раз нужно для слуги, чтобы удостовериться, что слуга способен совершать его работу. Но теперь, друзья, приступим к первой главе Евангелия от Марка. И во всей Библии нет главы с более богатым содержанием, как эта глава. Она содержит в себе служение Иоанна Крестителя, первый год служения Иисуса, и описывает весь его рабочий, полный занятия, деятельный субботний день. Оно заканчивается чудом исцеления прокаженного. Несмотря на очень и очень активную, полную занятия жизнь, Иисус находил время для молитвы. А как много времени мы проводим в молитвах? Как мы активны в нашем христианском служении? Подобна ли наша жизнь до его жизни? Ну, а теперь, друзья, мы прочтем первых три стиха этой первой главы Евангелия Марка. Написано: «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков, вот, я посылаю ангела моего перед лицом твоим, который приготовит путь твой перед тобою. Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Но это, слушатели, но это не есть ни начало Иоанна Крестителя, ни Иисуса, это начало Евангелия, когда Господь Иисус пришел на эту землю, умер на кресте и воскрес. Я бы хотел сказать, дорогие слушатели, что есть три начала, записанных в Священном Писании. Эти три начала, можно поставить их в хронологическом порядке. О первом начале мы читаем в Евангелии от Иоанна в первой главе, первый стих, где говорится следующее: «В начале было Слово». Это начало, слушатели, это начало уходит или уводит нас не только в прошлое, но выходит из времени. Оно вне времени и стоит прежде возникновения времени. Здесь логическая, а не хронологическая связь. Бог вышел из вечности, вошел под законы времени, чтобы встретить нас с вами, дорогие слушатели, тех, которые живем во времени. О втором начале говорится в первой книге Бытие. В Ветхом Завете это первый стих, первая книга Библии это первая книга Моисея, книга Бытие. Первый стих, там написано: «В начале сотворил Бог небо и землю». Это там, где мы, слушатели, где мы из вечности входим во время. Сколько люди не стараются определить век нашей Вселенной, они не могут. Люди угадывают по-разному. От 6 тысяч лет до 10 миллиардов лет и так далее. Но я уверен, что ни один из них не прав. Только есть один, который знает прекрасно и знает все данные, все точные данные, это Господь Бог. Но люди, конечно, люди угадывают по-разному. И вы слышите это постоянно в новостях, в газетах, в журналах, вы можете об этом прочитать. Но они забывают, что время также было сотворено Богом и развивается вместе с развитием Вселенной. Поэтому Друзья дорогие, поэтому длину времени к самому началу сотворения нашей Вселенной нужно измерять всем существующим временем. Наш Бог есть великий Бог. Он Творец всего видимого и невидимого, слушатели. И человеческое понимание времени для Него не означает ничего. И о третьем начале я хотел бы сказать кратенько также. О третьем начале мы уже читали, это было в первой главе Евангелия от Марка, где говорится «начало Евангелия». А Иоанн говорит о том, что было от начала. Первое послание Иоанна, первая глава, первый стих. Евангелие уже имеет свое начало во времени. Оно своим началом уходит назад и начинается только с момента, когда Иисус Христос воспринял на себя человеческое тело. Иисус Христос в своем воплощении является Евангелием, то есть доброй вестью. Он есть эта добрая весть, дорогие слушатели, которая пришла для каждого человека, приходящего в этот мир. И вот здесь, в первых стихах первой главы, Марк цитирует два пророчества. Римляне мало знали о пророчествах, и потому Марк подает только то, что относится к праву на служение нашего Господа Иисуса. Отзыв о нем пророков Исаии и Малахии, а не его родословную запись. Марк показывает, что пришествием Иоанна Крестителя исполнились пророчества о том, кто стал предтечей Христа. В основном же Евангелие от Марка – это, конечно, очень и очень практическая книга для нашего ежедневного употребления и применения к жизни, дорогие слушатели, чтобы мы с вами ходили в самом деле в практической жизни христианина. Эти лекции важны для общего ознакомления со всей Библией. Более подробное изучение Слова Божьего вы можете слушать из других радиопередач. Надеюсь, что вы со вниманием и с любовью начнете это изучение Евангелия Марка. Я приглашаю вас, дорогие слушатели, к этому изучению. А для этого, слушатели, читайте всегда наперед хотя бы одну-две главы. Читайте всегда со вниманием и несколько раз главы, которые мы думаем изучать. В этот момент я приглашаю вас прочитать первые и вторые главы Евангелия Марка. А пока я надеюсь, слушатели, на следующую нашу встречу в эфире в это же время и на этой же волне.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библиан». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Иисус в Евангелии от Иоанна в 15 главе 12 стихом сказал: «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Любить значит рисковать, подставлять под удары свое сердце. Иногда бывает очень больно. Но и Христу было больно, и Он все равно любил, хоть это стоило Ему жизни. Мы должны тоже любить, несмотря ни на что. Любить жену, ребенка, соседа, товарища по работе. Это по-христиански, и это лучше, чем запирать свое сердце в ларце себелюбия. Подумайте над этим.

круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:10. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 8:10.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! В полутора часах пути к северо-западу от Хеврона стоит старый дуб, самый большой из всех когда-либо виденных в Палестине. Местное население называет его дубом Авраама. Когда-то, во времена патриархов, здесь была дубрава, которую насадил Авраам. Имя той дубравы – Мамре. Здесь и происходят события следующей, 18 главы книги «Бытие». Итак, давайте продолжим изучение Библии вместе с доктором Мак-Ги.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Если вам не доводилось изучать Новый Завет, вас, возможно, удивит, почему 18 и 19 глава книги «Бытие» вообще включены в библейский канон. Эти главы достаточно странно смотрятся в тексте повествования о патриархе Аврааме. А речь в них идет о знаменитом уничтожении Содома и Гоморры. Глава 18 – это довольно длинная глава, в которой Бог сообщает Аврааму о грядущем суде над Содомом и Гоморрой. А патриарх вступается за обитателей этих городов. Это, по моему мнению, пример благословенной христианской жизни, жизни в общении с Господом. А в главе 19, посетив Содом и Гоморру вместе с Лотом, мы увидим пример того, что можно назвать пропащей жизнью, пропащей, так как приговор ей уже вынесен. К прискорбию нашему, среди сегодняшних христиан мы можем встретить оба примера. И тех, кто живет благословенной жизнью, и тех, кто живет жизнью пропащей. Есть такие люди, которые сами загубили свою жизнь. Они полностью уклонились от воли Божьей. Я не думаю, что они лишились надежды на спасение, но они бесспорно лишились чего-то еще очень важного. Как говорит апостол Павел, они спасутся, но так как бы из огня. Это из 3 главы 1 послания к Коринфянам, стих 15. А теперь давайте узнаем, что же произошло с патриархом Авраамом. Читаю стихи 1 и 2 из 18 главы. «И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои, взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли». Авраам к тому времени уже довольно долго жил у дубравы Мамре и был, как мы помним, очень стар. Обратите внимание на проявляемое Авраамом гостеприимство. Та небольшая история про купеческий караван, которую я рассказал вам в предыдущей беседе, по крайней мере согласуется с фактами, хотя я не знаю, было ли это на самом деле. Но суть в том, что Авраам – человек очень гостеприимный и радушный. Итак, он выбежал навстречу гостям. Стихи 3 и 4. «И сказал: Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего, и принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под сим деревом». Нам показалось бы несколько странным предлагать пришедшим гостям вымыть ноги. Сегодня мы не встречаем гостей такими словами. Тем не менее, это один из древнейших известных обычаев. Вспомните, как на последней вечере перед Пасхой наш Господь умыл ноги ученикам. И в этом заключался глубочайший духовный смысл. А сейчас Авраам предлагает омыть ноги гостям. Таков был признак подлинного радушия, когда гость входил в дом, ему предлагали разуться и мыли ноги. В те дни люди не снимали свои шапки, они снимали обувь. В наше время мы на Западе поступаем как раз наоборот. Когда вы приходите к кому-то в гости, вы не разуваетесь, зато снимаете шляпу. Я не берусь судить, что из этого правильнее. Лично мне больше импонирует идея снимать обувь. Я считаю это замечательный обычай. Вы сразу чувствуете себя как дома, если снимете свою обувь, вымоете ноги и расположитесь под тенистым деревом. Без преувеличения, Авраам встречал своих гостей с истинно царским радушием. Итак, он усадил их под тенистым деревом. Читаю стихи 5, 6, 7 и 8. Авраам говорит: «И я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши. Потом пойдите, так как вы идете мимо раба вашего». Они сказали: «Сделай так, как говоришь». И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал: «Поскорее замеси 3 саты лучшей муки и сделай пресные хлебы». И побежал Авраам к стаду, и взял теленка нежного и хорошего, и дал отроку, и тот поспешил приготовить его, и взял масло и молока, и теленка приготовленного, и поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом, и они ели. Ну разве это не изысканнейший способ встречать гостей? Авраам приготовил великолепное угощение. Патриарх выбрал молоденького теленка, пастух заколол и разделал его, а повар его поджарил, скажем, на вертеле. Я представляю себе, как они ели телятину на вертеле, или телячьи отбивные со всеми полагающимися приправами и соусами. А Авраам еще взял масло и молока. Это было настоящее пиршество. Авраам очень радушно принимал своих гостей. Затем мы узнаем, что гости эти были не простые, а самые высокие. В Новом Завете, в 13 главе послания к евреям, в стихе 2 говорится о страннолюбии или об умении принимать незнакомых нам людей. Там сказано, что некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Одним из этих некоторых был Авраам. Патриарх не знал, каких высоких гостей он на самом деле принимает. Стих 9. «И сказали ему: где Сара, жена твоя?» Он отвечал: «Здесь, в шатре». В те дни не было принято, и даже сегодня на Востоке это не принято, чтобы женщина